0: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное, например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только лично вы,

финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или за деньги счастья не купишь. Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. Седьмое. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируйтесь.

0: концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
2: Привет, спасибо за приглашение.
1: Сереж, отдельно не буду тебя представлять. Я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
2: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше, ежегодная прибыль. 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
1: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как-то можешь отранжировать себя? Вот.
2: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу. Вот, примерно. Но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий. Может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф и Росбанк, будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, объединяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й.
1: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой, и какие вообще макротренды, и как это влияет на банковский бизнес?
2: Ну, происходит так называемый монетарный, мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, центральный банк...
1: Госпрограммы какие-то?
2: Ну, просто там повышение зарплат, инвестиции, да, инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, ну, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может, ну, помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль там, 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошел такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство, ну, будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые так, ну, нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
1: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
2: Ну, сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда. То есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика — штука очень такая циничная. В каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету вот уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на там, не знаю, какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, как бы все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
1: Поэтому вот расскажи про этот эффект мультипликатора. Вот как вот условно впрыснули там, не знаю, 100 миллиардов там на какую-то госстройку.
2: Да.
1: Вот как это дальше происходит?
2: Ну, госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые там помещения. Это тоже своего рода рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою там покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека – это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет там, на рубль государственных расходов получить в целом эффект монетарный, ну, как бы для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, чем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии произвести.
1: То это разгоняет инфляцию.
2: Разгоняет инфляцию, да. Это оба, ну, процесса разгоняют инфляцию в той или иной степени. Поэтому что мы получаем в ответ на то, что наша экономика очень быстро, ну, там, смотрите, 5% с лишним у нас к 2023 году, сейчас рост ВВП там в первом квартале. Это огромный рост, мы таких цифр не видели очень давно. Это при том, что мы не упали так уж сильно там, в 2022 году, мы выросли в 2023 году, компенсировали полностью это, и сейчас растем с очень высокой скоростью. Но инфляция находится выше там, тех задач, которые есть у Центрального банка. Центральный банк в ответ сильно повышает ставку рефинансирования, чем сбивает спрос на кредиты, и, соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь. Потому что здесь вот эффектная инфляция, он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что, ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль. Донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но по сути в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, да, компаний, которые там больше зарабатывают, но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит, потому что в итоге, когда, ну, правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка – это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производства каких-то технологий, которые у нас там, вообще до этого там не было там, собственных. И простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем, ну, под потребности, когда рынок подрастает. Но, с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
1: И как это влияет на банковский бизнес?
2: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, ну вот, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. А, ну, вы знаете, наверное, ну, ты точно, может, твои слушатели, из хорошего анекдота, когда приходит сын к отцу, говорит: папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, ну, вот как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит: ну, сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит: ну, да, ел. Говорит: пудра оставалась на пальцах? Вот, поэтому у нас, как бы, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Ну, такой бизнес, как бы, он на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется там, нашим клиентам, что вот вы берете ключ плюс, там, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Вот. Но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, ну, как бы все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год, соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешным тоже для банковского сектора. Тут-фу. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда вот начинаются эти меры, которые призваны все это, ну, как бы чуть-чуть поджать, то эффект,
1: как
2: конечно...
1: Как бы охладить перегретую экономику.
2: Да. Это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. Вот. Вот и когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее, поэтому я думаю, что ну, вот те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Вот. Но, тем не менее, те банки, которые, ну, наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
1: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют те, ну, я бы сказал так, нетипичные высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, да, соответственно, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Вот как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую
2: экономику? К сожалению,
1: экономику?
2: Это продлится. К сожалению, это продлится. А тут как бы причина в силе, как ни странно. То есть, дело в том, что экономика как-то легко очень адаптировалась к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок такой некий здоровый, то все считали, что все, это как бы полный стоп всего, соответственно, сейчас как бы экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16 ставку продержит недолго, она такой даст душ холодный на различные сектора, и фактически не потребуется дальше вот это охлаждение, что он быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16 ставке прошла достаточно легко. И все там такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывать, они не случились. Но как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжает развиваться производство, приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
1: С точки зрения, ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
2: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет, у нас была очень жесткая политика Центрального банка. В 2022 году по, может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, 3-летний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он продлится дольше. Еще какой важный есть момент. Происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, есть такой длинный тренд, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там в других странах постепенно бизнес продают. И те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
1: Они более энергичные, более эффективные?
2: Это раз. И, во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, которые, к сожалению, потеряли. И бизнесом откачивались. Часть откачивали в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские какие-то вещи. Лодки, самолеты построили, уехали, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
1: И дает колоссальный буст разным отраслям, как туризм, например, или
2: не знаю. Абсолютно верно. То есть это дополнительно. То есть помимо монетарного этого стимула, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы когда у нас объем замкнут, и у нас утечки такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
1: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
2: Я думаю, что риск роста ставки существенный. Здесь хочу сказать, что надо дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
1: Отрицательный стимул, ты имеешь в виду?
2: Стимул для
1: снижения,
2: со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, твоя аудитория — это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они сильно сократятся. То есть по мне, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
1: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи про самое-самое начало.
2: У нас была маленькая компания, которая, соответственно, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, какой-то такой небольшой бизнес, буквально 3 партнера. Мы, просто надо, даже не малый, микро, по сегодняшним размерам, как-то что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить банк за 300 тысяч, подшаманить его, там, знаешь, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета, открыть SWIFT, там еще что-то. Ну, какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
1: То есть идея была такая, подшаманить за 300 купить, за миллион продать.
2: Да, да, абсолютно, была ровно такая идея.
1: Такая чисто спекулятивная.
2: Да, да, как бы, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
1: Я смотри, у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они вот в целом как создавались? Или это была какая-то вот олигархическая группа, у которой был большой бизнес, они такие думают, ну, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то, ну, бизнесы а-ля, там, не знаю, когда человек, там, как Русский Стандарт, или там тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, ну, прям они вот понимали, что сейчас вот мы там, не знаю, вкладываем, вот
2: модель,
1: не знаю,
2: мы сделаем,
1: модель мы сделаем, там, и так
2: да,
1: далее.
2: Да, ни то, ни да, другое. Да. То есть, смотри, мы, как сказать, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы вот наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, вот мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк, значит, в Костромской области, с единственным намерением
1: все. В городе
2: Буй.
1: Буй.
2: Да, и назывался он Буйкомбанк.
1: Буйкомбанк, да. И он был пятый с конца,
2: конца, да, условно. 17 человек в нем работало, вот, соответственно. И дальше, ну, собственно, что произошло? Пока мы свой чудесный план реализовывали, оно какое-то время занимает и так далее, мы, ну, надо что-то, чтобы как-то, ну, себя окупал, что-то бизнес какой-то происходил. Мы открыли офис в Москве, и туда стали подтягиваться активно какие-то наши знакомые, друзья, кто-то кого-то привел, Петя привел Мишу, Миша привел Колю, знаешь, какие-то, ну, какие-то такие word of mouth. Потому что, ну, мы были супер сервисно ориентированы, но мы, как сказать, в отличие от любого там банка, мы прям сами, хозяева, с утра до вечера готовы были все сделать. Там,
1: чтобы я, кстати, только... так понимаю, что это в ДНК осталось.
2: Да, да.
1: Только чтобы клиент был. Мы потом поговорим про это, да.
2: А на другой стороне, смотри, мы, как бы, поскольку мы были из Костромы, тоже чудесно нам помогло. Почему? Потому что мы вдруг выяснили, что в этой Костромской области люди, ну, как вообще не закредитован, приходят отличные залоги, хорошие бизнесы, какие-то квартиры, то, что у них, ну, как бы, понятно что, и кредитный голод огромный. Потому что, как бы, вот в Москве тут уже что-то все крутилось, какая-то конкуренция, а там вообще ничего. И мы вот эту модель, мы там в Москве собирали, в Костроме одалживали, она там что-то раз, и к моменту, как мы реализовали весь свой, значит, вот этот план подшаманивания, мы посмотрели, что, слушай, давай, может, еще поработаем, потому что-то идет вроде хорошо, что-то зарабатывает, какие-то плюсы.
1: Можешь сказать несколько вот таких ключевых точек в развитии банка, вот эту траекторию, знаешь, прям в заголовок хочется вынести от там, не знаю, от пятого с конца до пятого с начала, условно.
2: Смотри, ну вот вначале мы просто, ну, как бы, случайные были пассажиры, которые просто поддерживали операционную деятельность, но выяснили, что можно это делать прибыльно. Потом второй этап был большой, где-то до 2007-2008 года, когда мы масштабировали вот эту модель, мы вышли в соседние Ивановская, Владимирская, Ярославская, там, области, соответственно, Вологодская, и там делали то же самое, что мы делали в Костроме, и нам в целом это удавалось, но мы видели эффект какой, каждая следующая область, куда мы выходили, было чуть сложнее, чуть сложнее, чуть сложнее. И потом где-то вот, соответственно, к 2007 году мы, ну, стали для себя понимать, что вот такая модель банка такого маленького, регионального, ну, который вот там выезжает за счет плохо, она постепенно начинает сдавать, она начинает плохо работать. Почему? Потому что в банки начали притекать технологии. И, например, розничный бизнес, уже очень сложно было без серьезных технологических решений какие-то делать, соответственно. Да и в малом бизнесе мы уже видели какое-то давление. А крупный бизнес по размеру, там, нам ничего было недоступно. Вот, поэтому мы, соответственно, с 2008 начала года занимались розничным бизнесом. Это тоже была большая сделка, где мы объединились с иностранным инвестором, у которого здесь были активы по кредитованию физлиса. И, наверное, вот с 2008 года по, я бы сказал, где-то 2011, мы вот, ну, перестраивались, банк, который был заточен только на МСБ, на банк, который стал розничным. В 2011 году мы сформулировали стратегию, что мы станем пенсионным банком. И мы, соответственно, с 2011, наверное, где-то по 2016 год, соответственно, это период, когда мы быстро росли в этом сегменте. Не значит, что мы делали только это, но вот у нас была фокусная ориентация. И это приносило очень хорошую отдачу. Мы достаточно много зарабатывали, потому что аудитория очень четкая, гасится всегда в срок. сберегается, даже когда, там, знаешь, ну, как вот наш пенсионер может только удивляться, вроде небольшая пенсия, но все равно сколько-то отложить всегда. В 2016 году возникла такая двойная вещь. С одной стороны, мы поняли, что будет гораздо больше давления на модель чисто розничную, потому что и на нашу пенсионную, потому что Почта Банк стал создаваться, соответственно. А это прямой конкурент, который, ну, фактически, если сегодня вот спросить, какой у нас банк для пенсионера, Почта Банк будет, ну, как бы сегодня уже выше, чем Совкомбанк, top of the mind, потому что мы тоже стараемся уходить от этого позиционирования уже 8 лет. И, в общем, мы поняли, что надо мигрировать с этого. Мы, с одной стороны, сделали ставку на более универсальную розницу с омоложением постепенного аудитории, с другой стороны, стали развивать корпоративный бизнес. Вот, вначале начали, соответственно, с таких услуг инвестбанковских, это развитие услуг для крупнейших компаний, таких чисто сервисных, размещение облигаций, определенные торговые операции. Потом стали больше, соответственно, кредитовать. В 2018 году, я считаю, случилось другое, как бы, ну, важнейшее событие, которое определяет сегодня вот лицо Совкомбанка, это, соответственно, сделка по слиянию с Росевробанком. Мы вышли прям сильно в сегмент среднего бизнеса. И тут слились, как бы, важнейшие вещи между собой. С одной стороны, высочайшая компетенция, которая была в Росевробанке, по тому, как обслуживать. С другой стороны, такая более агрессивная предпринимательская культура, которая была всегда внутри Совкомбанка, более экспансивная, настроенная на более быстрый рост, и большее число акционеров, которые готовы посвящать свое время тому, чтобы действительно бизнес растить, встречаться с клиентами, обслуживать их, делать какие-то вещи. И мы фактически, ну, как-то льва выпустили из клетки, потому что тот средний бизнес, которого в небольшом, ну, как в Росевро обслуживал внутри Москвы, там еще буквально несколько городов,
1: раскатали,
2: мы дали ему федеральный масштаб, да, это раз. Мы, соответственно, дали возможность доступ, другой, ну, масштаб капитала, другой масштаб денег, потому что у нас был уже запас хороший там, денег, капитала в тот момент. Поэтому бизнес стал быстро расти. И сегодня он вот в этой ситуации, когда потребительское кредитование поддушивают со всех сторон центральный банк, а кредитование бизнеса, оно идет успешно, сегодня он вообще локомотив такой стал. Вот это изменение стратегии, оно было очень правильное. Вот. А в части омоложения, еще один, ну, как бы, тут мне сложно прям разделить на куски, но важнейшей вехой, наверное, в развитии Совкомбанка был старт халвы, потому что халва стала таким дифференциатором, в принципе, того, что мы делаем в рознице. Мы очень долго не запускали кредитные карты, потому что приходили наши ребята и говорили, давайте сделаем кредитные карты. Я спрашиваю, чем будет отличаться от Тинькова? Ну, нет, будет вот то же самое все. Но если нет дифференциации, как, ну, наша стала, по-моему, общая любимая книжка «Дифференцируйся или умирай».
1: Траута.
2: Да, да, она легла в какой-то степени в основу решения. Вот, когда мы нашли, как сделать по-другому, мы, соответственно, халва стала лицом на розницу Совкомбанк на много лет вперед. Вот, ну и, в общем, так мы потихонечку
1: очень подробно, да,
2: туда, где мы есть сегодня.
1: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы, в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так? Вот. Ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит, я передумал. Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу. Информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно? Это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Индексация материнского капитала и ряда социальных выплат в России запланирована на начало следующего года. Их размеры будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции, который сложится к концу этого года. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, точные суммы увеличения маткапитала пока неизвестны. Осенью правительство представит проект федерального бюджета, основанный на прогнозных данных. Однако окончательный размер выплат будет зависеть от фактического роста цен. Кроме того, Нилов подчеркнул, что 1 февраля следующего года будет проведена индексация страховых пенсий. При этом не исключена возможность дополнительной индексации 1 апреля того же года. Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением сделать программу маткапитала постоянной мерой поддержки семей. Он также отметил необходимость расширения направлений, на которые можно использовать средства маткапитала.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк улонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чолк улонив холив. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хуба пхориниса бад садавшим чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хуба пхориниса бад садавшим чохулареб. Ведь раньше стаскоб хуялдесом кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаскоб хуялдесом кету гибергунеб. Вот антун хоровчи хабач агуукуна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчи хабач агуукуна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня!» И мир смотрит.
1: Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
2: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство — многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
2: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка.
1: Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент». Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
3: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
1: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими, даже просто в общих чертах, даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал, как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай. И только потом позволяй факту существовать. Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ.
3: Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
4: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
2: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
3: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно, когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь.
1: Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
3: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударит? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок, мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево. Твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: притчи народов мира.
1: Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в крупных российских городах и региональных центрах за первые 6 месяцев этого года увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные аналитического сервиса ЦИАН. В мае количество сделок по покупке вторичных квартир выросло на 45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С января по май текущего года прирост составил 26% в годовом выражении. Эксперты объясняют увеличение числа сделок смягчением денежно-кредитной политики и переходом части покупателей с первичного рынка на вторичный. К маю этого года ключевая ставка Центробанка снизилась до 14,5%, что привело к снижению ипотечных ставок на вторичное жилье ниже 20% впервые за долгое время. Аналитики ЦИАН выделяют три основных фактора, влияющих на динамику вторичного рынка. Первый – высокие ставки по ипотеке сдерживают спрос, но владельцы жилья не спешат снижать цены. Второй – продавцы закладывают в стоимость квартир ожидаемый рост инфляции. Третий – сокращение льготных ипотечных программ на рынке новостроек вынуждает часть покупателей искать альтернативные варианты в виде готового жилья. Еще одним важным фактором, влияющим на рынок, является дефицит предложения.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. Я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание — это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Mm-hmm. Мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали TMA, например, в которых мы сейчас преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем десятилетнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то куда-то mm-hmm. бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. Mm-hmm. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у нее есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Mm-hmm. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих mm-hmm. очень далеко. Mm-hmm. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего mm-hmm. этого жерла смотреть, да, и mm-hmm. нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий mm-hmm. миллиард долларов, скажем так. И здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Mm-hmm. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать mm-hmm. в какие-то тренды и оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, и наоборот собирают низковисящие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу.
1: Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму. Но у меня получается такой второй, да? Я его сам обозначил.
3: Подводя итог, mm-hmm. Ты считаешь то, что то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило?
1: Мне кажется, да.

0: нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать в два раза быстрее. Mm-hmm. Вот там это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела.
1: Круто.
0: Количество ошибок. В общем, количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли.
1: Прикольно. Ну вот интересно, конечно. Знаешь, это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу, но в целом, что в тот момент игры, которые там мы играли в ВК, они, по сути, вот там в моем, там я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что вот отложилось в памяти. Ты такой, знаешь, вспоминаешь, это уже прикольно. Вот мы вот рубились как бы, да. И как бы вот оно и есть. Ладно, значит, у вас... Это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Угу. Какие цифры у вас были на тот момент?
0: Там зависит от года.
1: Ну, порядок хотя бы.
0: Уже были миллионы долларов.
1: Это все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
0: Месяц, я говорю, да.
1: Да, люди внутри игр совершали какие-то там покупки, да? Что-то покупали.
0: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно... ржали, бизнес-люди, что вы там продаете какие-то...
1: Ага, скины.
0: Да, скины, это еще классное слово, я объяснял. Но мы продаем такие виртуальные мечи, ага. И шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
1: Слушай, а вот тебя, ну, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело продать и ехать отдыхать в шале?
0: Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? Такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста, ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше, ну, в смысле, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь переживать. А если ты добавляешь какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое, ну, там вот, выходишь становиться целой публичной компанией. Мало того, что ничего не понимаешь. Разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для целой публичной компании, каких там все пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
1: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. И как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. Который, собственно, спросил, а ты что вообще от жизни ты хочешь?
0: Да.
1: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но ты, отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель?
0: Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры, там, акционеров, раундов, все как бы само выросло. Да. Все ее хотят либо поглотить, ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну,

0: вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А вот, а что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю, ну и хочу двигаться и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько какая-то уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном... вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью там какой-то российской. Такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы ну, протянуть руку, естественно, ну, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними, помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы ну, доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская ну, развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И ну, сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможное возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там склад знаний у постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDEV, был только Nexters, и я такой, я и мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, стратегией GDEV как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я. Ну, я не умею делать игры. Ну, сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Mm-hmm. Собственно, GDF расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей, игровые... визионеры игровой разработки, да. И развлечений. Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы. И когда, ну, когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, ну, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет, когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии, ну, разделяет, то я говорю, давай делать это вместе.
1: Класс. А да. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека, как да. субъект разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная, как не предприниматель, а просто базовая, mm-hmm. она прям вот точно так же звучит или это что-то другое?
0: Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры. Не знаю, как правильно его перевести. Ну, короче, чтобы играл в наши игры. Но в наши, как бы, правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть три принципа, почему каждый человек... Я считаю, что должен играть в игры. А почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры? Первое – это... Игры развивают человека, да, не каждый, мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программировал мои самые любимые стратегические игры. Два, я прошел випассану, медитирую там, не знаю, по часу в день, я до сих пор, в общем, я шарю, как мне кажется, что я шарю в управлении там, вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким, а для меня вот 2 дня... Двое суток, давай так это назовем. Двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, ну, что люди часто не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои два принципа. И принцип Борин, игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры. Мне не нравится играть с людьми. Я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря... По-моему, это как раз в Time Zero и было. Потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально. Потом у них родилось две дочки.
1: Виртуально?
0: Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих трех базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гемблинг, который тебя по-другому, по другой ветке, по другой спирали ведет, и социализирует. Вот я считаю, что надо, нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы там, допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои там, деньги на обеды, не знаю, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда, вот именно те траты и те игры, так и завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель – это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. В игры, да.
1: Класс. Короткий блиц.
0: Ох. Давай.
1: Самое яркое событие в жизни.
0: Рождение дочки.
1: Да. Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет рождение дочки. Да. А знаешь, что самое, в чем парадокс заключается, да? Что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот, там цель жизни, да. Это вот такая. А когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот оно,
0: да.
1: Это парадоксальная штука.
0: Да. Да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что...
1: Супер. Книга, которая жизнь поменяла?
0: «Думай медленно, решай быстро».
1: Дэниэль Канеман.
0: Да.
1: Почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу?
0: Давай расскажу анекдотом.
1: Да.
0: Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, угу. И большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит, ты что, ну, дурачок, зачем? В смысле, ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Угу. Он говорит, да мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он когда тебя съест, ну, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда, ну, это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть.
1: Ты у кого, Курпатова книгу прочитал или у кого?
0: «Думай медленно, решай быстро».
1: Я думал, про когнитивные искажения.
0: Да-да. Ну, я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там, не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я в том числе довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то... Итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный этот, ну, эффект ошибка выжившего.
1: Да.
0: И если не знаешь, это две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает, а, ну, все, ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, ну, что 99%, не знаю, еще как 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне, ну, неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе, ну, не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез.
1: Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 дней, 10 лет.
0: Умение писать промпты.
1: Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслили в направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься.
0: Я сегодня вот 8 часов я... пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента этого виртуального, и это сложно.
1: Круто, да. Круто. Финальный.
0: Да.
1: Совет себе 18-летнему.
0: Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично там, рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
1: Круто, классный совет.
0: Да.
1: Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаюсь с предпринимателем, я пытаюсь за ними заметить какую-то вот, ну, знаешь, такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И вот очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты вот с точки зрения вот того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели, там, например, вижу я в каких-то местах. Ага. И я так, знаешь, для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, вот идеи про фокусировку, про, например, идея, да, про вероятности в очередной раз, которая, кажется, знаешь, я там много раз видел, слышал, я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот.
0: Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации. Если ты напишешь, давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех, это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это. Мы все тебя просим.
1: Я думаю, рано или поздно это произойдет, рано или поздно произойдет. Этого от меня требуют все издательства. Но я искренне считаю, что пока что момент не настал. Спасибо тебе большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бедный папа Роберта Киосаки всегда твердил своему сыну: «Ходи в школу и получишь высокооплачиваемую работу». «Но ведь это не богатство. Это просто работа», — говорит инвестор. «В любой момент вы можете быть уволены». А вот богатый папа миллионера, человек, с которого Киосаки решил брать пример во всем, всегда говорил: «Работай на активы». Существует в основном 4 класса активов, которые могут сделать человека богатым. Безусловно, есть еще много других субпозиций, но сегодня мы рассмотрим именно эти 4. Первый класс активов – бизнес. Самые богатые молодые люди сегодня открывают компании, такие как Facebook, Google, Apple и тому подобное. Каждая из таких компаний старается удовлетворить потребности потребителя для того, чтобы оставаться на вершине. Как мы знаем, не всегда у всех это получается, но они определенно пытаются. Второй класс активов – недвижимость. Богатый папа Киосаки учил сочетать предпринимательство в бизнесе и предпринимательство в сфере недвижимости. Именно благодаря этим комбинациям миллионер не платит налоги и зарабатывает много денег. На своих встречах Роберт всегда спрашивает у ребят, которые владеют бизнесом, какое количество недвижимости они имеют. Часто у них ее нет, и именно без недвижимости они платят налоги. В этом и проблема, говорит миллионер. Третий класс активов – бумажные. Это акции, облигации и сбережения. «Это те вещи, которые должны иметь большинство людей», — говорит Киосаки. «Причина, почему вы должны владеть этим, заключается в том, что сбережения, золото, бумаги типа акций, облигаций являются ликвидными. Если вы делаете ошибку, вы можете действительно очень быстро войти и выйти», — говорит Киосаки. «Это и называется ликвидность». Проблема первых двух активов в том, что если вы делаете ошибку, вы находитесь там навсегда. Вы не можете войти и выйти, поэтому вы должны быть очень умными, прежде чем начнете заниматься бизнесом и недвижимостью, отмечает миллионер. И последний, четвертый класс активов – это сырьевые товары. Вот почему Киосаки владеет нефтью. Когда цена на нефть идет вниз, люди говорят: «Роберт теряет деньги». А он отвечает, что не теряет их, потому что в США, если вы занимаетесь нефтью, вы получаете налоговые льготы. Киосаки инвестирует $1 миллион в нефть и получает 800 тысяч назад, то есть получает обратно 80%. Поэтому для миллионера нефть – это очень прибыльно. Но вот маленькая деталь. Роберт ни в коем случае не инвестирует в нефтяные акции. Основными товарами являются нефть, золото, соевые бобы и ряд металлов, в частности цинк. Поэтому, если вы хотите заняться этим классом активов, вам стоит обратить внимание на товары, указанные выше. Эти 4 класса активов смогут сделать вас действительно богатыми людьми. Необходимо лишь иметь финансовое образование, о чем Киосаки всегда напоминает. Для составления портфеля подробным образом изучается долгосрочная доходность каждого класса активов, его риск и взаимодействие с другими активами. Таким образом оцениваются преимущества и недостатки включения в портфель того или иного актива. А грамотно составленный инвестиционный портфель включает в себя несколько разных классов активов. Это снижает риск и улучшает результат на длительном сроке.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут. Но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку. Да? Это вот финансовый локдаун. Да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20%. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большими компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат. Да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье – быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность – черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там, этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, сё, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такие люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции, им чаще везет, это правда, это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первые миллион, миллион четыреста обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем миллион четыреста, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да? Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы. Индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. А чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо в встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации. Отметим, что Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: аул Унчукатль. Село расположено в Лакском районе Дагестана в 140 километрах от Махачкалы. Оно находится на берегу одного из притоков Казикумухского кайсу, раскинувшись на склоне горы Суналбаку, подобно орлу, распростершему крылья. Это село с добротно построенными старыми и новыми домами высотой 1400 метров над уровнем моря. Со столицей республики аул связывает асфальтированная дорога, строительство которой в гравийном варианте относится к 1882 году. Много легенд и преданий сохранилось о том, когда и как возникло селение Унчукатль. Одно из наиболее распространенных преданий гласит, что село образовалось в период распространения исламской религии в Дагестане, примерно в 12-13 века. В результате объединения нескольких мелких поселений и хуторов, расположенных недалеко друг от друга. Население их было, очевидно, смешанным как в этническом, так и в религиозном плане. Жили христиане, язычники, о чем свидетельствуют остатки погребений в этих местах. На одном пахотном участке сохранилось погребение доисламского периода. В частности, здесь был найден каменный саркофаг. Христианские погребения расположены вдали от мусульманского кладбища, за речушкой, где находятся пахотные участки. В старину в большом почете бывали мастеровые люди. А в особенности уважали кузнечных дел мастеров. Они из железа делали все, что требовалось для сельского хозяйства, например, для меха, косы, серпы и другой инвентарь для крестьян. В селе также было и много хороших знатоков арабского языка. Некоторых из них можно перечислить к ученым-арабистам. В частности, Гаджи Мирзаева Магомед Садыка, Дандамаева Магомеда и других. Из Унчукатля также вышло много и других значимых лиц. Среди них Лакский Мичурин, герой социалистического труда, знаменитый садовод Хинчалов Гази Магомедович, народный учитель, кавалер орденов Ленина и боевого красного знамени Дандамаев Абдулкадыр Магомедович и академик Российской инженерной академии Мамаев Загиди Мамаевич.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса — достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Наш сегодняшний герой — Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный ресторатор последнего времени. Антон, какими запомнились тебе 90-е?
2: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
1: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
2: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до, это было начало 90-х. И, как мне кажется, я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
1: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
2: Не отбило. И здесь даже чуть другое. Это как раз... Вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим. Вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он действительно не пошел там до конца в этот конфликт только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе, физическом, в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
1: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
2: Он новый Иосиф Кобзон.
1: Понимаете? Почему?
2: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот, и Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да. Ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
1: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
2: Маленькая, большая?
1: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
2: Нет, стоил-то, конечно, дороже, но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
1: С каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
2: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу. что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу. От оценки.
1: Да.
2: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу. гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... ну, думаю, 1,2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля угу. построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу. оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение. Это же был там тендер некий, угу. там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево, дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
1: А какая?
2: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока мы перестраивали, mm-hmm. перезапускали, потому что мы не могли запустить сразу все точки. Потому что, по сути дела, там полностью продукт с нуля создавали и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простое арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
1: По всей сети?
2: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, то-то-то-то-то-то, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу. где-то вот так.
1: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
2: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания «Синдика», которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там в третий вопрос, что, давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз, это с точки зрения там номинал, не номинал, угу, там и прочее. Угу. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Угу. Мы его пригласили, он чуть в другой доле, да. Вот. Мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы. Да, мы втроем в равных долях, все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал, и понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования вклад «Синдики» был больше, чем у нас с Тимуром. Но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
1: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
2: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать. Да, потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
1: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
2: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, при этом сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Старбакса, да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет, это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Старбакса, с моими. Ну, у Старбакса какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтом.
1: Вот.
2: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что «Макдональдс», что «Старбакс» работали 12 месяцев, а «Вкусная точка» и «Старс» работали там 4 месяца «Старс», а «Вкусная точка» там 6 месяцев. И то открывая не все точки, а постепенно открывая, открывая, открывая.
1: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
2: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и прочее?
1: Да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
2: есть
1: делаешь?
2: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специально, если понимаем, что нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции, он и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещения. Угу. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...
3: Творческая часть, да,
2: до творческой части сначала идет аналитическая часть. Угу. Когда ты вообще понимаешь, все-таки правильно ли это место, какой там трафик, какие соседи, какие концепции вокруг, почему... работало не так место до тебя, угу. какие там они ошибки сделали, на твой взгляд. То есть это в первую очередь большая аналитическая работа. А уже после того, когда ты понимаешь, что, скорее всего, здесь было бы правильно открыть итальянский ресторан со средним чеком, ну, скажем, там, 3 500 рублей, угу. Да, то уже начинается, соответственно, там творческая часть.
3: Давай теперь вернемся к зарубежным ресторанам. Расскажи, пожалуйста, какие проекты сейчас в работе?
2: Значит, вот у меня в Стамбуле Новиков по франшизе, в Бодруме, в Марине 2 Новика по франшизе, один итальянский, другой азиатский, и такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб, пинский. Это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? Угу. В Дубай я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Угу. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них с точки зрения сдачи помещения в аренду подход не такой, как здесь. То есть здесь ты приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. Mm-hmm. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, такая компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости mm-hmm. в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду. Они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать. А ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
3: Да.
2: Они говорят, не-не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне и в Париже или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит. Они тоже на это, безусловно, смотрят. Смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи.
2: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт?
1: Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Улица Пушкина в Махачкале на отрезке от улицы Ливаневского до Магомеда Иракского будет перекрыта на 3 дня с 22 часов 2 июля и до 24 часов 5 июля. Причина в проведении молодежного фестиваля «Дагфест». Владельца кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за массовое отравление посетителей. Суды установили грубые нарушения санитарных норм, неправильное хранение мяса птицы, отсутствие медосмотров персонала и сопроводительных документов на продукты. Подсудимый вину признал. Суд учел смягчающие обстоятельства, наличие двух маленьких детей, положительную характеристику и добровольное признание. В Дагестан в рамках гуманитарной помощи прибудут около 140 голов высокопродуктивного скота от фермерских хозяйств России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Республики. Скот будет передан аграриям, пострадавшим от ливней и заморозков. Первая группа коров галштинской породы приехала в село Адилятар Хасавюртовского района. Они прибыли из племзавода «Трудовой» Саратовской области и дают более 40 литров молока в день. Сообщения о нашествии саранчи на границе между Дагестаном и Калмыкией не подтвердились. Ранее в интернете появилось видео, которое якобы было снято на приграничной территории. Кадры демонстрируют, что трасса свободна и скопление саранчи не наблюдается. По данным специалистов Россельхозцентра, ситуация остается стабильной, а количество вредителей не достигает уровня, который может нанести ущерб. Московский суд Таганского района вынес решение о виновности Telegram по делу о невыполнении обязанностей владельца соцсети. В основе решения – публикации, которые были обнаружены в феврале и мае этого года. Telegram уже подвергался штрафам на сумму 7 миллионов рублей за отказ удалить информацию, содержащую призывы к экстремизму. Испанский визовый центр BLS International продлил срок подачи документов на визу для граждан России до 45 дней. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Решение было принято в связи с увеличением количества заявок на визы. Центр рекомендует россиянам подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержек. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан. Вот и наступило 30 июня. Это последний день первого месяца лета. Если вы до начала июня говорили «все успею», то сегодня самое время проверить этот список, друзья, или хотя бы сделать вид, что он вообще был у вас. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. И доброе утро всем, кто уже на работе, кто едет по делам, кто встречает рассвет у моря, и тем, кто только сейчас включил третий будильник и решил «ну все, пора вставать». Где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Кизляре, Буйнакске, в Хасаюрте или в любом уголке нашей необъятной республики, спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Впереди хорошие новости, интересные истории, улыбки, музыка, которая поможет зарядиться настроением на весь день. Итак, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, утро на Диалог FM. Всем желаем доброго утра, отличного настроения. 12-летний мальчик в Дербенте спас море двух детей, которых стало уносить течением. Об этом сообщается в канале Макс «Мой Дербент». Инцидент произошел еще 28 июня. Подросток увидел, как детей уносят волны, бросился в воду, подхватил их и держал, пока на помощь не подоспели взрослые. Юного героя зовут Платон, он приезжий. Платон спас не просто двух детей, говорится в социальных сетях, его родные люди. Ранее также сообщалось, что в Дагестане утонул мужчина, вышедший в море на сапе. Его друга, к счастью, спасли, а его, к сожалению, нет. Ну, друзья, уголовное дело завели в Кизлярском районе Дагестана из-за большого числа бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. На нападение животных в 2025 и 2026 годах жаловались еще в полицию местные жители. По версии следствия, в районе не проводят отлов безнадзорных животных. Уголовное дело возбудили по статье халатности. Следствие сейчас устанавливает всех виновных. Ну и, друзья, ситуация с распространением саранчевых в Дагестане находится под контролем Минсельхоза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обработку уже провели на площади более 43 тысяч гектаров. Это касается преимущественно северной части республики, включая отгонные земли Кочубейской зоны. Обработка проводят частично с помощью авиации. Я напомню, что в этом году на борьбу с вредителями, как мы сообщали Диалог FM, выделили 25 миллионов рублей. Работу координирует республиканский штаб при Минсельхозе. По данным, кстати, телеграм-канала «Дагестан-24», большое количество вредителей перемещается на трассе между селами Артезиан и Кочубей. Автомобилистам пришлось даже закрывать окна. По одной из версий, насекомые прилетели из Калмыкии. Ну и, друзья, владельцы кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за отравление 24 человек, следует из документов Советского суда столицы Дагестана, который есть в открытом доступе. Предпринимателя признали виновным в оказании небезопасных услуг. Суды установили, что предприниматель грубо нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и хранил мясо птицы с нарушениями. В итоге в кафе сначала отравились 9 человек, а в мае 2025 года 15. Несколько посетителей, которые ели пиццу и роллы с курицей, попали в больницу, обошлось без летальных исходов, после чего Роспотребнадзор Дагестана подтвердил, что продукцию кафе была опасна. В пробах воды, готовых блюд, полуфабрикатов и сырья лосось, куриное филе, сыр, креветки обнаружили повышенное содержание бактерий кишечной палочки. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Фемида учла как смягчающее обстоятельство то, что у бизнесмена двое маленьких детей положительную характеристику с места жительства, а также добровольное признание

0: на электроэнергию произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Размер индексации определяется регулирующим органом. Я напоминаю, что распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года закреплено решение о переносе срока индексации тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Я также напомню, что раньше мы сообщали, что функции единого гарант-поставщика в Северном Кавказе, не только в Дагестане, с завтрашнего дня перейдут от Россети Северный Кавказ к Ставрополь-Энергосбыт. Итак, с 1 июля 2026 года энергокомпания приступает к работе в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в части Северной Осетии. На улице Пушкина вновь будет закрыта для движения автотранспорта из-за фестиваля, об этом сообщает мэрия Махачкалы. Движение на участке между улицами Ливаневского и Яракского граничит уже в 22:00 2 июля. Для машин этот отрезок улицы Пушкина будет закрыт аж до 6 июля. Гостей ждут ярмарка там, выступления артистов, акции, конкурсы, вход абсолютно свободный. Друзья, заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы энергосетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, которые направлены на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. Федор Щукин отметил, что эта тема не просто отраслевой вопрос, а базовая гарантия для стабильности для людей и экономики. Так вот, сейчас на первый план выходит четкая координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, а также выработка системных решений для долгосрочной стабильности рынка, отметил он. Я напомню, что накануне Владимир Путин в совещании с кабинетом министром и представителями нефтяных компаний заявил о необходимости безусловного соблюдения графика поставок топлива. Ну что, друзья, я напомню, что для оперативного мониторинга ситуации правительством сейчас создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме, также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Я напомню, что также Росстат ранее опубликовал очередные данные об изменении цен на топливо в регионах России. Так вот, за неделю 16 по 22 июня розничные цены на топливо в стране выросли в среднем на 3%. В Дагестане средняя цена здесь указывается почему-то 87 рублей, хотя на заправках она 115. Я также напомню, что на прошлой неделе многие автомобилисты из Махачкалы столкнулись с сильным ростом цен на все виды топлива и его нехваткой. Некоторые выстраивались в очереди в АЗС. В Махачкале по несколько часов стоимость литра газа на отдельных АЗС достигала до 40 рублей за литр, бензина марки АИ до 130 рублей за литр, судя по сообщениям в соцсетях и табло на заправках. Ну и, друзья, многодетные семьи в Дагестане получили право на бесплатное посещение музеев и парков. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетных семей, музеев, парков культуры и отдыха, а также выставочных залов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов. Согласно документу, льгота распространяется на все учреждения культуры Дагестана, которые находятся в ведении органов исполнительной власти. При этом воспользоваться правом на бесплатный вход могут многодетные семьи, независимо от места их фактического проживания на территории Дагестана. Объясню своими словами, если вы прописаны в Кизляре или в селе, то в Махачкале вы также можете бесплатно, если многодетная семья, пройти в музей, который подведомственный правительству Дагестана. Для реализации этой меры социальной поддержки правительство рекомендовало органам местного самоуправления принять аналогичные нормативы, правовые акты, чтобы расширить действие льготы на муниципальные учреждения культуры и парки. Для получения доступа, кстати, к бесплатному посещению членам многодетной семьи достаточно обратиться в администрацию учреждения и предъявить удостоверение единого образца, подтверждающего его статус. Россияне стали чаще интересоваться электромобилями на фоне топливного кризиса. Автодилеры рассказали коммерсанту, что в прошлом месяце запросов на покупку таких машин стало как минимум вдвое больше. Тему продолжит моя коллега, ей прямо сейчас слово.
1: Не бензином едины. Интерес к электромобилям растет в России уже не первый месяц. Как сообщал Минпромторг, с начала года в стране реализовали 44 тысячи автомобилей на гибридной и электротяге. Почти вдвое больше год к году. По словам собеседников Коммерсант ФМ, во многом прирост обеспечил коммерческий сегмент. Особенно в тех регионах страны, где ранее уже наблюдались проблемы с поставками топлива, и в частности в Крыму. Помогают льготы. До конца года субсидия на кредит или лизинг снижает цену отечественной модели примерно на треть. При этом те, кто готовится совершить покупку, в основном не хотят переплачивать за

0: Премиум-сегменты выбирают недорогие модели, отмечает основатель EN Cars Евгений Забелин.
1: В метриках пока оценить, наверное, рано, но спрашивают, людям нужны недорогие электромобили, чтобы перемещаться взамен ДВС. У нас, допустим, Чинган есть Q05, электромобиль ценой порядка 2 миллионов рублей, Гак Айон Вай, который стоит меньше 2 миллионов рублей. В бюджетном сегменте вот эти самые популярные. И дальше разрыв идет, потому что следующие уже электромобили резко в премиальном сегменте, ну, благодаря нынешнему утилизационному сбору, это уже порядка 10 миллионов рублей. Это традиционно Xiaomi Zeekr.
0: В «Автостате» тоже считают, что рынок автомобилей на альтернативной тяге почувствует эффект топливных проблем только через 2-3 месяца. И это только если дефицит окажется затяжным. Пока резкого рывка статистика не показывает. По данным агентства, за последние 7 дней на учет в России встал 231 электромобиль. Хотя это почти вдвое больше, чем недели ранее, до майских показателей она не дотягивает. С подключаемыми гибридами ситуация похожая. Даже при росте интересы электрокары останутся нишевым сегментом, уверен президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.
2: Сеть электрозаправок по-прежнему не развита. В основном приобретают второй-третий автомобиль в семью. Те люди, у которых есть коттедж или парковка под домом с возможностью подключения к зарядному устройству. Поэтому говорить о том, что сейчас люди начнут пересаживаться на электромобили, просто не приходится. Другое дело, что на фоне участившейся истории с дефицитом бензина, ко мне несколько человек обратились. Может быть, рынок на фоне вот этой истории увеличится, но это будет продано не 12 тысяч автомобилей, как в прошлом году, ну а будет на 3-4 тысячи больше. А электромобиль в основном дороже, чем любой автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания.
0: Между тем, чтобы избежать неудобств с электрокарами, часть автомобилистов выбирает более привычную альтернативу бензину – газобаллонное оборудование. Это позволяет сократить затраты на топливо почти наполовину, говорят опрошенные коммерсантов М-эксперты и участники рынка. Правда, нужно учесть и стоимость установки – минимум 50 тысяч рублей, говорит основатель центра «Медведев» ГБО Сергей Медведев.
3: Человек звонит и спрашивает, можно ли установить и когда. Цена уже даже третьестепенная. То есть первая возможность установки на автомобиль – народ готов ждать и через месяц, готов заплатить для того, чтобы раньше переоборудоваться. Сервис загружен на процентов 110-120. В среднем переоборудовать в день при поступающих заявках можно до 30 автомобилей. Сейчас и BMW X6 звонят, Range Rover звонят, Porsche звонят. Такая установка сейчас обойдется от 60 тысяч рублей, плюс-минус, в зависимости от комплектации и выбора оборудования.
0: Если считать по расходам на 100 километров, поездка на 95-м обойдется примерно в 580 рублей. На газе около 300, а на электротяге от 180 до 450 рублей. Цифры работают против бензина, но пока не настолько, чтобы водители массово меняли машину и привычки.
4: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
5: Значимо, важно. «Диалог ФМ». Это день в истории.
6: Иногда величайший переворот начинается не с грохота, а с тихого. А что если? В 1905 году Альберт Эйнштейн задал именно такой вопрос и переписал основы реальности. Его специальная теория относительности строилась на двух простых принципах. Законы физики одинаковы для всех. Кто движется равномерно, и скорость света – абсолютный предел, который не зависит от того, бежите ли вы ему навстречу или убегаете. Из этих двух предпосылок выросла целая новая вселенная, где время течет по-разному, где прошлое и будущее перестают быть безусловными, а масса и энергия становятся двумя сторонами одной медали. В этом и есть особая красота науки. Из нескольких ясных утверждений рождается бесконечная сложность. Эйнштейн не столько открыл новые факты, сколько подарил нам новый язык для разговора с природой. Язык, на котором она охотно отвечает. И с тех пор мы смотрим на Вселенную иначе, не как на настоящую сцену с неизменными часами и линейками, а как на живой континуум, где все связано и все зависит от точки зрения. Теория Эйнштейна не просто изменила формулы в учебниках, она изменила сам способ нашего мышления, научила сомневаться в очевидном и искать красоту в парадоксах. Ведь величайшее чудо науки не в том, чтобы все объяснить, а в том, чтобы, объяснив, заставить нас снова удивляться миру.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Верховный суд Дагестана обязал, кстати, собственника снести шестиэтажный самострой в Махачкале. Ранее суд первой инстанции отказал муниципалитету в удовлетворении этого иска. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, признала постройку незаконной, тем самым став на сторону администрации Махачкалы. Как установили эксперты, собственник возвел объект без получения соответствующего решения проектной документации. Кстати, по итогам рассмотрения дела судебная коллегия признала постройку самовольной. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. С 22 по 28 июня, как мы здесь немного отчет кидаем, от Госавтоинспекции Республики Дагестан на территории Дагестана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли 4 человека, еще 52 получили ранения различной степени тяжести. Среди них трое детей. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану. Друзья, продолжаем. С начала 2026 года отделение Социального фонда России по Дагестану выдало около 3000 путевок на санаторно-курортное лечение, направив на эти цели более 110 миллионов рублей. Эта программа, кстати, направлена на поддержку федеральных льготников, которые нуждаются в оздоровлении. Так, категории граждан, имеющие право на получение государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг, включая санаторное курортное лечение, относятся лица с инвалидностью, в том числе и дети. Среди них ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов. Как пояснил руководитель отделения Социального фонда по Республике Дагестан Лжана Загидова, важно помнить, что путевка и бесплатный проезд к месту лечения не предоставляются тем, кто ранее отказался от набора социальных услуг. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дорожники восстановили транспортное сообщение селом Камилуха, о котором мы накануне говорили, Тляратинского района Дагестана. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. На дороге Тлярата-Камилух был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Как мы ранее сообщали, что с 23 июня село Камилуха осталось без транспортного сообщения из-за того, что поднявшийся уровень воды в селе Джурмут размыл участок автодороги. Ну и, друзья, движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе села Мацаул будет временно перекрыто 2 июля. Об этом сообщает администрация Хасаюртовского района Дагестана. То бишь, в Хасаюртовском районе будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд. Переезд закроют для движения с 6 утра до 16.00 именно 2 июля из-за ремонтных работ. Объезд автотранспорта будет осуществляться через село Батаюрт. Ну и, друзья, подача горячего водоснабжения в городе Южно-Сахакумск пока прекращена до 17.00. Об этом уточнили в муниципалитете по информации мэрии. Связано это с проведением ремонтных работ по замене задвижек на центральной линии. Насколько я знаю, мы вещаем в Южно-Сахакумске, поэтому сообщаем именно эту новость. Друзья, продолжаем далее. Денис Авдеев назначен накануне прокурором Дагестана. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, Авдеев назначен на 5-летний срок. Уроженец Самарской области, Авдеев имеет историческое и юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2001 года. Последние 3 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Ну и по данным Союза предпринимателей Республики Дагестан, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в республику упали на 50% по сравнению с маем этого года. А если быть точнее, то с 70 тысяч единиц до 35 тысяч. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона топливом, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. Я напомню, что в учетной статистике не отражены поставки автоцистернами, которые также влияют на общий объем снабжения нашего Дагестана. Поэтому все эти данные нам дает Союз предпринимателей Республики Дагестан. Ну и, друзья, Заур Искандеров прокомментировал итоги 23-го съезда партии «Единая Россия». Напомню, что в Москве позавчера завершился съезд партии «Единая Россия», который собрал делегации всех регионов страны. Также Дагестан на мероприятии представляли Федор Щукин и Заур Искандеров, который является и пресс-секретарем регионального отделения. Итак, помимо этого, парламентарии поддержали инициативу президента о введении особого статуса для учителей, отметив, что педагоги, которые воспитывают патриотическое поколение, нуждаются в реальных мерах поддержки. Также Заур Искандеров высоко оценил роль первичных отделений партии, назвав их главным звеном для оперативной связи с жителями Дагестана. Ну и, друзья, позавчера ночью аэропорт Махачкалы торжественно встретил первый рейс иорданского перевозчика Fly Jordan. Самолет Boeing 737-300 прибыл в 00:16 и вылетел обратно в 1:30. Я напомню, что запуск чартерной программы по маршруту Оман-Махачкала-Оман был отмечен водной аркой. Пока рейсы выполняются в чартерном формате, но авиакомпания планирует перевести их в регулярный. Это упростит доступ жителей Дагестана к туристическим направлениям Иордании, включая... Почти 1500 человек погибли от землетрясений в Венесуэле. Последние данные приводят местные власти. По неофициальным данным, без вести пропали больше 50 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и в соседних регионах. Два землетрясения магнитудой 7,5 баллов произошли, я напомню, что 25 июня у северного побережья страны. ООН оценила ущерб почти в 7 миллиардов долларов. В стране введен режим чрезвычайного положения. По данным зарубежных СМИ, Венесуэле не хватает техники спасателей, чтобы разобрать руины здания. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Землетрясения обрушили больше 770 зданий, пишет Рейтер. 3000 человек ранены, а 12 тысячам пришлось покинуть свои дома. Геологическая служба США допускает, что под завалами могли погибнуть в 10 раз больше, чем сообщает Каракас, свыше 10 тысяч человек. В результате бедствие может стать одним из самых смертоносных в Латинской Америке за последние 100 лет. За выходные в столице страны сильно изменился городской пейзаж, пишет местная газета «Националь». Площади, парки и фасады музеев превратились в палаточные лагеря, где разместились семьи, оставшиеся без крова. После волны автошоков жители боятся возвращаться домой и ждут оценки состояния зданий от властей. Однако землетрясения истощили все ресурсы, а правительство перевело все силы на спасение людей из-под завалов, пишет издание. Кроме того, у службы не хватает спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины в пригороде и соседних штатах. Своих специалистов в страну выслали Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор, но их количество по-прежнему недостаточно, отмечает «Националь». Хуже всего обстоит ситуация в городе Лагуэра, где семьи не могут купить продукты. В самых густонаселенных районах открыты не больше пары торговых центров. В других местах не хватает электричества, из-за чего кассы магазинов тоже не работают. В Лагуэре, по словам корреспондентов Associated Press, растет напряженность между населением и властями. Венесуэльские чиновники заявили, что к выходным в город отправили 1600 спасателей, а 14 тысяч военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители почти не заметили присутствие каких-либо спецслужб. Люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им пришлось работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных. На фоне трагедии Венесуэлу пообещала вернуться лидер оппозиции Мария Карина Мачадо, пишет Bloomberg. Она уже пыталась отправиться в Каракас из США на прошлой неделе, но поездку отменили. По данным агентства, этому препятствовала администрация Дональда Трампа. По словам источников из Белого дома, чиновники опасаются возвращения оппозиционного лидера, поскольку это приведет к открытому противостоянию с нынешним венесуэльским режимом и отвлечет внимание от спасательных работ.
1: 30 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день 30 июня. В 1908 году произошло знаменитое Тунгусское событие. Над Сибирью произошел мощный взрыв, причины которого до сих пор обсуждают ученые. А вот любители фантастики до сих пор уверены, что без инопланетян, товарищи, здесь ничего не обошлось. В 1934 году в Германии произошла Ночь длинных ножей. Это одно из самых известных политических событий 20 века. Хорошее напоминание о том, что историю лучше изучать по учебникам, а не повторять. В 1971 году экипаж космического корабля «Союз-11» трагически погиб при возвращении на Землю. Их вклад навсегда останется частью освоения советского космоса. А в 1997 году мир увидел первую книгу о Гарри Поттере в США. После этого миллионы детей начали мечтать получить письмо из Хогвартса. Но вместо этого получили домашнее задание на лето, мне кажется. А еще, друзья, сегодня 30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Поэтому сегодня можно официально сказать, я не зависаю в телефоне, я отмечаю праздник. История все-таки показывает, одни события меняют мир, а другие просто дают отличный повод рассказать о них в программе «Утро» на Диалог ФМ. Всем желаем доброе утро, меня зовут Расим Загиров, и мы продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 30 июня 1898 года в Витебске запустили первый электрический трамвай. Это был настоящий технологический прорыв. Витебск стал первым городом на территории современной Белоруссии, где появился электрический трамвай и опередил даже Москву. Там трамвай пустили в 1899 году, а в Санкт-Петербурге – 1907. Первый маршрут протяженностью около 5 километров связал вокзал с центром города, а трамвайный парк состоял из 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Для горожан это было не просто новое средство передвижения. Это был символ наступающего будущего. В день пуска по улицам разносился особенный гул. Непривычный цокот лошадиных копыт, а ровный, почти волшебный электрический рокот. Вагоны украсили флагами, а в первый рейс трамвай отправился под звуки трамвайного марша, специально написанного композитором Отто Крамером. Казалось, город на мгновение замер. Чтобы запомнить этот миг, время ускорялось, и Витебск смело шагал в него. За этим успехом стояла большая работа. Электростанцию построили специально под трамвайную сеть, и она не только питала вагоны, но и давала городу централизованное электрическое освещение. Теперь по вечерам загорались огни у театра, суда, гостиниц. Проект реализовали при участии французского предпринимателя Фернана Гильона. Он вложил собственные средства, а взамен получил право эксплуатировать систему. Так провинциальный город стал точкой пересечения европейской инженерной мысли и местного стремления к прогрессу. Но перемены встречали и сопротивление. Извозчики видели в трамвае угрозу своему делу, а горожане поначалу с опаской поглядывали на сверкающие вагоны. Однако уже в первый год трамвай перевез более 1,3 миллиона пассажиров и постепенно превратился из диковинки в привычную часть городской жизни. Проезд стоил 5 копеек за сидячее место и 3 за стоячее. Недешево, но вполне доступно, и для многих это был шанс быстрее добраться до работы, учебы или встречи, не завися от капризов погоды и лошадиной упряжки. Сегодня от этой эпохи напоминает музей Витебского трамвая, где хранятся старинные билеты, рельсы и модели вагонов. Но главное наследие того пуска – это не экспонаты, а сама идея. Даже небольшой город может стать первопроходцем, если не боится смотреть вперед. И каждый раз, когда по Витебским улицам проходит трамвай, в этом движении будто оказывается эхо. 30 июня 1898 года. Дня, когда город поверил в свое электрическое завтра.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Четверо жителей Ставропольского края получили до 19 лет лишения свободы за участие в бандформировании Басаева и Хатаба в нападении на Дагестан в 1999 году. Приговор вынесли им накануне. Верховный суд Дагестана, осужденные, признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе, которая действовала в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. Помимо этого, им меняется посягательство на жизнь военнослужащего вооруженных сил России. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Ну и, друзья, сотрудниками госавтоинспекции Дагестана за прошлую неделю отстранили от управления транспортным средством 68 водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщается в госавтоинспекции Дагестана. Против восьмерых нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбуждены уголовные дела. Как ранее сообщали мы, за предыдущие 7 дней, то бишь до 21 июня, в Дагестане были наказаны 82 водителя. Друзья, на 6-м километре дороги Монастырь-Гакала Первомайская в селе Карабудахкент произошло частичное обрушение полки землеполотна с разрушением дорожного покрытия крайней правой полосы. Причиной стали оползненные процессы, которые активировались еще после ливней 29 марта. Как сообщает нам Дагестан Автодор, 27 июня произошло обрушение обочины и разрушение асфальтобетонного покрытия. Специалисты ведут подсчет объемов восстановительных работ. Движение транспорта организовано пока по временной схеме по двум полосам. В порядке. Ну и, друзья, Кизилюрт и соседние поселения сегодня и на 3 дня останутся без газа, поэтому плановое отключение планируется в городе Кизилюрт именно с сегодняшнего утра и до 2 июля до 18.00. В течение 3 дней компания «Газпром Трансганс Махачкала» будет устранять дефекты на газопроводе Кизилюрт. Под отключение вместе с Кизилюртом попадут села Комсомольское, Нижний Череюрт, Гельбах, Султан, Янгиюрт, Нечаевка, Мацеевка, а также дачные участки прилегающихся территорий. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспризорованных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Этим летом рейсы не выполняет примерно каждый 5-й самолет российских авиакомпаний. Как пишет «Коммерсант», из 673 воздушных судов в эксплуатации сейчас не находится около 130. Основная причина связана с длительным техническим обслуживанием. Обычно в летний сезон временно простаивает около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель заметно выше. Эксперты связывают это в том числе со сложностями ремонта и обслуживания самолета. Срок рассмотрения заявлений на испанские шенгенские визы увеличился до 45 дней. Это связано с ростом числа обращений, говорится на сайте визового центра. Туристам рекомендуют подавать документы заранее с учетом новых сроков. Ранее также увеличился срок рассмотрения заявлений на итальянские визы. Их оформление теперь можно занимать не более 60 дней.
0: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: Александр Вучич выступил на митинге своих сторонников с прощальным обращением. Он покидает пост президента. Осенью в стране состоятся досрочные парламентские, а за ними и президентские выборы. Таким образом, действующая власть приняла основное требование оппозиции, ядро которой – сербские студенты, поколение Z. Они намерены выдвинуть своих кандидатов и стать главной политической силой в республике. Естественно, Вучич их не устраивает. Действующего лидера обвиняют в коррупции, кумовстве и иных грехах. Тем не менее, правящая сербская прогрессивная партия Александра Вучича по-прежнему пользуется немалой поддержкой избирателей. В основном среди так называемых бюджетников и по большей части в сельских районах, а также малых городах. Вучич, как считается, сыграл на опережение, пошел на досрочные выборы, пока у него есть эта самая поддержка. В случае победы он намерен стать партийным премьер-министром. Иными словами, произойдет рокировка, и центр принятия решений перейдет в правительство. Впрочем, это внутреннее дело независимого государства. Как в перспективе сложатся отношения с Россией, вот в чем вопрос. Между братскими странами в последнее время не все ладится. Москва несколько раз обвиняла Белград в поставках снарядов Украине. Вучич обещал разобраться, но, видимо, не все в этой части сумел сделать. Скажем мягко. Сербия активно развивает отношения с Китаем и не отказывается от курса на вступление в ЕС. Тогда как оппозиция в лице студентов выступает за решение в первую очередь внутренних проблем, а не против привычных внешнеполитических игр. При этом наблюдается явное охлаждение к Брюсселю. С одной стороны, он требует признать независимость Косово, что для большинства сербского населения неприемлемо, а с другой, ради редкоземельных металлов был готов простить Вучичу буквально все. Речь идет о разработке литиевого месторождения «Ядр». Страна могла получить миллиардные доходы, но, видимо, не получит. Оппозиция и борцы за экологию добились консервации проекта. Теперь литий, похоже, будут добывать в Германии. Как бы то ни было, можно предположить с высокой долей вероятности, что Сербия отходит от привычной повестки, с кем быть, с Россией или ЕС, и переходит все больше к своим внутренним проблемам, именно как независимое государство с самостоятельной повесткой, не желая быть никому ни младшим, ни старшим братом. Уходит Вучич или остается, в данном случае неважно. Сербия вряд ли вступит в СНГ или в какие-либо другие интеграционные с Москвой организации. Но все же для Кремля Вучич, естественно, предпочтительнее. С его окончательным уходом из политики возникает большой риск, что отношения серьезно испортятся. Впрочем, как знать, возможно, победит так называемый прагматичный подход.
0: Точка зрения.
3: Москвичи не могут записаться на сдачу экзамена в столице. Свободных слотов на аттестацию по маломерным судам нет практически до декабря, рассказали Коммерсанту представители учебно-центров. Что говорят в ГИМС и можно ли поймать записи в других регионах, тему продолжат мои коллеги.
5: Будущие судоводители рискуют пропустить летний сезон. Гидроциклы, катера, парусные суда остаются у причала, и причина не только в отсутствии топлива. Москвичи, что уже закончили программу в учебных центрах, никак не могут попасть на экзамен в столичную госинспекцию по маломерным судам. Свободных слотов на сдачу теории не поймать. Желающие получить права едут в соседние регионы, но и там уже очереди, говорит замдиректора по оперативному обеспечению Центра дистанционной подготовки «Сторм» Лев Ипатов.
6: Каждый записывается через госуслуги, имеет право сдать в любом регионе. От Калининграда и до Камчатки. Сейчас сезон, нужно было сдавать там осенью или весной, но все решили, как всегда, при этом не хватает места. Наши ученики, ну, общаемся, он говорит, то есть до сентября, это было недели три назад, он в Москву не смог записаться. Все занято. Он записался в Ярославль на 20 июля.
5: Госинспекция по маломерным судам МЧС России по Москве не смогла предоставить оперативный комментарий на запрос Коммерсант ФМ. Но то, что проблема с записью есть, признал оператор горячей линии, порекомендовал искать слоты в других городах или записаться на аттестацию по телефону. Сделать это можно только по понедельникам. Звонить, как пишут в пабликах, бесполезно. Так что москвичи едут на экзамены уже не к соседям, а за 500 километров, рассказывает основатель школы «Морская гавань» Максим Широков.
7: В Москве принимали экзамены только на Чепхыгина, одно подразделение, и в Подмосковье Мытища и Химки. Там и там сейчас нигде ничего не принимают. Ни практику, ни теорию не могут сдать. Как инспектора озвучивают, что у них некому работать, и плюс у них новая программа может в день чуть ли не два человека провести всего лишь. Некоторые ГИМСы там запись на декабрь месяц. В Туле, в Рязани от наплыва москвичей уже тоже начинаются проблемы с записью. Та же самая Тверь, там уже конец августа, начало сентября. Все уже подзабито.
5: Даже если сдать теорию в Нижнем Новгороде, например, остается еще и практическая часть. С этим в московском регионе снова возникают сложности. И не с записью. В ГИМС Москвы не хватает судов, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Но аттестации практических навыков, как сказано в релизе на официальном сайте госинспекции, теперь возможно на маломерных судах заявителей, а также самих учебных центров. Только вот не каждая школа готова дать и перевести гидроциклы и лодки на водную базу ГИМС. Непонятно также, кто будет оплачивать эти расходы. Учебные центры остались вообще вне игры, продолжает Лев Ипатов из центра «Сторм».
6: Особо не контактируем. Раньше ГИМС, если вводят правила, законы, нас собирали, представители школ, с нами обсуждали. А сейчас знали, что, допустим, обучение судоводителей, коммерческих судов должны передать в ГИМС, и мы эту информацию отлавливаем сами. И только вот сейчас выложили они на свой сайт новые правила аттестации, которые подписаны были еще в феврале. Каждый сам готовится. Плюс сейчас у них на сайте есть, допустим, вопросы из билетов в бесплатном доступе. Можно зайти и натренировать и пойти сдавать экзамен.
5: Ответы есть, только вот экзамены некому принимать, а желающих с каждым годом становится все больше. Тема отдыха и путешествий по водам России пошла в гору, подчеркивает владелец «Байкал Яхт Групп» Сергей Гмыра.
8: Не обязательно люди покупают суда, но желание получить права и там взять тот же самый хлосбот в аренду и отправиться в путешествие самостоятельно без капитана. Есть сообщество свыше 3000 человек, которые делятся опытом хождения по воде именно в России. Несколько компаний приглашают желающих в команде со всеми пройти серьезный участок из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот. Экскурсуешься, изучаешь лодцию, опытные капитаны помогают. После таких катушек возникает желание именно получить самостоятельно права и самому управлять.
5: Курсы судовождения можно пройти даже дистанционно. В зависимости от программы школы обучение будет стоить от 10 до 25 тысяч рублей. Это без практики. Чтобы сдать экзамен, нужно взять минимум 5 занятий на воде. Час тренировки на гидроцикле от 5 тысяч рублей, на катере от 10.
3: Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспризорованных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю.
9: Сейчас лимиты на заправку действуют как в отдельных регионах, так и у самих нефтяных компаний. По словам участников логистического рынка, половина крупнейших производителей ограничила суточный отпуск по топливным картам для юридических лиц. Это 50-60 литров бензина в день и 200-250 литров дизеля. Причем выдача новых карт заблокирована. Такого количества не хватает на длительные поездки, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
10: Данная проблема связана больше с операционным решением в рамках каждой транспортной компании. 50 литров бензина в день хватает в среднем на 400-600 километров для легкового автомобиля и 600-850 для грузового в сутки. При среднестатистической поездке на легковом автомобиле и на грузовике этого объема достаточно. Но если вдруг сотруднику необходимо поехать в командировку в другой город на автомобиле, 400-600 километров выглядит уже не так существенно, и их не хватит. То же касается специальных проектов на грузовых автомобилях, когда водители меняются, но сам автомобиль едет без остановки.
9: Лимиты на АЗС вынуждают перевозчиков заключать договоры с новыми поставщиками и топливными агрегаторами. Логисты вынуждены на ходу перестраивать свои внутренние процессы. Например, вводить правила для автопарков. Тягачи должны заправляться до полного бака при расходе трети его объема. Из-за этого время в пути растет на 2 часа в сутки. Но конечные клиенты этих трудностей пока не замечают, говорит генеральный директор независимой сервисной компании Олег Черников.
11: У нас поставки промышленного оборудования, запчастей, комплектующих, отечественного производства, импорта много. Честно говоря, я не вижу в нашей сфере проблем никаких. Со стороны наших заказчиков я не вижу каких-то проблем, влияющих на нашу работу. Со стороны поставщиков я не вижу проблем. Дефицита нет. По срокам поставки тоже никаких изменений. Дефицит гипотетически должен через энное количество месяцев или полгода, год повлиять на оборудование, которое я поставляю. Пока до него дойдет, это же как снежный ком, например, рассматривать можно, или нарастающим каким-то потоком. И если вопрос не будет как-то перестроен, урегулирован, может как-то повлиять на мою деятельность.
9: Если ситуация не разрешится в ближайшее время, последствия ощутят и потребители, считает генеральный директор Федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.
12: Есть серьезный кризис дизельного топлива. По разным оценкам экспертов возникают сложности в разных регионах. Мы уже готовимся к этому, просматриваем, где какие есть сложности. Мы видим, что это достаточно в долгую. Бизнесу будет сложно, потому что дизельного топлива мы потребляем в достаточно большом количестве, в том числе и как наши партнеры. Есть ограничения в некоторых регионах по 100 литров на одну грузовую машину. Будет задержки в доставках грузов, ну и, конечно, удорожание стоимости, потому что часть транспорта придется поставить на стоянку.
9: Ранее «Коммерсант ФМ» рассказывал, что из-за проблем с авиасообщением российский бизнес изменил формат командировок и переориентировался на поездки на автомобилях. Однако теперь сложности возникли и здесь.
3: За окном сейчас в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра обещают подняться до плюс 28. Переменная солнечность без существенных осадков. Легкий ветер с Каспийского моря. И это все-таки отличная погода, чтобы продуктивно провести этот день, а вечером прогуляться по набережной или встретиться с друзьями. Пусть последний день июня подарит вам хорошее настроение, приятные встречи, только добрые новости. С вами Диалог FM, это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Дагестане проведены защитные мероприятия против саранчевых вредителей на площади более 43 тысяч гектаров. Ситуация остается под контролем специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Для борьбы с вредителями задействованы наземные машины и авиация. В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 25 миллионов рублей. Дербентский городской суд вынес решение в отношении водителя, который наклеил на багажник своего автомобиля изображение головы питбуля. Суд счел, что данная символика может ассоциироваться с экстремистской организацией. Мужчина вину признал и обязался снять наклейку. Суд оштрафовал его на 1000 рублей, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Экономист Александр Разуваев предупредил о предстоящем повышении цен на товары на маркетплейсах на 10-20%. По его словам, это связано с ростом цен на топливо и инфляцией. Разуваев рекомендовал не откладывать покупки, так как стоимость товаров может измениться в ближайшие дни. Свыше 60 косметологических клиник в России функционируют без медицинской лицензии, согласно данным отраслевых аналитиков. Такие учреждения часто применяют незарегистрированные косметические средства, не соблюдают стандарты безопасности и уклоняются от налоговых обязательств. Особое беспокойство вызывает практика выездных косметологов, работающих на дому, что увеличивает риск для здоровья клиентов. При этом доля полностью легальных компаний составляет всего 6,5%. Европа может столкнуться с нехваткой газа предстоящей зимой. К концу октября ее газохранилища будут заполнены лишь на 76%, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Аналитики ожидают, что цены на газ для европейских потребителей увеличатся к началу следующего года. Главной причиной стал конфликт между США и Ираном, из-за которого поставки сжиженного природного газа через Армузский пролив были приостановлены. В России разработали сервис «Где бензин», который предоставляет актуальную информацию о состоянии автозаправочных станций. С его помощью можно узнать, сколько топлива осталось на АЗС, оценить загруженность каждой станции и определить время следующего завоза топлива. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность – совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно – ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речи на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта, поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

Доброе утро, Дагестан. Вот и наступило 30 июня. Это последний день первого месяца лета. Если вы до начала июня говорили «все успею», то сегодня самое время проверить этот список, друзья. Или хотя бы сделать вид, что он вообще был у вас. В эфире «Утро» на Диалог.ФМ. С вами Расим Загиров. И доброе утро всем, кто уже на работе, кто едет по делам, кто встречает рассвет у моря. И тем, кто только сейчас включил третий будильник и решил «ну все, пора вставать». Где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Кизляре, Буйнакске, в Хасаюрте или в любом уголке нашей необъятной республики, спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Впереди хорошие новости, интересные истории, улыбки, музыка, которая поможет зарядиться настроением на весь день. Итак, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, утро на Диалог FM. Всем желаем доброго утра, отличного настроения. 12-летний мальчик в Дербенте спас в море двух детей, которых стало уносить течением. Об этом сообщается в канале Макс «Мой Дербент». Инцидент произошел еще 28 июня. Подросток увидел, как детей уносят волны, бросился в воду, подхватил их и держал, пока на помощь не подоспели взрослые. Юного героя зовут Платон, он приезжий. Платон спас не просто двух детей, говорится в социальных сетях, его родные люди. Ранее также сообщалось, что в Дагестане утонул мужчина, вышедший в море на сапе. Его друга, к счастью, спасли, а его, к сожалению, нет. Ну, друзья, уголовное дело завели в Кизлярском районе Дагестана из-за большого числа бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. На нападение животных в 2020

По данным, кстати, телеграм-канала, прошу прощения, Дагестан-24, большое количество вредителей перемещается на трассе между селами Артезиан и Кочубе. Автомобилистам пришлось даже закрывать окна. По одной из версий, насекомые прилетели из Калмыкии. Ну и, друзья, владельцы кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за отравление 24 человек, следует из документов советского суда столицы Дагестана, который есть в открытом доступе. Предпринимателя признали виновным в оказании небезопасных услуг. Суду установили, что предприниматель грубо нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и хранил мясо птицы с нарушениями. В итоге в кафе сначала отравились 9 человек, а в мае 2025 года 15. Несколько посетителей, которые ели пиццу и роллы с курицей, попали в больницу. Обошлось без летальных исходов, после чего Роспотребнадзор Дагестана подтвердил, что продукция кафе была опасна. В пробах воды, готовых блюд, полуфабрикатов и сырья, лосось, куриное филе, сыр, креветки обнаружили повышенное содержание бактерий кишечной палочки. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Фемида учла как смягчающее обстоятельство то, что у бизнесмена двое маленьких детей, положительную характеристику с места жительства, а также добровольное признание преступления. Владельцу кафе «Олива» назначили, я напомню, что штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в материалах инстанции. Ну и, друзья, индексацию тарифов на электроэнергию перенесли с июля на октябрь текущего года. Я напомню, что с завтрашнего дня оплату за свет мы производим не в Россети «Северный Кавказ». Все жители Дагестана теперь оплачивают в Ставрополь «Энергосбыт». Физическим лицам ничего не надо делать, договора будут переоформлены автоматически, а вот юридические лица получат пошаговый инструктаж. Так вот, Ставрополь «Энергосбыт» — единый гарантирующий поставщик электроэнергии в Дагестане с завтрашнего дня, информирует потребителей о важных изменениях в сфере тарифного регулирования. Энергокомпания сообщает, что вопреки ежегодной практике, привычное повышение тарифов на электроэнергию произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Размер индексации определяется регулирующим органом. Я напоминаю, что распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года закреплено решение о переносе срока индексации тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Я также напомню, что раньше мы сообщали, что функции единого гарант-поставщика в Северном Кавказе, не только в Дагестане, с завтрашнего дня перейдут от Россети «Северный Кавказ» к «Ставрополь Энергосбыт». Итак, с 1 июля 2026 года энергокомпания приступает к работе в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаевой Черкесии и в части Северной Осетии. И улица Пушкина вновь будет закрыта для движения автотранспорта из-за фестиваля, об этом сообщает мэрия Махачкалы. Движение на участке между улицами Ливаневского и Яракского граничит уже в 22:00 2 июля. Для машин этот отрезок улицы Пушкина будет закрыт аж до 6 июля. Гостей ждут ярмарка там, выступления артистов, акции, конкурсы, вход абсолютно свободный. Друзья, заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы энергосетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, которые направлены на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. Федор Щукин отметил, что эта тема не просто отраслевой вопрос, а базовая гарантия для стабильности для людей и экономики. Так вот, сейчас на первый план выходит четкая координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, а также выработка системных решений для долгосрочной стабильности рынка, отметил он. Я напомню, что накануне Владимир Путин в совещании с кабинетом министров и представителями нефтяных компаний заявил о необходимости безусловного соблюдения графика поставок топлива. Ну что, друзья, я напомню, что для оперативного мониторинга ситуации правительством сейчас создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме, также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Я напомню, что также Росстат ранее опубликовал очередные данные об изменении цен на топливо в регионах России. Так вот, за неделю 16 по 22 июня розничные цены на топливо в стране выросли в среднем на 3%. В Дагестане средняя цена здесь указывается почему-то 87 рублей, хотя на заправках она 115. Я также напомню, что на прошлой неделе многие автомобилисты из Махачкалы столкнулись с сильным ростом цен на все виды топлива и его нехваткой. Некоторые выстраивались в очереди в АЗС. В Махачкале по несколько часов стоимость литра газа на отдельных АЗС достигала до 40 рублей за литр бензина марки АЕ.

0: и до 130 рублей за литр, судя по сообщениям в соцсетях и табло на заправках. Ну и, друзья, многодетные семьи в Дагестане получили право на бесплатное посещение музеев и парков. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетных семей, музеев, парков культуры и отдыха, а также выставочных залов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов. Согласно документу, льгота распространяется на все учреждения культуры Дагестана, которые находятся в ведении органов исполнительной власти. При этом воспользоваться правом на бесплатный вход могут многодетные семьи, независимо от места их фактического проживания на территории Дагестана. Объясню своими словами, если вы прописаны в Кизляре или в селе, то в Махачкале вы также можете бесплатно, если многодетная семья, пройти в музеи, которые подведомственны правительству Дагестана. Для реализации этой меры социальной поддержки правительство рекомендовало органам местного самоуправления принять аналогичные нормативы, правовые акты, чтобы расширить действие льготы на муниципальные учреждения культуры и парки. Для получения доступа, кстати, к бесплатному посещению членам многодетной семьи достаточно обратиться в администрацию учреждения и предъявить удостоверение единого образца, подтверждающего его статус. Россияне стали чаще интересоваться электромобилями на фоне топливного кризиса. Автодилеры рассказали Коммерсанту, что в прошлом месяце запросов на покупку таких машин стало как минимум вдвое больше. Тему продолжит моя коллега, ей прямо сейчас слово.
1: Не бензином едины. Интерес к электромобилям растет в России уже не первый месяц. Как сообщал Минпромторг, с начала года в стране реализовали 44 тысячи автомобилей на гибридные и электротяге. Почти вдвое больше год к году. По словам собеседников Коммерсант ФМ, во многом прирост обеспечил коммерческий сегмент. Особенно в тех регионах страны, где ранее уже наблюдались проблемы с поставками топлива, и в частности в Крыму. Помогают льготы. До конца года субсидия на кредит или лизинг снижает цену отечественной модели примерно на треть. При этом те, кто готовится совершить покупку, в основном не хотят переплачивать за премиум-сегмент и выбирают недорогие модели, отмечает основатель EN Cars Евгений Забелин.
2: В метриках пока оценить, наверное, рано, но спрашивают, людям нужны недорогие электромобили, чтобы перемещаться взамен ДВС. У нас, допустим, Чинган есть Q05, электромобиль ценой порядка 2 миллионов рублей, ГАК Айон Вай, который стоит меньше 2 миллионов рублей, в бюджетном сегменте вот эти самые популярные. И дальше разрыв идет, потому что следующие уже электромобили резко в премиальном сегменте, ну, благодаря нынешнему утилизационному сбору, это уже порядка 10 миллионов рублей. Это традиционно Xiaomi Zikr.
1: В автостате тоже считают, что рынок автомобилей на альтернативной тяге почувствует эффект топливных проблем только через 2-3 месяца. И это только если дефицит окажется затяжным. Пока резкого рывка статистика не показывает. По данным агентства, за последние 7 дней на учет в России встал 231 электромобиль. Хотя это почти вдвое больше, чем недели ранее, до майских показателей она не дотягивает. С подключаемыми гибридами ситуация похожая. Даже при росте интереса электрокары останутся нишевым сегментом, уверен президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.
3: Сеть электрозаправок по-прежнему не развита. В основном приобретают второй-третий автомобиль в семью. Те люди, у которых есть коттедж или парковка под домом с возможностью подключения к зарядному устройству. Поэтому говорить о том, что сейчас люди начнут пересаживаться на электромобили, просто не приходится. Другое дело, что на фоне почти истории с дефицитом бензина, ко мне несколько человек обратились. Может быть, рынок на фоне вот этой истории увеличится, но это будет продано не 12 тысяч автомобилей, как в прошлом году, ну, а будет на 3-4 тысячи больше. А электромобиль в основном дороже, чем любой автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания.
1: Между тем, чтобы избежать неудобств с электрокарами, часть автомобилистов выбирает более привычную альтернативу бензину – газобаллонное оборудование. Это позволяет сократить затраты на топливо почти наполовину, говорят опрошенные Коммерсантов и эксперты и участники рынка. Правда, нужно учесть и стоимость установки. Минимум 50 тысяч рублей, говорит основатель центра «Медведев» ГБО Сергей Медведев.
4: Человек звонит и спрашивает, можно ли установить и когда. Цена уже даже третьестепенная. То есть первая возможность установки на автомобиль. Народ готов ждать и через месяц, готов заплатить для того, чтобы раньше переоборудоваться. Сервис загружен на процентов 110-120. В среднем переоборудовать в день при поступающих заявках можно до 30 автомобилей. Сейчас и BMW X6 звонят, Range Rover звонят, Porsche звонят. Такая установка сейчас обойдется от 60 тысяч рублей, плюс-минус, в зависимости от комплектации и выбора оборудования.
1: Если считать по расходам на 100 километров, поездка на 95-м обойдется примерно в 580 рублей. На газе около 300, а на электротяге от 180 до 450 рублей. Цифры работают против бензина, но пока не настолько, чтобы водители массово меняли машину и привычки.
0: 30 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день 30 июня. В 1908 году произошло знаменитое Тунгусское событие. Над Сибирью произошел мощный взрыв, причины которого до сих пор обсуждают ученые. А вот любители фантастики до сих пор уверены, что без инопланетян, товарищи, здесь ничего не обошлось. В 1934 году в Германии произошла Ночь длинных ножей. Это одно из самых известных политических событий 20 века. Хорошее напоминание о том, что историю лучше изучать по учебникам, а не повторять. В 1971 году экипаж космического корабля «Союз-11» трагически погиб при возвращении на Землю. Их вклад навсегда останется частью освоения советского космоса. А в 1997 году мир увидел первую книгу о Гарри Поттере в США. После этого миллионы детей начали мечтать получить письмо из Хогвартса. Но вместо этого получили домашнее задание на лето, мне кажется. А еще, друзья, сегодня 30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Поэтому сегодня можно официально сказать, я не зависаю в телефоне, я отмечаю праздник. История все-таки показывает, одни события меняют мир, а другие просто дают отличный повод рассказать о них в программе «Утро» на Диалог FM. Всем желаем доброе утро, меня зовут Расим Загиров, и мы продолжим очень скоро.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
6: Ну и, друзья, после рекламного блока в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Илья Збектемиров и военный оркестр Росгвардии по Республике Дагестан сыграют нам композиции, ну и ответят на вопросы по поводу Кубка России, который они получили совсем недавно.

0: Ну что, друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Сегодня у меня особенный эфир с утра, друзья. Когда говорят все-таки о военных людях, мы говорим и думаем всегда о чем-то таком, когда, знаете, есть какая-то своего рода дисциплина, ответственность. Но есть люди в погонах, которые умеют говорить без слов, их язык – это музыка, их направление – там мотивация к какому-то, знаете, бою, какому-то патриотизму. Поэтому у меня сегодня как раз-таки именно такие гости в нашей студии. У меня сегодня представители военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии, который стал абсолютным, кстати, победителем всероссийского конкурса военных оркестров России. Они завоевали главный кубок, первое место, а также получили специальные дипломы за лучшую концертную программу. У меня сегодня в гостях народный артист Республики Дагестан, майор Ильяс Бектимиров, он же руководитель. Ильяс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И заслуженный артист, солист Денис Федоренко, именно Росгвардии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ребят, первый вопрос такой вот банальный. Когда вы узнали, что вы заняли первое место? Я, насколько знаю, это что такое этакое для Дагестана. У нас никогда оркестр не получал вот этот самый кубок. Ваши эмоции?
1: Эмоции зашкаливали.
2: Да, да? Дикая радость победы просто.
1: Да. Была. Дело в том, что мы, когда изначально даже вот участвовали в отборочном туре, да, первый тур, мы даже не могли представить, что мы выйдем в финал всероссийского конкурса, потому что изначально отбор был по всей стране, это 81 военный оркестр, и мы вошли в семерку лучших по своей категории, и мы уже это считали победой, потому что в Дагестане, как вы и сказали ранее, да, что у нас, как бы, наше духовое искусство, оно не очень развито, а тут, как бы, мы, выйдя в финал, мы уже считали, что мы победили. Когда мы уже принимали участие во втором туре, мы понимали, что мы, как бы, в тройку войдем, потому что были действительно хорошо готовы. Но когда мы узнали, что мы не просто в тройку вошли, а еще одержали победу и, как бы, заняли первое место, и не просто первое место, а еще и стали абсолютными победителями этого конкурса. То есть первое место между собой в целом разделили три оркестра. Это наш Махачкалинского соединения Росгвардии, это город Санкт-Петербург и город Красноярск. Но абсолютные победители статус получили мы, потому что наш плацконцерт и наша концертная программа были признаны лучшими в стране. И, то есть, мы стали абсолютными чемпионами, абсолютными победителями.
0: Ильяс, я помню этот день, потому что все средства массовой информации Дагестана, они просто, знаете, максимально подхватили эту новость, и максимально прям все, вот наш военный оркестр, он занял первое место, и руководитель, соответственно, Ильяс Бектимиров. Ильяс, скажите, пожалуйста, вот а вы на какое сами место рассчитывали? Вот вы говорите, мы не ожидали. Вот вы едете, так сказать, на этот кубок, но не рассчитываете на первое место, это как?
1: Нет. Безусловно, мы, конечно, готовились на первое место, скажу честно. Вот,
2: Денис... Надеялись, по крайней мере, да, точно. Но были, вот лично у меня были небольшие, как бы, такие сомнения, потому что я знал, что в этих городах, да, Москва, Петербург, Красноярск, там играют все выпускники консерваторий, то есть готовые, абсолютно готовые музыканты.
1: Да.
2: И был, ну, как бы, не то что сомнение, но я просто знал, что у нас отличная концертная программа, отличный плацконцерт у нас. Просто по эмоциям мы видим, что мы людей зажигаем. Вот. Но небольшие все-таки сомнения были, потому что это все-таки профессиональный, уровень, да, профессиональный конкурс такой, и среди музыкантов, именно профессиональных музыкантов. И тут мы взяли вот это первое место, что просто.
1: Да. Дагестане не то, что первое место. Консерватории нет вообще.
2: Да, у нас консерватории даже нет. У нас максимально, да, вот выпускники, ну,
1: да,
2: училища музыкального.
1: Два училища в республике. Это Дербентское музыкальное училище и Махачкалинское музыкальное училище. Собственно говоря, их выпускники все у нас, как бы, да. И... А там Конца, Питер, Москва. Это, ну, конечно же, мы не рассчитывали на первое место, хоть и на него готовились, да.
2: Надеялись, да.
1: Да, надеялись и очень серьезно готовились в течение полугода. Честно говоря, каждый день, как говорится, блин, пахали.
0: Ильяс, да. Вопрос такого характера. Кто первый вас поздравил?
1: Так.
0: Конкретно вот коллектив, ну, давайте открыто прямо. Кто это был первый?
1: Кто был первый?
2: Первый был человек, который сказал, что вы пролетели, как фанера.
1: Да, да. Дело в том, что у нас, да, присутствовал еще там на конкурсе Тимур, директор русского театра, Тимур Гаджиевич. И он, как бы узнал, что мы первые, но подколол нас, говорит, вы вообще, говорит, пролетели. Пролетели, как бы, да. Он уже услышал, как бы знал, что мы вошли в число первых. Вот. И потом это, конечно, было феерично. Первым, да, поздравил, наверное, Тимур, да? Тимур Гаджиевич поздравил нас первый.
0: Ну, Тимур Гаджиевич у нас вообще представитель такой этакой культуры.
1: Да,
0: мне кажется,
1: он всесторонне развитый человек.
0: Да, вот скажите, пожалуйста.
1: Уникальная личность.
0: Ильяс, скажите, пожалуйста, были ли коллективы на этом конкурсе, мы чуть-чуть о кубке сейчас поговорим, потом уже перейдем лично к вам, а были ли коллективы, которые вот вам лично понравились, их, по-моему, чуть недооценили? Нет, не было такого?
1: Нет, по-моему, на мой взгляд, все было очень справедливо. В принципе, самые достойные, наверное, и вышли. Питер. Ага. Очень сильный был оркестр. В принципе, они каким и заняли первое место. Просто кубок у нас оказался, да, как бы. Uh-huh. Вот. Но на самом деле очень достойный коллектив. И красноярский коллектив. На самом деле вся семерка в нашей категории, да, она все была отлично, достойна. Ну, это все финалисты.
2: Да.
1: Это все лучшие, по сути,
2: все
1: в стране
2: были.
1: Все победители
2: своих регионов.
1: Они все победители и все достойны. И чтобы вы понимали, у нас, по сути, разница в баллах. Олимпийские рекорды были. Там какие-то сотые, там, да, uh-huh. балл где-то между. То есть там, ну, вот, вот так вот. Все дышали там друг другу в спину, как бы там, ну, очень все было близко. Вот. Но мы, кстати, с хорошим отрывом. У нас, по-моему, более полутора баллов мы вышли вперед. Это хорошее, как бы, хороший
2: очень
1: результат.
2: Очень хороший результат.
1: Да, очень хороший результат.
2: Не сотые.
1: Да, не сотые. В нашем мы, кстати, уверенные чемпионы оказались, да.
0: Денис, вопрос к вам. Вот мы прослушали здесь песню, которую вы исполняли сольно так. Вот я человек, который давно в музыкальной индустрии, и я чаще всего замечал то, что у нас, ну, в Дагестане так принято, я извиняюсь, да, многие с электронными голосами, многие люди, которые хотят петь, но не могут, но тем не менее они на сцене. Вот ваш голос, вы как-то над ним работаете, а что такое, вот, как это потерять голос? Я просто сижу и думаю, это же можно...
2: Ну, терял голос только в детстве, причем осознанно, специально работал над тем, чтобы потерять голос, когда я еще не знал, что я буду певцом, и в детстве там орал специально, мне нравилось ощущение, когда вот так разговариваешь, когда полное отсутствие голоса. А так я, наоборот, стараюсь не потерять голос максимально. Школа в чем заключается, вокальная школа, что ты должен, особенно в опере, да, я оперный певец, в опере мы поем без микрофонов в основном, вот, и ты должен озвучить зал, пробить оркестр симфонический, чтобы твой голос пролетел вперед, и при этом ты поешь, да, 2 часа, 3 часа опера длится, и при этом ты должен быть свежий абсолютно. На следующий день у тебя может быть точно такой же спектакль. И ты голос должен быть свежим абсолютно оставаться.
0: Я к чему задал вопрос, потому что есть такие патриотические праздники в нашей стране, как 9 мая и прочее, и там, насколько я знаю, репетиция, там, я знаю, здесь выступить, там выступить, третье выступить, знаете, там... Это бешеная нагрузка все-таки. Вам спасибо хочу за это сказать. Второй момент. Есть какие-то секреты вот, для людей, которые работают с голосом, вот, держать голос в тонусе, как у вас?
2: Да, секреты. Прежде всего, это школа, это дыхание. Интересно. Нужно работать над дыханием, нужно работать над гортанью, чтобы она была свободная, открытая, чтобы ничего нигде не зажималось. Так-то все достаточно просто звучит, но наработать, вот, наработать это уже нужно годы.
1: На самом деле, многие видят конечный результат работы Дениса, но никто не знает, вот я-то вижу его подготовку, сколько, как он отдается делу, сколько он тренируется, репетирует, развивает свой голос, диапазон. Это очень кропотливая, сложная работа. И это у него, как бы, в итоге зритель видит, как бы, да, вау, и всегда в шоке от его исполнения. Но как он к этому идет, этот процесс, да, это, наверное, только знают люди, которые с ним работают, и его супруга, да, которая Диана Октавиана, она тоже в театре оперы и балета работает, тоже поет. Вот. Это очень, как бы, колоссальная, кропотливая работа над собой, вот, в исполнении Дениса, за что ему аплодисменты. Я надеюсь, все радиослушатели сейчас хлопают.
2: Так-то скажу вам по секрету. Изначально у меня даже слуха не было. Я пел все абсолютно мимо кассы, и меня это устраивало, мне нравилось. Только потом я осознал, что у меня не было слуха. Но вот игрой на трубе развил слух.
0: Вот мы поговорили о кубке, Я сейчас хочу задать вопрос, который, ну, наверняка будет интересовать всех чайников, да, вот кто вот смотрит на военную тематику. Есть военные, да, там подполковники, майоры, боевым выполняют боевые задачи. Определенные. И есть военный оркестр. Вообще, для чего он вообще среди военных? Объясните вот людям.
1: Ну, военный оркестр, он основная, главная задача – это обеспечение воинских ритуалов. Боевые смотры, присяги, парады, то есть это ключевое. Поддержание морально-психологического состояния военнослужащих, да. Поднятие духа, особенно тех ребят, которые выполняют служебно-боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, в районах, где вводятся контртеррористические операции. То есть задачи у оркестра серьезные, и тут очень большая принципиальная разница идет между гражданским оркестром, в принципе, любым, и военным. То есть каждый военный музыкант это боевая единица. Угу. Я вот, кстати, вот в годы учебы еще в Москве мне приходилось, на Западе, как бы мы ездили на фестивали различные, принимали участие, и наши западные коллеги, они всегда были в шоке, что у нас оркестр это не просто человек, который играет на трубе или поет, он еще и держит оружие в руках и является защитником своего отечества, своей родины. Потому что у нас каждый военный музыкант, он является штатной боевой единицей и выполняет служебно-боевые задачи.
2: Военный музыкант. Ездят на стрельбы, сдают физподготовку.
1: Даже Денис, наш талантливый голос, Денис, он умеет
0: стрелять. Тем не менее, вы стрелять умеете.
1: Да, поэтому вы с ним лучше не связывайтесь. Он стреляет очень хорошо.
0: Так, вопрос такого характера. Я вот подчеркнул под ваши вот сказанные слова. Я, насколько вижу, вот парад Победы, который проходит у нас в Москве, на Красной площади, они вот поют оркестр, вот эту песню «Победа остается молоды». При всем при этом, последние годы я стал замечать, я, правда, не замечаю за нашим Каспийским парадом, есть мое упущение, ну, как-то московский парад перебивает. Я вот вижу, что они уже начинают и танцевать, начинают чуть ли не крутить барабанами, начинают как-то, знаете, одно дело петь, одновременно крутиться, одновременно держать этот инструмент. Это все-таки такая задача, это каково? Это как это?
1: То, о чем вы говорите, Россия, называется плацконцерт, который, кстати, лучший признан у нас в стране. И мы как раз-таки одна из номинаций, лучший плацконцерт мы получили, как бы, да, эту номинацию. Это когда оркестр играет, выполняет элементы, крутится, какие-то перестроения с инструментами, какие-то движения выполняет. Это тоже у нас есть, кстати, да, на нашем канале в Телеграме видео опубликовано, можете ознакомиться. Так. Я надеюсь, все наши уважаемые радиослушатели сделают то же самое.
0: Как называется ваш Телеграм-канал?
1: Значит, Телеграм-канал «Оркестр Росгвардии по РД». Или же мой личный канал «Ильяс Бектемиров», там все это есть.
0: Все, я думаю, что нас
1: слушает
0: весь Дагестан.
1: Можете ознакомиться, да.
0: Ильяс, мы проговорили вот о такой важной теме. Я бы хотел сейчас копнуть, я извиняюсь, без них нельзя, без этих вопросов. Все-таки обычные военные не смотрят на вас, как не на военных. Ну, вот что вы там пришли здесь с инструментами играете, когда мы здесь чуть не...
1: Ну, есть и такие, как бы, да, люди же все разные, да, то есть кто-то смотрит и так. Но многие, большинство, слава богу, абсолютное большинство, понимают, что мы несем культуру в массы, да, что мы выполняем свои задачи, как бы мы лицо войск, да, без преувеличения. Потому что, как бы, из военнослужащих, наверное, мы больше всех взаимодействуем с гражданским населением, по нам оценивают нашу структуру, Росгвардию. Все наши войска в целом. Поэтому абсолютное большинство, как бы, с пониманием, с осознанием важности наших задач, нашей миссии, как бы, смотрят так. Ну, есть, наверное, какие-то индивидуумы, но должен сказать абсолютно искренне, здесь, вот, в нашей бригаде, вот, в Махачкалинском соединении Росгвардии, в управлении Росгвардии, мы видим полную поддержку и полное понимание наших целей, задач и нашей миссии.
0: Ильяс, я хочу проговорить сейчас, в частности, про ваш оркестр дагестанский наш. Сколько человек вообще в оркестре у вас, в коллективе?
1: 18. Со мной 18. Вместе 18. Я 18-й. Один уникальный человек. Это Денис, потому что единственный наш золотой голос. И не просто голос. Я хотел бы буквально пару слов сказать о Денисе. Не все об этом знают в республике. Хотя я уже на каждом концерте об этом говорю. Он вообще, как бы, являлся солистом Мариинского театра в свое время. Да, а что? В Дагестан его привела любовь. Он женился на нашей дагестанке, которая работала там же в Мариинском театре, Диана Октавиан. Она сейчас солистка театра оперы и балета. Вот, и они решили перебраться к нам в республику, в Дагестан, и местом постоянного жительства избрать нашу республику. То есть любовь Дениса к нашей дагестанской Дианке привела такого шикарного солиста в нашу республику. Денис, я уже прям слышу аплодисменты, которые звучат.
0: Денис, знаете, вот обычно как? У нас обычно все, знаете, невест забирают туда, уезжают. Почему именно Дагестан?
2: Ну, так получилось.
0: Нет, спасибо, конечно.
2: Немного случайно, возможно. Мы сюда часто приезжали с Дианкой в отпуск, просто отдыхали в Дагестане. Но я без вокала не мог, распевался часто. Тут меня услышали, сказали... Почему мы вас не видим в нашем театре? Почему вас нигде не видим? Я говорю, потому что я не здесь живу. Давайте, может быть, к нам тоже как-то устроитесь. У нас будете не так много работать, но хотя бы иногда будете у нас выступать. Я согласился, мы пошли, прослушались. Нас сразу как бы пригласили. А в этот момент я немного от оперы уже отошел. Я стал часто работать в Санкт-Петербурге в мюзиклах и в Москве в мюзиклах. Вот. Ну и плюс к этому у меня много меня приглашали по стране на гастроли. Вот. А наступил момент, вы сами знаете, пандемия, все мюзиклы, все концерты, все отменилось. И как-то в этот момент я оказался здесь. И вот так получилось, что я здесь и остался. Но я не расстроен этому. Я, наоборот, счастлив. Мне очень нравится Дагестан, очень нравится здешняя природа. Наши люди очень нравятся.
0: Мне все. Да, и Денис, мне кажется, и Ильяс вас, и Дагестан вас никуда не отпустит по причине того, что вы сейчас являетесь единственным голосом, золотым голосом нашей республики.
1: Да, золотым голосом, на самом деле. Талантливых много, да. Но Денис у нас один, да. Его легендарная «Синяя вечность» в исполнении Дениса, конечно, всех сражает на повал. Но, Расим, я хотел бы также, пользуясь случаем, коль начал с Дениса, да, сказать вот всем спасибо большое всем нашим жителям нашей республики, своему коллективу, потому что на самом деле Денис, да, он выполняет задачу в плане голоса, но ребята, которые играли, каждый отдался полностью своему делу, почему мы взяли, наверное, победу. Каждый выложился, каждый музыкант нашего оркестра вложил душу, вложил частичку себя. Вот, очень у нас было сложное произведение, мы играли, да, как бы солист с оркестром, Кимран Бекеров наш. Тоже коллега наш выложился максимально, показал свой профессионализм, виртуозность. И все остальные ребята с нашего коллектива, конечно, благодаря их полной отдаче, а также благодаря поддержке нашего Минкульта, там в плацконцертах все коллективы привозили с собой какие-то творческие коллективы своего региона. И мы взяли с собой шоу «Балета Демос» Дагестанской государственной филармонии. Да. И девчонки, просто у нас такая была шикарная коллаборация, мы просто, в принципе, никому не оставили шанса. У нас наша программа, вот в год народного единства, мы ее связали, подготовили. То есть одна из девочек у нас одела русский народный костюм, танцевала, другая наш дагестанский национальный, третья современка. И была такая коллаборация интересная. И просто, ну, жюри мы положили на лопатки,
2: да.
1: Просто мы
2: порвали всех.
1: Порвали всех, да.
0: Ильяс, ну я сейчас представил, да, шоу-группа «Адемос», которая всегда вот представляла Дагестан с военным оркестром. Я, конечно, все в этой жизни понимаю. Я предлагаю вам, не знаю, на фоне, чтобы Зайна Махаева пела там, не знаю, какую-то английскую песню, а вы там сзади подыгрывали. Вот это, мне кажется, еще такой же фурор создаст. Какие инструменты самые редкие?
1: В оркестре имеется в виду?
0: Да.
1: Ну, как бы такой вопрос. Вообще, в принципе, в военном духовом оркестре присутствуют только духовые и ударные инструменты, да? То есть это трубы, тромбоны, кларнеты, флейты, туба, да, то есть бас, малый барабан, большой барабан.
2: Баритон, тенор.
1: Тарелки, да, тенор, баритон. Ну, редкие флейта. Для нас, у нас, допустим, отсутствуют валторны, да, вот как бы в нашем коллективе они редких, в принципе, нет, да. Да и во всех оркестрах вообще, в принципе, наверное, проблемы большие с валторнистами. Трубачи – очень нужный инструмент, трубы в оркестрах, да, но их, к сожалению, тоже маловато по стране. И коли вот нас сейчас зрители слушают, хотелось бы сказать, наверняка многие папы, мамы слушают, да, не все недооценивают многие вообще духовое искусство. Благодаря им их детки могут достичь больших успехов и обеспечить себя как минимум куском хлеба, потому что сейчас вот военные оркестры, они остро нуждаются в военных музыкантах, в духовиках. И если вот наши ребята отдадут своих детей в Махачкалинское музыкальное училище, в Дербентское, они ошибочно думают, что им негде устроиться и что они себя не найдут. Это большая ошибка. Во-первых, они решают главный вопрос. Их ребенок может спокойно пойти служить в военный оркестр. Да, каждая мама хочет. Я, собственно говоря, изначально вообще сам с Буйнакска вообще попал в эту сферу, потому что мама боялась меня отправить в армию. А я ходил в детстве в музыкальную школу, а мамина подруга в 136-й бригаде Минобороны в Буйнакске работала в отделе кадров и говорит, ты можешь своего сына устроить воспитанником в оркестр, и он типа останется служить в Буйнакске. И поэтому я, собственно говоря, пошел воспитанником в оркестр. Но там дирижер меня увидел, говорит, у тебя хорошие данные, ты должен поехать в Москву и учиться. И вот так вот я уехал на 10 лет на обучение и уже вернулся в Дагестан спустя годы как бы, ну, дирижером. Вот. А так вот изначально, к чему я веду, что даже вот военный музыкант, если ребенка просто научить как бы играть на инструменте, он может по жизни хорошо устроиться, отслужить в армию в военном оркестре, вот, и найти себя в этой профессии, и причем получать хорошую зарплату.
0: Ильяс, я извиняюсь, не хочу никак обесценивать вопрос, так, который вот, ну, мы все взрослые люди понимаем. Вот для меня вот раньше, я смотрю по телевизору, вот вижу дирижера, как бы, ну думаю, что там мужичок там с палочкой гуляет, они сами там играют, сами знают. Какая роль дирижера?
1: Вы не первый, не последний, кто так думает.
0: Да, вот я извиняюсь.
1: Все видят конечную картину. На самом деле работа дирижера, она очень сложна. И только, наверное, вот коллеги понимают, так же, как и вот работа вокалистов, только
0: чем?
1: Коллеги знают.
0: Объясните.
1: Во-первых, ну вот начнем с азов. Дирижер – это тот, кто должен каждому прописать партию каждого инструмента, кто играет. Это отвечает дирижер. абы как там не пропишешь, она должна быть выстроена четко. Гармония, аккорды, мелодия, бас. Это все должно совместно звучать, коллаборация. Дирижер, в принципе, человек, который отвечает за то, как оно будет звучать. Он регулирует баланс, кому громче играть, кому тише играть. Он отвечает за музыку, за подачу, да, репертуара, за эмоциональную выразительность, да, потому что там же не просто надо тупо сыграть и все. Там нужно где-то громче, где-то тише, да, то есть какие-то музыкальные данные, произведения раскрыть. Там очень огромная, колоссальная работа идет. С каждым разобрать партию, каждого потом все это вместе собрать, потом выстроить динамические нюансы, динамическую градацию, да, вот.
2: Это работа, которую никто не видит. Эта работа происходит как бы за кулисами. Подготовка к этим концертам, эту музыку нужно всю подготовить. Каждый инструмент, что сыграл четко свою партию, нигде не ошибался, все играли стройно и все в одном ритме. И вторая задача также, чтобы объединить солиста с оркестром.
1: Да, с оркестром тоже немаловажный фактор, да. Конечно. Денис так знает изнутри все, да, когда в этот кабинет заходит, я там сижу, еще параллельно же приходится служебную какую-то работу выполнять, какие-то отчетные материалы, документы, которые к музыке не имеют отношения. И еще ты должен успеть как бы параллельно все это.
0: Илья, Денис, музыки. Я вот вижу, у вас такой коллектив прям, знаете, сплоченный. Все-таки работать с таким большим коллективом, собрать их, Ильяс, да, ну это тоже труд. Мы своих друзей не можем собрать за одним столом, иногда чаще всего я молчу про коллектив. Скажите, пожалуйста, бывало ли такое, что вот, ну... Стычки, споры, они в любом случае бывают. Между мужем и женой бывает, что говорить про коллектив, как бы, да? Каково, как вы находите вот этот такой баланс, чтобы не ругаться, не это, все-таки бытовуха, нет, она есть.
1: Конечно, в каждой семье бывают споры, правильно, да, какие-то ссоры. У нас, я вот должен отметить, наверное, вот спасибо, наверное, Всевышнему за это, да? У нас очень шикарный коллектив, вы правильно отметили. Очень сплоченный, очень дружный. Каждый друг друга поддерживает, понимает, как бы, да, что мы делаем одно общее дело. Ну и как-то мы все время беседуем с ребятами, все понимают, что мы вот как бы у каждого есть своя семья, да. И с этой семьей мы на самом деле даже проводим меньше времени, чем со своими коллегами на работе. Вот наши коллеги, это на самом деле мы одна семья. Потому что все дневное время, вот мы в 8:20 пришли на службу, да, и в 17:20 с нее уходим. И все это время мы варимся вот с коллегами, со своей большой творческой семьей, да. И мы приходим домой, у нас остается всего лишь 2-3 часа на своих родных и близких, с кем мы живем. Потом мы ложимся спать и опять на работу. То есть вот как-то вот коллектив у нас все это понимает, мы общаемся, мы это обсуждаем, понимаем, что мы делаем одно общее дело, что это наше лицо, от того, как мы его сделаем, будет зависеть то, что будет на выходе, как бы, и в этом плане, слава богу, у нас такое взаимопонимание.
2: Вот сколько я нахожусь в этом оркестре, ни разу никакой стычки такой я не наблюдал вообще.
1: Глобальных стычек не было, да, какие-то мелкие,
2: максимум какие-то споры, люди просто спорят друг с другом, и все, ни во что это не перерастает, ни в какую там вражду.
1: Я напрягаюсь, не могу вспомнить.
2: Вражду, никакой вражды у нас нет.
1: Терки были небольшие, да, так что прям...
0: Денис, вопрос такого характера к вам, наверное, можно ли научиться дисциплине все-таки, да, работы в таком музыкальном обществе, или она должна быть все-таки внутри человека?
2: Дисциплина воспитывается, конечно, это обязательно, воспитание, это прежде всего, воспитание должно быть и в культуре, и в дисциплине.
0: Это значит не в человеке, ее воспитывается она.
2: В человеке? Как так? Я вот не могу себе представить, человек вышел из леса, он уже воспитан, так просто не бывает.
0: Хорошо. Ильяс, вопрос вам. Какими качествами под конец должен обладать музыкант, чтобы попасть к вам? И как вообще к вам попасть? Вот такие веселые, я аж прям тоже захотел на трубе поиграть.
1: На самом деле это очень сложно. И первая причина заключается в том, что у нас просто очень маленький штат в целом. Как показала практика, для Дагестана 18 человек очень мало. У нас очень много желающих. Я не знаю, что делать. Я каждый, наверное, год подаю заявки, но пока как бы прогресса нет. Но надеемся, да, что все будет, потому что это очень сложный процесс на увеличение штатов, да, как бы, ну, это очень сложный в масштабах страны, конечно, процесс, потому что за каждой бригадой, воинским соединением закреплено определенное количество штатных музыкантов, и тут как бы тяжело этот процесс поменять. А так у нас колоссальная очередь. Без преувеличения, да, вот все выпускники, желающих. Ребята, да. Но это, конечно, обусловлено и денежным довольствием высоким, да, то есть в войсках хорошие зарплаты, нужно отметить, да, даже вот по Дагестану.
0: Илья, я правильно понимаю, вы единственный такой вот военный оркестр в Дагестане?
1: В республике нет, почему? У нас 4, получается, мы, оркестр Каспийской флотилии, у них, кстати, очень хороший штат, 40 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом есть у нас ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России. И есть у нас Буйнакский военный оркестр 136-й бригады, где я, кстати, был воспитанником в свое время. Вот, 4 коллектива в республике, да, и все хорошо получают, у всех хорошее денежное удовольствие. Вот, попасть очень сложно, нужно обладать вот такими талантами, как у Дениса, конечно, быть исключительным, вот, прекрасно владеть инструментом, на котором ты играешь. Вот. Но, ну, у меня есть свои личные критерии отбора. В первую очередь для меня важно, чтобы человек был человеком, да, что очень как бы немаловажный фактор, потому что мы с ним работаем. Все остальное можно научить, воспитать, как бы потребовать, добиться. А вот человека, если его не сделали изначально, конечно, ну и он как бы не обладает хорошими нравственными качествами, это, конечно, сложно. Поэтому, ну, лично вот для меня, как для руководителя, это очень важный момент, чтобы он был сначала человеком. Ну, а второе, конечно, профессиональные данные, исполнительское мастерство. Вот, как бы, да, вот такой, такие критерии отбора,
0: Спасибо большое, Илья. Денис, слушаете современную музыку вообще?
2: Конечно.
0: Что вы предпочитаете? Вот мне интересно, вот когда работаете вот в таком патриотическом коллективе, представляя, знаете, только вот патриотизм, какую-то смуглянка, что там сыграть, бой идут одни старики. Вот что мы слушаем? Наверное, не Артик и Асти какой-нибудь?
2: Ну, современную нашу эстраду я даже, наверное, не слушаю никого. В основном кроссовер, это у нас он не такой популярный, насколько я знаю. Ну, в основном кроссовер слушаю, какие-то... Ну вот услышал произведение, даже не знаю, как оно называется, и вот сразу его себе сохранил и... Как-то я даже не знаю, кого из современных наших современных музыкантов. Вот мне нравится, Гагарина очень нравится, певица. Многие композиции у Лепса нравятся. Так всех озвучить даже не могу.
0: Есть ли композиция, которая вот вызывает у вас эмоции, потому что когда вы ее, знаете, вот сольно исполняете, и бывает тяжело либо сдержать слезы, или, например, какие-то эмоции, или вот как вообще?
2: Ну, в принципе, каждую композицию нужно исполнять с эмоцией. Если ты будешь безэмоционально что-то исполнять, тебе просто никто не будет, и ты никого не будешь цеплять, никто тебе не поверит.
0: Вызывает ли она у вас у самого эмоции,
2: например? Я должен сделать так, чтобы она у меня прежде всего вызывала какую-то эмоцию.
0: Ильяс, вам хочу сказать спасибо. Спасибо за эту победу, которую вот вы привезли в Дагестан. У нас ограниченное время, программа «Утро» на Диалог ФМ. Так вот, здесь ваши ребята сейчас нам еще сыграют композицию. Поэтому что будет напоследок сказать? Вас сейчас слушает весь Дагестан от севера до юга.
1: Да, спасибо за то, что вы нас пригласили, во-первых. Спасибо за предоставленное слово. Я с большим удовольствием хочу сказать несколько слов. Конечно же, в первую очередь хочу поблагодарить ребят с нашего коллектива, всех, это и Дениса, и каждого музыканта, который находится в нашем коллективе, за то, что они сделали, потому что это наша общая победа. Если дирижер подойдет, просто будет воздухом махать или со стеной, толку не будет. Нужны люди, которые будут отдаваться делу. И наш коллектив оказался именно таким. Хочу поблагодарить наших коллег, которые нам оказали большую помощь в этой победе. Это Министерство культуры Республики Дагестан в лице министра Бутаевой Зарема Ажиевна, это шоу «Балета Демос» Дагестанской государственной филармонии с его руководителем Зулейхой Хаякаловой. Каждой девочке этого шоу-балета, которые прекрасно выполнили свою работу и на высоком профессиональном уровне выступили. Хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает в республике, а таких людей, слава богу, немало. Вот, это огромное количество поклонников нашего творчества. Хотелось бы также поблагодарить солистов, наших девочек, которые постоянно с нами. Это солистки Дагестанского государственного театра оперы и балета Дагестанской государственной филармонии. Это и супруга Дениса, Диана Октавиан, Эльвира Мамадаева, Алина Гусейнова, Диана Тамадаева, Зульфия Архилаева. Я надеюсь, я никого не забыл, но каждая из этих девочек, я почему их перечисляю по именам, это девочки, которые вживую поют, которые абсолютно искренне и по-настоящему от души отдаются своему делу, которые любят свое дело, любят нашу республику. Вот. Это наша Алина Баранова, которая сейчас в Москве закончила училище. Да, их, слава богу, немало. Может быть, я не всех назвал, вот, но надеюсь, что всех. Диана Увайсова, которая всегда с нами, наша пианистка, да. Гюзели, всех наших коллег, которые делают одно общее дело во благо нашего Отечества, во благо нашей великой страны, нашей прекрасной республики. Вот от всей души хотел бы сказать спасибо, поблагодарить их.
0: Ильяс, Денис, спасибо вам большое еще раз. Это была программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим очень скоро после рекламы.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
11: 30 июня 1895 году одна фраза изменила судьбу целой страны. Китай признал независимость Кореи. Это не был крик победы. Это было тихое, почти незаметное освобождение от многовековой тени. И в этом парадокс истории. Самые большие перемены часто пишутся не чернилами ярости, а усталой дипломатии. Но для тех, кто жил тогда, эта строчка стала воздухом, которого не хватало слишком долго. И все же в этой тишине слышался тревожный отзвук. Свобода, рожденная не в борьбе, а в чужом поражении, редко бывает надежной. Ведь истинная независимость – это не просто строка в договоре, а право оставаться собой. И в этом ее тихий, но несгибаемый ответ эпохи великих потрясений. Корея встретила этот хрупкий суверенитет празднествами, а напряженной работой души. Во дворцах и хижинах, в храмах и на рыночных площадях люди заново учились ощущать себя хозяевами своей земли. Реформы сменяли друг друга, старые порядки рушились, новые еще не обрели твердой опоры. Страна будто стояла на ветру, стараясь не потерять равновесие. Но в этом беспокойном движении было и нечто светлое. Пробуждение национального самосознания, рождение новых голосов в литературе и в искусстве, стремление соединить мудрость предков с дыханием нового времени. История редко дарит чистые победы, чаще она предлагает испытания, в которых и проверяется сила народа. И пусть впереди Корею ждали новые бури, тот миг, когда мир официально признал ее самостоятельность, стал точкой отчета, моментом, когда страна впервые за долгие времена смогла сама начертать свой путь. Не потому, что кто-то позволил, а потому, что нашла в себе мужество его выбрать.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
12: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
13: Манекены всегда поспевают за модой. Лешик Кумар. Польский киновед и автор афоризмов.
12: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио главы Дагестана Федор Щукин принял участие в заседании межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью и задолженностью по зарплате. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка отметил успешную работу субъектов и муниципалитетов, несмотря на масштаб проблемы. Минтруд России выполнил целевые показатели по выявлению теневой занятости за два прошедших года. По итогам совещания утвержден перечень поручений. В Дербенте 12-летний подросток спас двух тонущих детей. Инцидент произошел на набережной, где малыши попали в сильное морское течение. Родители не успевали помочь из-за расстояния. Подросток бросился в воду, добрался до детей, удерживал их на поверхности до прибытия спасателей. Родители спасенных детей лично выразили огромную благодарность подростку и его отцу за проявленную смелость и отвагу. Прокуратура Кизляра выявила необоснованное начисление задолженности за газ на 356 тысяч рублей. Абоненту неправомерно начисляли плату по нормативу, хотя его прибор учета периодически проверялся и был опломбирован. Прокуратура подала иск в суд, который обязал ресурсоснабжающую организацию произвести перерасчет и внести изменения в базу данных. В Дубае из-за сильной жары до конца сентября будет действовать 4-дневная рабочая неделя. Сотрудники госучреждений смогут отдыхать с пятницы по воскресенье, а с понедельника по четверг будут работать по 8 часов. Китай установил новый мировой рекорд в области передачи данных, достигнув скорости в 51 терабит в секунду. Такая скорость стала возможной благодаря разработке инновационного оптоволоконного кабеля. В отличие от традиционных стеклянных аналогов, сигнал в нем распространяется через воздушный канал. Такой кабель позволяет за одну секунду переслать примерно 40 копий файлов, каждый из которых имеет объем в 150 гигабайт. В России наблюдается рост спроса на литературу о борьбе с тревожностью. Книжные магазины отмечают, что интерес к данной теме не ослабевает. Так, за первый квартал продажи увеличились на 85%, а во втором квартале спрос продолжил расти. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Вот и наступило 30 июня. Это последний день первого месяца лета. Если вы до начала июня говорили «все успею», то сегодня самое время проверить этот список, друзья, или хотя бы сделать вид, что он вообще был у вас. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. И доброе утро всем, кто уже на работе, кто едет по делам, кто встречает рассвет у моря, и тем, кто только сейчас включил третий будильник и решил: «ну все, пора вставать». Где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Кизляре, Буйнакске, в Хасаюрте или в любом уголке нашей необъятной республики, спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Впереди хорошие новости, интересные истории, улыбки, музыка, которая поможет зарядиться настроением на весь день. Итак, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, утро на Диалог FM. Всем желаем доброго утра, отличного настроения. 12-летний мальчик в Дербенте спас море двух детей, которых стало уносить течением. Об этом сообщается в канале Макс «Мой Дербент». Инцидент произошел еще 28 июня. Подросток увидел, как детей уносят волны, бросился в воду, подхватил их и держал, пока на помощь не подоспели взрослые. Юного героя зовут Платон, он приезжий. Платон спас не просто двух детей, говорится в социальных сетях, его родные люди. Ранее также сообщалось, что в Дагестане утонул мужчина, вышедший в море на сапе. Его друга, к счастью, спасли, а его, к сожалению, нет. Ну, друзья, уголовное дело завели в Кизлярском районе Дагестана из-за большого числа бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. На нападение животных в 2025 и 2026 годах жаловались еще в полицию местные жители. По версии следствия, в районе не проводят отлов безнадзорных животных. Уголовное дело возбудили по статье халатности. Следствие сейчас устанавливает всех виновных. Ну и, друзья, ситуация с распространением саранчевых в Дагестане находится под контролем Минсельхоза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обработку уже провели на площади более 43 тысяч гектаров. Это касается преимущественно северной части республики, включая отгонные земли Кочубейской зоны. Обработка проводят частично с помощью авиации. Я напомню, что в этом году на борьбу с вредителями, как мы сообщали Диалог ФМ, выделили 25 миллионов рублей. Работу координирует республиканский штаб при Минсельхозе. По данным, кстати, телеграм-канала Дагестан 24, большое количество вредителей перемещается на трассе между селами Артезиан и Кочубе. Автомобилистам пришлось даже закрывать окна. По одной из версий, насекомые прилетели из Калмыкии. Ну и, друзья, владельцы кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за отравление 24 человек, следует из документов Советского суда столицы Дагестана, который есть в открытом доступе. Предпринимателя признали виновным в оказании небезопасных услуг. Суды установили, что предприниматель грубо нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и хранил мясо птицы с нарушениями. В итоге в кафе сначала отравились 9 человек, а в мае 2025 года 15. Несколько посетителей, которые ели пиццу и роллы с курицей, попали в больницу. Обошлось без летальных исходов, после чего Роспотребнадзор Дагестана подтвердил, что продукция кафе была опасна. В пробах воды, готовых блюд, полуфабрикатов и сырья, лосось, куриное филе, сыр, креветки обнаружили повышенное содержание бактерий кишечной палочки. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Фемида учла как смягчающее обстоятельство то, что у бизнесмена двое маленьких детей положительную характеристику с места жительства, а также добровольное признание преступления. Владельцу кафе «Олива» назначили, я напомню, что штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в материалах инстанции. Ну и, друзья, индексацию тарифов на электроэнергию перенесли с июля на октябрь текущего года. Я напомню, что с завтрашнего дня оплату за свет мы производим не в Россети «Северный Кавказ». Все жители Дагестана теперь оплачивают в Ставрополь «Энергосбыт». Физическим лицам ничего не надо делать, договора будут переоформлены автоматически, а вот юридические лица получат пошаговый инструктаж. Так вот, Ставрополь «Энергосбыт» — единый гарантирующий поставщик электроэнергии в Дагестане завтрашнего дня, информирует потребителей о важных изменениях в сфере тарифного регулирования. Энергокомпания сообщает, что вопреки ежегодной практике, привычное повышение тарифов на электроэнергию произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Размер индексации определяется регулирующим органом. Я напоминаю, что распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года закреплено решение о переносе срока индексации тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Я также напомню, что

0: свободные. Друзья, заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы энергосетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, которые направлены на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. Федор Щукин отметил, что эта тема не просто отраслевой вопрос, а базовая гарантия для стабильности для людей и экономики. Так вот, сейчас на первый план выходит четкая координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, а также выработка системных решений для долгосрочной стабильности рынка, отметил он. Я напомню, что накануне Владимир Путин в совещании с кабинетом министром и представителями нефтяных компаний заявил о необходимости безусловного соблюдения графика поставок топлива. Ну что, друзья, я напомню, что для оперативного мониторинга ситуации правительством сейчас создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме, также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Я напомню, что также Росстат ранее опубликовал очередные данные об изменении цен на топливо в регионах России. Так вот, за неделю 16 по 22 июня розничные цены на топливо в стране выросли в среднем на 3%. В Дагестане средняя цена здесь указывается почему-то 87 рублей, хотя на заправках она 115. Я также напомню, что на прошлой неделе многие автомобилисты из Махачкалы столкнулись с сильным ростом цен на все виды топлива и его нехваткой. Некоторые выстраивались в очереди в АЗС. В Махачкале по несколько часов стоимость литра газа на отдельных АЗС достигала до 40 рублей за литр, бензина марки АИ до 130 рублей за литр, судя по сообщениям в соцсетях и табло на заправках. Ну и, друзья, многодетные семьи в Дагестане получили право на бесплатное посещение музеев и парков. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетных семей, музеев, парков культуры и отдыха, а также выставочных залов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов. Согласно документу, льгота распространяется на все учреждения культуры Дагестана, которые находятся в ведении органов исполнительной власти. При этом воспользоваться правом на бесплатный вход могут многодетные семьи, независимо от места их фактического проживания на территории Дагестана. Объясню своими словами, если вы прописаны в Кизляре или в селе, то в Махачкале вы также можете бесплатно, если многодетная семья, пройти в музеи, которые подведомственны правительству Дагестана. Для реализации этой меры социальной поддержки правительство рекомендовало органам местного самоуправления принять аналогичные нормативы, правовые акты, чтобы расширить действие льготы на муниципальные учреждения культуры и парки. Для получения доступа, кстати, к бесплатному посещению членам многодетной семьи достаточно обратиться в администрацию учреждения и предъявить удостоверение единого образца, подтверждающего его статус. Россияне стали чаще интересоваться электромобилями на фоне топливного кризиса. Автодилеры рассказали Коммерсанту, что в прошлом месяце запросов на покупку таких машин стало как минимум вдвое больше. Тему продолжит моя коллега, ей прямо сейчас слово.
1: Не бензином едины. Интерес к электромобилям растет в России уже не первый месяц. Как сообщал Минпромторг, с начала года в стране реализовали 44 тысячи автомобилей на гибридной и электротяге. Почти вдвое больше год к году. По словам собеседников Коммерсант ФМ, во многом прирост обеспечил коммерческий сегмент. Особенно в тех регионах страны, где ранее уже наблюдались проблемы с поставками топлива, и в частности в Крыму. Помогают льготы. До конца года субсидия на кредит или лизинг снижает цену отечественной модели примерно на треть. При этом те, кто готовится совершить покупку, в основном не хотят переплачивать за премиум-сегмент и выбирают недорогие модели, отмечает основатель EN Cars Евгений Забелин.
2: В метриках пока оценить, наверное, рано, но спрашивают, людям нужны недорогие электромобили, чтобы перемещаться взамен ДВС-ов. У нас, допустим, Чинган есть Q05, электромобиль ценой порядка 2 миллионов рублей, Гак Айон Вай, который стоит меньше 2 миллионов рублей, в бюджетном сегменте вот эти самые популярные. И дальше разрыв идет, потому что следующие уже электромобили резко в премиальном сегменте, но благодаря нынешнему утилизационному сбору, это уже порядка 10 миллионов рублей. Это традиционно Xiaomi Zikr.
1: В автостате тоже считают, что рынок автомобилей на альтернативной тяге почувствует эффект топливных проблем только через 2-3 месяца. И это только если дефицит окажется затяжным. Пока резкого рывка статистика не показывает. По данным агентства, за последние 7 дней на учет в России встал 231 электромобиль. Хотя это почти вдвое больше, чем недели ранее, до майских показателей она не дотягивает. С подключаемыми гибридами ситуация похожая. Даже при росте интереса электрокары останутся нишевым сегментом, уверен президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подчуков.

0: Сеть электрозаправок по-прежнему не развита. В основном приобретают второй, третий автомобиль в семью. Те люди, у которых есть коттедж или парковка под домом с возможностью подключения к зарядному устройству. Поэтому говорить о том, что сейчас люди начнут пересаживаться на электромобили, просто не приходится. Другое дело, что на фоне участившихся историй с дефицитом бензина ко мне несколько человек обратились. Может быть, рынок на фоне вот этой истории увеличится, но это будет просто продано не 12 тысяч автомобилей, как в прошлом году, ну а будет на 3-4 тысячи больше. А электромобиль в основном дороже, чем любой автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания.
1: Между тем, чтобы избежать неудобств с электрокарами, часть автомобилистов выбирает более привычную альтернативу бензину – газобаллонное оборудование. Это позволяет сократить затраты на топливо почти наполовину, говорят опрошенные Коммерсантов М-эксперты и участники рынка. Правда, нужно учесть и стоимость установки – минимум 50 тысяч рублей, говорит основатель Центра Медведев ГБО Сергей Медведев.
2: Человек звонит и спрашивает, можно ли установить и когда. Цена уже даже третьестепенная. То есть первая возможность установки на автомобиль, народ готов ждать и через месяц, готов заплатить для того, чтобы раньше переоборудоваться. Сервис загружен на процентов 110-120. В среднем переоборудовать в день при поступающих заявках можно до 30 автомобилей. Сейчас и BMW X6 звонят, Range Rover звонят, Porsche звонят. Такая установка сейчас обойдется от 60 тысяч рублей. Плюс-минус, в зависимости от комплектации и выбора оборудования.
1: Если считать по расходам на 100 километров, поездка на 95-м обойдется примерно в 580 рублей. На газе около 300, а на электротяге от 180 до 450 рублей. Цифры работают против бензина. Но пока не настолько, чтобы водители массово меняли машину и привычки.
3: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: Реклама на «Диалог-ФМ». Звоните 91 104 и 8.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Верховный суд Дагестана обязал, кстати, собственника снести шестиэтажный самострой в Махачкале. Ранее суд первой инстанции отказал муниципалитету в удовлетворении этого иска. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, признала постройку незаконной, тем самым став на сторону администрации Махачкалы. Как установили эксперты, собственник возвел объект без получения соответствующего решения проектной документации. Кстати, по итогам рассмотрения дела судебная коллегия признала постройку самовольной. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. С 22 по 28 июня, как мы здесь немного отчет кидаем, от Госавтоинспекции Республики Дагестан на территории Дагестана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли 4 человека, еще 52 получили ранения различной степени тяжести. Среди них трое детей. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану. Друзья, продолжаем. С начала 2026 года отделение Социального фонда России по Дагестану выдало около 3000 путевок на санаторно-курортное лечение, направив на эти цели более 110 миллионов рублей. Эта программа, кстати, направлена на поддержку федеральных льготников, которые нуждаются в оздоровлении. Так, категории граждан, имеющие право на получение государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг, включая санаторное курортное лечение, относятся лица с инвалидностью, в том числе и дети. Среди них ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов. Как пояснил руководитель отделения Социального фонда по Республике Дагестан Лжана Загидова, важно помнить, что путевка и бесплатный проезд к месту лечения не предоставляются тем, кто ранее отказался от набора социальных услуг. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дорожники восстановили транспортное сообщение селом Камилуха, о котором мы накануне говорили, Тляратинского района Дагестана. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. На дороге Тлярата-Камилух был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Как мы ранее сообщали, что с 23 июня село Камилуха осталось без транспортного сообщения из-за того, что поднявшийся уровень воды в селе Джурмут размыл участок автодороги. Ну и, друзья, движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе села Мацаул будет временно перекрыто 2 июля. Об этом сообщает администрация Хасаюртовского района Дагестана. То бишь, в Хасаюртовском районе будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд. Переезд закроют для движения с 6 утра до 16.00 именно 2 июля из-за ремонтных работ. Объезд автотранспорта будет осуществляться через село Батаюрт. Ну и, друзья, подача горячего водоснабжения в городе Южно-Сахакумск пока прекращена до 17.00. Об этом уточнили в муниципалитете по информации мэрии. Связано это с проведением ремонтных работ по замене задвижек на центральной линии. Насколько я знаю, мы вещаем в Южно-Сахакумске, поэтому сообщаем именно эту новость. Друзья, продолжаем далее. Денис Авдеев назначен накануне прокурором Дагестана. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, Авдеев назначен на 5-летний срок. Уроженец Самарской области, Авдеев имеет историческое и юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2001 года. Последние 3 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Ну и по данным Союза предпринимателей Республики Дагестан, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в республику упали на 50% по сравнению с маем этого года. А если быть точнее, то с 70 тысяч единиц до 35 тысяч. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона топливом, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. Я напомню, что в учетное статистике не отражены поставки автоцистернами, которые также влияют на общий объем снабжения нашего Дагестана. Поэтому все эти данные нам дает Союз предпринимателей Республики Дагестан. Ну и, друзья, Заур Скандеров прокомментировал итоги 23-го съезда партии «Единая Россия». Напомню, что в Москве позавчера завершился съезд партии «Единая Россия», который собрал делегации всех регионов страны. Также Дагестан на мероприятии представляли Федор Щукин и Заур Скандеров, который является и пресс-секретарем регионального отделения. Итак, помимо этого, парламентарии поддержали инициативу президента введения особого статуса для учителей, отметив, что педагоги, которые воспитывают патриотическое поколение, нуждаются в реальных мерах поддержки. Также Заур Искандеров высоко оценил роль первичных отделений партии, назвав их главным звеном для оперативной связи с жителями Дагестана. Ну и, друзья, позавчера ночью аэропорт Махачкалы торжественно встретил первый рейс иорданского перевозчика Fly Jordan. Самолет Boeing 737-300 прибыл в 00:16 и вылетел обратно в 1:30. Я напомню, что запуск чартерной программы по маршруту Оман-Махачкала-Оман был отмечен водной аркой. Пока рейсы выполняются в чартерном формате, но авиакомпания планирует перевести их в регулярный. Это упростит доступ жителей Дагестана к туристическим направлениям Иордании, включая... Почти 1500 человек погибли от землетрясений в Венесуэле. Последние данные приводят местные власти. По неофициальным данным, без вести пропали больше 50 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и в соседних регионах. Два землетрясения магнитудой 7,5 баллов произошли, я напомню, что 25 июня у северного побережья страны. ООН оценила ущерб почти в 7 миллиардов долларов. В стране введен режим чрезвычайного положения. По данным зарубежных СМИ, Венесуэле не хватает техники и спасателей, чтобы разобрать руины здания. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Землетрясения обрушили больше 770 зданий, пишет Рейтер. 3000 человек ранены, а 12 тысячам пришлось покинуть свои дома. Геологическая служба США допускает, что под завалами могли погибнуть в 10 раз больше, чем сообщает Каракас, свыше 10 тысяч человек. В результате бедствие может стать одним из самых смертоносных в Латинской Америке за последние 100 лет. За выходные в столице страны сильно изменился городской пейзаж, пишет местная газета «Националь». Площади, парки и фасады музеев превратились в палаточные лагеря, где разместились семьи, оставшиеся без крова. После волны автошоков жители боятся возвращаться домой и ждут оценки состояния здания от властей. Однако землетрясения истощили все ресурсы, а правительство перевело все силы на спасение людей из-под завалов, пишет издание. Кроме того, у служб не хватает спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины в пригороде и соседних штатах. Своих специалистов в страну выслали Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор, но их количество по-прежнему недостаточно, отмечает «Националь». Хуже всего обстоит ситуация в городе Лагуэра, где семьи не могут купить продукты. В самых густонаселенных районах открыто не больше пары торговых центров. В других местах не хватает электричества, из-за чего кассы магазинов тоже не работают. В Лагуэре, по словам корреспондентов Associated Press, растет напряженность между населением и властями. Венесуэльские чиновники заявили, что к выходным в город отправили 1600 спасателей, а 14 тысяч военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители почти не заметили присутствие каких-либо спецслужб. Люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им пришлось работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных. На фоне трагедии Венесуэлу пообещала вернуться лидер оппозиции Мария Карина Мачадо, пишет Bloomberg. Она уже пыталась отправиться в Каракас из США на прошлой неделе, но поездку отменили. По данным агентства, этому препятствовала администрация Дональда Трампа. По словам источников из Белого дома, чиновники опасаются возвращения оппозиционного лидера, поскольку это приведет к открытому противостоянию с нынешним венесуэльским режимом и отвлечет внимание от спасательных работ.
1: 30 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день 30 июня. В 1908 году произошло знаменитое Тунгусское событие. Над Сибирью произошел мощный взрыв, причины которого до сих пор обсуждают ученые. А вот любители фантастики до сих пор уверены, что без инопланетян, товарищи, здесь ничего не обошлось. В 1934 году в Германии произошла Ночь длинных ножей. Это одно из самых известных политических событий 20 века. Хорошее напоминание о том, что историю лучше изучать по учебникам, а не повторять. В 1971 году экипаж космического корабля «Союз-11» трагически погиб при возвращении на Землю. Их вклад навсегда останется частью освоения советского космоса. А в 1997 году мир увидел первую книгу о Гарри Поттере в США. После этого миллионы детей начали мечтать получить письмо из Хогвартса. Но вместо этого получили домашнее задание на лето, мне кажется. А еще, друзья, сегодня 30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Поэтому сегодня можно официально сказать, я не зависаю в телефоне, я отмечаю праздник. История все-таки показывает, одни события меняют мир, а другие просто дают отличный повод рассказать о них в программе «Утро» на Диалог ФМ. Всем желаем доброе утро, меня зовут Расим Загиров, и мы продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Четверо жителей Ставропольского края получили до 19 лет лишения свободы за участие в бандформировании Басаева и Хатаба в нападении на Дагестан в 1999 году. Приговор вынесли им накануне. Верховный суд Дагестана, осужденные, признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе, которая действовала в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. Помимо этого, им меняется посягательство на жизнь военнослужащего вооруженных сил России. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Ну и, друзья, сотрудниками госавтоинспекции Дагестана за прошлую неделю отстранили от управления транспортным средством 68 водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщается в госавтоинспекции Дагестана. Против восьмерых нарушителей, которые повторно попались на вождение в нетрезвом состоянии, возбуждены уголовные дела. Как ранее сообщали мы, за предыдущие 7 дней, то бишь до 21 июня, в Дагестане были наказаны 82 водителя. Друзья, на 6-м километре дороги Манас-Сергакала-Первомайская в селе Карабудахкент произошло частичное обрушение полки землеполотна с разрушением дорожного покрытия крайней правой полосы. Причиной стали оползненные процессы, которые активировались еще после ливней 29 марта. Как сообщает нам Дагестан-Автодор, 27 июня произошло обрушение обочины и разрушение асфальтобетонного покрытия. Специалисты ведут подсчет объемов восстановительных работ. Движение транспорта организовано пока по временной схеме по двум полосам. В порядке. Ну и, друзья, Кизилюрт и соседние поселения сегодня и на 3 дня останутся без газа, поэтому плановое отключение планируется в городе Кизилюрт именно с сегодняшнего утра и до 2 июля до 18.00. В течение 3 дней компания «Газпром Трансганс Махачкала» будет устранять дефекты на газопроводе Кизилюрт. Под отключение вместе с Кизилюртом попадут села Комсомольское, Нижний Череюрт, Гельбах, Султан, Янгиюрт, Нечаевка, Мацеевка, а также дачные участки прилегающихся территорий. Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспризорованных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю. Этим летом рейсы не выполняет примерно каждый 5-й самолет российских авиакомпаний. Как пишет «Коммерсант», из 673 воздушных судов в эксплуатации сейчас не находится около 130. Основная причина связана с длительным техническим обслуживанием. Обычно в летний сезон временно простаивает около 10% авиапарка, однако сейчас этот показатель заметно выше. Эксперты связывают это в том числе со сложностями ремонта и обслуживания самолета. Срок рассмотрения заявлений на испанские шенгенские визы увеличился до 45 дней. Это связано с ростом числа обращений, говорится на сайте визового центра. Туристам рекомендуют подавать документы заранее с учетом новых сроков. Ранее также увеличился срок рассмотрения заявлений на итальянские визы. Их оформление теперь можно занимать не более 60 дней.
4: Точка зрения Дмитрия Гризе. Александр Вучич выступил на митинге своих сторонников с прощальным обращением. Он покидает пост президента. Осенью в стране состоятся досрочные парламентские, а за ними и президентские выборы. Таким образом, действующая власть приняла основное требование оппозиции, ядро которой – сербские студенты, поколение Z. Они намерены выдвинуть своих кандидатов и стать главной политической силой в республике. Естественно, Вучич их не устраивает. Действующего лидера обвиняют в коррупции, кумовстве и иных грехах. Тем не менее, правящая сербская прогрессивная партия Александра Вучича по-прежнему пользуется немалой поддержкой избирателей. В основном среди так называемых бюджетников и по большей части в сельских районах, а также малых городах. Вучич, как считается, сыграл на опережение, пошел на досрочные выборы, пока у него есть эта самая поддержка. В случае победы он намерен стать партийным премьер-министром. Иными словами, произойдет рокировка, и центр принятия решений перейдет в правительство. Впрочем, это внутреннее дело независимого государства. Как в перспективе сложатся отношения с Россией, вот в чем вопрос. Между братскими странами в последнее время не все ладится. Москва несколько раз обвиняла Белград в поставках снарядов Украине. Вучич обещал разобраться, но, видимо, не все в этой части сумел сделать. Скажем мягко. Сербия активно развивает отношения с Китаем и не отказывается от курса на вступление в ЕС. Тогда как оппозиция в лице студентов выступает за решение в первую очередь внутренних проблем, а не против привычных внешнеполитических игр. При этом наблюдается явное охлаждение к Брюсселю. С одной стороны, он требует признать независимость Косово, что для большинства сербского населения неприемлемо, а с другой, ради редкоземельных металлов был готов простить Вучичу буквально все. Речь идет о разработке литиевого месторождения ядер. Страна могла получить миллиардные доходы, но, видимо, не получит. Оппозиция и борцы за экологию добились консервации проекта. Теперь литий, похоже, будут добывать в Германии. Как бы то ни было, можно предположить с высокой долей вероятности, что Сербия отходит от привычной повестки с кем быть, с Россией или ЕС, и переходит все больше к своим внутренним проблемам, именно как независимое государство с самостоятельной повесткой, не желая быть никому ни младшим, ни старшим братом. Уходит Вучич или остается, в данном случае неважно. Сербия вряд ли вступит в СНГ или в какие-либо другие интеграционные с Москвой организации. Но все же, для Кремля Вучич, естественно, предпочтительнее. С его окончательным уходом из политики возникает большой риск, что отношения серьезно испортятся. Впрочем, как знать, возможно, победит так называемый прагматичный подход.
5: Точка зрения.
3: Москвичи не могут записаться на сдачу экзамена в столице. Свободных слотов на аттестацию по маломерным судам нет практически до декабря, рассказали Коммерсанту представители учебных центров. Что говорят в ГИМС и можно ли поймать записи в других регионах, тему продолжат мои коллеги.
6: Будущие судоводители рискуют пропустить летний сезон. Гидроциклы, катера, парусные суда остаются у причала, и причина не только в отсутствии топлива. Москвичи, что уже закончили программу в учебных центрах, никак не могут попасть на экзамен в столичную госинспекцию по маломерным судам. Свободных слотов на сдачу теории не поймать. Желающие получить права едут в соседние регионы, но и там уже очереди, говорит замдиректора по оперативному обеспечению Центра дистанционной подготовки «Сторм» Лев Ипатов.
7: Каждый записывается через госуслуги, имеет право сдать в любом регионе. От Калининграда и до Камчатки. Сейчас сезон, нужно было сдавать там осенью или весной, но все решили, как всегда, при этом не хватает места. Наши ученики, ну, общаемся, он говорит, то есть до сентября, это было недели три назад, он в Москву не смог записаться. Все занято. Он записался в Ярославль на 20 июля.
6: Госинспекция по маломерным судам МЧС России по Москве не смогла предоставить оперативный комментарий на запрос Коммерсант-ФМ. Но то, что проблема с записью есть, признал оператор горячей линии, порекомендовал искать слоты в других городах или записаться на аттестацию по телефону. Сделать это можно только по понедельникам. Звонить, как пишут в пабликах, бесполезно. Так что москвичи едут на экзамены уже не к соседям, а за 500 километров, рассказывает основатель школы «Морская гавань» Максим Широков.
8: В Москве принимали экзамены только на Чепхыгина, одно подразделение, и в Подмосковье, Мытища и Химки. Там и там сейчас нигде ничего не принимают. Ни практику, ни теорию не могут сдать. Как инспектора озвучивают, что у них некому работать, и плюс у них новая программа может в день чуть ли не два человека провести всего лишь. Некоторые ГИМСы там запись на декабрь месяц в Туле, в Рязани. От наплыва москвичей уже тоже начинаются проблемы с записью. Та же самая Тверь, там уже конец августа, начало сентября. Все уже подзабито.
6: Даже если сдать теорию в Нижнем Новгороде, например, остается еще и практическая часть. С этим в московском регионе снова возникают сложности. И не с записью. В ГИМС Москвы не хватает судов, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Но аттестация практических навыков, как сказано в релизе на официальном сайте госинспекции, теперь возможно на маломерных судах заявителей, а также самих учебных центров. Только вот не каждая школа готова дать и перевести гидроциклы и лодки на водную базу ГИМС. Непонятно также, кто будет оплачивать эти расходы. Учебные центры остались вообще вне игры, продолжает Лев Ипатов из центра «Сторм».
7: Особо не контактируем. Раньше ГИМС, если вводить правила, законы, нас собирали, представители школ, с нами обсуждали. А сейчас знали, что, допустим, обучение судоводителей, коммерческих судов должны передать в ГИМС, и мы эту информацию отлавливаем сами. И только вот сейчас выложили они на свой сайт новые правила аттестации, которые подписаны были еще в феврале. Каждый сам готовится. Плюс сейчас у них на сайте есть, допустим, вопросы из билетов в бесплатном доступе. Можно зайти и натренировать, и пойти сдавать экзамен.
6: Ответы есть, только вот экзамены некому принимать, а желающих с каждым годом становится все больше. Тема отдыха и путешествий по водам России пошла в гору, подчеркивает владелец «Байкал Яхт Групп» Сергей Гмыра.
9: Не обязательно люди покупают суда, но желание получить права и там взять тот же самый хлосбот в аренду и отправиться в путешествие самостоятельно без капитана. Есть сообщество свыше 3000 человек, которые делятся опытом хождения по воде именно в России. Несколько компаний приглашают желающих в команде со всеми пройти серьезный участок из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот. Кружуешься, изучаешь лоцию, опытные капитаны помогают. После таких катушек возникает желание именно получить самостоятельно права и самому управлять.
6: Курсы судовождения можно пройти даже дистанционно. В зависимости от программы школы обучение будет стоить от 10 до 25 тысяч рублей. Это без практики. Чтобы сдать экзамен, нужно взять минимум 5 занятий на воде. Час тренировки на гидроцикле от 5 тысяч рублей, на катере от 10.
3: Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспризорованных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю.
10: Сейчас лимиты на заправку действуют как в отдельных регионах, так и у самих нефтяных компаний. По словам участников логистического рынка, половина крупнейших производителей ограничила суточный отпуск по топливным картам для юридических лиц. Это 50-60 литров бензина в день и 200-250 литров дизеля. Причем выдача новых карт заблокирована. Такого количества не хватает на длительные поездки, отмечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
11: Данная проблема связана больше с операционным решением в рамках каждой транспортной компании. 50 литров бензина в день хватает в среднем на 400-600 километров для легкового автомобиля и 600-850 для грузового в сутки. При среднестатистической поездке на легковом автомобиле и на грузовике этого объема достаточно. Но если вдруг сотруднику необходимо поехать в командировку в другой город на автомобиле, 400-600 километров выглядит уже не так существенно, и их не хватит. То же касается специальных проектов на грузовых автомобилях, когда водители меняются, но сам автомобиль едет без остановки.
10: Лимиты на АЗС вынуждают перевозчиков заключать договоры с новыми поставщиками и топливными агрегаторами. Логисты вынуждены на ходу перестраивать свои внутренние процессы. Например, вводить правила для автопарков. Тягачи должны заправляться до полного бака при расходе трети его объема. Из-за этого время в пути растет на 2 часа в сутки. Но конечные клиенты этих трудностей пока не замечают, говорит генеральный директор независимой сервисной компании Олег Черников.
12: У нас поставки промышленного оборудования, запчастей, комплектующих отечественного производства, импорта много. Честно говоря, я не вижу в нашей сфере проблем никаких. Со стороны наших заказчиков я не вижу каких-то проблем, влияющих на нашу работу. Со стороны поставщиков я не вижу проблем. Дефицита нет. По срокам поставки тоже никаких изменений. Дефицит гипотетически должен через энное количество месяцев или полгода, год повлиять на оборудование, которое я поставляю. Пока до него дойдет, это же как снежный ком, например, рассматривать можно, или нарастающим каким-то потоком. И если вопрос не будет как-то перестроен, урегулирован, может как-то повлиять на мою деятельность.
10: Если ситуация не разрешится в ближайшее время, последствия ощутят и потребители, считает генеральный директор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.
13: Есть серьезный кризис дизельного топлива. По разным оценкам экспертов, возникает возникают сложности в разных регионах. Мы уже готовимся к этому, просматриваем, где какие есть сложности. Мы видим, что это достаточно в долгую бизнеса будет сложно, потому что дизельного топлива мы потребляем в достаточно большом количестве, в том числе и как наши партнеры. Есть ограничения в некоторых регионах по 100 литров на одну грузовую машину. Будет задержки в доставках грузов, ну и, конечно, удорожание стоимости, потому что часть транспорта придется поставить на стоянку.
10: Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, что из-за проблем с авиасообщением российский бизнес изменил формат командировок и переориентировался на поездки на автомобилях. Однако теперь сложности возникли и здесь.
3: За окном сейчас в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики термометра обещают подняться до плюс 28. Переменная солнечность без существенных осадков. Легкий ветер с Каспийского моря. Это все-таки отличная погода, чтобы продуктивно провести этот день, а вечером прогуляться по набережной или встретиться с друзьями. Пусть последний день июня подарит вам хорошее настроение, приятные встречи и только добрые новости. С вами Диалог ФМ. Это радио, которое просыпается со всем Дагестаном.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Разные мысли.
1: Продукты и лидеры со временем меняются. Поэтому конкурентоспособность компании должна опираться на управленческую систему, а не на индивидуальные подвиги. Долгосрочный рост невозможен без приоритета развития людей над краткосрочной финансовой выгодой. Для достижения стратегических целей нужно объединить бизнес-задачи, организационные роли и цифровые инструменты в единую, прозрачную и автоматизированную систему. Устойчивость достигается, когда управление перестает быть интуитивным и становится воспроизводимым. Коллективное руководство и распределение полномочий между уровнями управления снижают риски субъективных ошибок и концентрации власти. Устойчивый рост возможен только тогда, когда архитектура управления опережает масштаб бизнеса, а не догоняет его. Ставка на безупречный сервис позволяет компании выживать и расти даже в условиях технологического отставания от конкурентов. Эффективное корпоративное управление строится на жестком централизованном контроле ресурсов при операционной автономии подразделений. Постоянная самокритика и готовность открыто обсуждать системные недостатки – базовые инструменты непрерывного внутреннего развития. Развитие организации – это не разовые изменения, а постоянный процесс адаптации структур и методов работы к меняющемуся рынку, где единственная константа – сама реформа.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кировском районе Махачкалы временно приостановлена подача воды из-за ремонтных работ. Аварийные мероприятия проводятся на магистральном водоводе, расположенном в поселке Семендер на проспекте Казбекова. Ограничения на подачу воды будут действовать до 15 часов и затронут определенные районы, включая микрорайоны Учхоз и Досаав, а также поселки Семендер и Красноармейск. Кировский районный суд Махачкалы вынес решение по иску управления имущественных и земельных отношений города. Суд постановил вернуть в муниципальную собственность земельный участок площадью 268 квадратных метров, расположенный на улице Кундухова, 4Б. Суд также решил исключить информацию об участке из кадастрового учета. Жилой дом, построенный на участке, признан самовольной постройкой. Ответчику предписано снести дом за свой счет. В России вновь появится бензин стандарта Евро-2, пишет «Коммерсант». Правительство планирует разрешить производство данного вида топлива на ближайший год, что позволит использовать нефть без сложной переработки, увеличив предложение бензина на сотни тысяч тонн ежемесячно. Однако специалисты предупреждают, что для современных автомобилей использование такого топлива может представлять опасность. Из-за проблем с бензином таксисты стали реже появляться на дорогах, пишет «Коммерсант». Согласно оценкам специалистов, отток водителей ускорился на 20%. Водители стараются избегать длительных поездок и заказов в центральные районы города, так как существует риск остаться без топлива. Мошенники в игровых чатах и мессенджерах обещают детям бонусы и игровую валюту, требуя назвать номер телефона и получить СМС-код. Об этом сообщил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники просят детей выполнить задание, включая скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве. Полузащитник сборной Марокко Мехди Мубарик завершил аренду в махачкалинском «Динамо». 25-летний игрок присоединился к дагестанской команде на правах аренды из эмиратского «Аль-Айна». За время выступлений в «Динамо» Мубарик принял участие в 27 матчах и забил 2 гола. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
6: Иногда величайший переворот начинается не с грохота, а с тихого. А что если? В 1905 году Альберт Эйнштейн задал именно такой вопрос и переписал основы реальности. Его специальная теория относительности строилась на двух простых принципах. Законы физики одинаковы для всех. Кто движется равномерно, и скорость света – абсолютный предел, который не зависит от того, бежите ли вы ему навстречу или убегаете. Из этих двух предпосылок выросла целая новая вселенная, где время течет по-разному, где прошлое и будущее перестают быть безусловными, а масса и энергия становятся двумя сторонами одной медали. В этом и есть особая красота науки. Из нескольких ясных утверждений рождается бесконечная сложность. Эйнштейн не столько открыл новые факты, сколько подарил нам новый язык для разговора с природой. Язык, на котором она охотно отвечает. И с тех пор мы смотрим на Вселенную иначе, не как на настоящую сцену с неизменными часами и линейками, а как на живой континуум, где все связано и все зависит от точки зрения. Теория Эйнштейна не просто изменила формулы в учебниках, она изменила сам способ нашего мышления, научила сомневаться в очевидном и искать красоту в парадоксах. Ведь величайшее чудо науки не в том, чтобы все объяснить, а в том, чтобы, объяснив, заставить нас снова удивляться миру.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории. Доброе утро, Дагестан. Вот и наступило 30 июня. Это последний день первого месяца лета. Если вы до начала июня говорили «все успею», то сегодня самое время проверить этот список, друзья. Или хотя бы сделать вид, что он вообще был у вас. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. И доброе утро всем, кто уже на работе, кто едет по делам, кто встречает рассвет у моря. И тем, кто только сейчас включил третий будильник и решил «ну все, пора вставать». Где бы вы ни были, в Махачкале, в Дербенте, в Кизляре, Буйнакске, в Хасаюрте или в любом уголке нашей необъятной республики, спасибо, что начинаете этот день вместе с нами. Впереди хорошие новости, интересные истории, улыбки, музыка, которая поможет зарядиться настроением на весь день. Итак, мы начинаем.

0: Каждому делу свое время. Свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и, друзья, утро на Диалог FM. Всем желаем доброго утра, отличного настроения. 12-летний мальчик в Дербенте спас море двух детей, которых стало уносить течением. Об этом сообщается в канале «Макс. Мой Дербент». Инцидент произошел еще 28 июня. Подросток увидел, как детей уносят волны, бросился в воду, подхватил их и держал, пока на помощь не подоспели взрослые. Юного героя зовут Платон, он приезжий. Платон спас не просто двух детей, говорится в социальных сетях, его родные люди. Ранее также сообщалось, что в Дагестане утонул мужчина, вышедший в море на сапе. Его друга, к счастью, спасли, а его, к сожалению, нет. Ну, друзья, уголовное дело завели в Кизлярском районе Дагестана из-за большого числа бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного комитета России. На нападение животных в 2025 и 2026 годах жаловались еще в полицию местные жители. По версии следствия, в районе не проводят отлов безнадзорных животных. Уголовное дело возбудили по статье халатности. Следствие сейчас устанавливает всех виновных. Ну и, друзья, ситуация с распространением саранчевых в Дагестане находится под контролем Минсельхоза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обработку уже провели на площади более 43 тысяч гектаров. Это касается преимущественно северной части республики, включая отгонные земли Кочубейской зоны. Обработка проводят частично с помощью авиации. Я напомню, что в этом году на борьбу с вредителями, как мы сообщали Диалог FM, выделили 25 миллионов рублей. Работу координирует республиканский штаб при Минсельхозе. По данным, кстати, телеграм-канала «Дагестан-24», большое количество вредителей перемещается на трассе между селами Артезиан и Кочубей. Автомобилистам пришлось даже закрывать окна. По одной из версий, насекомые прилетели из Калмыкии. Ну и, друзья, владельцы кафе «Олива» в Махачкале оштрафовали на 100 тысяч рублей за отравление 24 человек, следует из документов Советского суда столицы Дагестана, который есть в открытом доступе. Предпринимателя признали виновным в оказании небезопасных услуг. Суды установили, что предприниматель грубо нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и хранил мясо птицы с нарушениями. В итоге в кафе сначала отравились 9 человек, а в мае 2025 года 15. Несколько посетителей, которые ели пиццу и роллы с курицей, попали в больницу. Обошлось без летальных исходов, после чего Роспотребнадзор Дагестана подтвердил, что продукцию кафе была опасна. В пробах воды, готовых блюд, полуфабрикатов и сырья, лосось, куриное филе, сыр, креветки обнаружили повышенное содержание бактерий кишечной палочки. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Фемида учла как смягчающее обстоятельство то, что у бизнесмена двое маленьких детей положительную характеристику с места жительства, а также добровольное признание преступления. Владельцу кафе «Олива» назначили, я напомню, что штраф

0: Тарифов на электроэнергию произойдет не с 1 июля, а с 1 октября. Размер индексации определяется регулирующим органом. Я напоминаю, что распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года закреплено решение о переносе срока индексации тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году. Я также напомню, что раньше мы сообщали, что функции единого гарант-поставщика в Северном Кавказе, не только в Дагестане, с завтрашнего дня перейдут от Россети Северный Кавказ к Ставрополь-Энергосбыт. Итак, с 1 июля 2026 года энергокомпания приступает к работе в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в части Северной Осетии. И улица Пушкина вновь будет закрыта для движения автотранспорта из-за фестиваля, об этом сообщает мэрия Махачкалы. Движение на участке между улицами Ливаневского и Яракского граничит уже в 22:00 2 июля. Для машин этот отрезок улицы Пушкина будет закрыт аж до 6 июля. Гостей ждут ярмарка там, выступления артистов, акции, конкурсы, вход абсолютно свободный. Друзья, заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, стабильность работы энергосетевого комплекса, а также реализацию на территории Дагестана мероприятий, которые направлены на повышение ее инвестиционной привлекательности и реализацию значимых инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено текущей ситуации с обеспечением Дагестана нефтепродуктами. Федор Щукин отметил, что эта тема не просто отраслевой вопрос, а базовая гарантия для стабильности для людей и экономики. Так вот, сейчас на первый план выходит четкая координация действий федеральных и региональных властей с производителями и поставщиками топлива, а также выработка системных решений для долгосрочной стабильности рынка, отметил он. Я напомню, что накануне Владимир Путин в совещании с кабинетом министров и представителями нефтяных компаний заявил о необходимости безусловного соблюдения графика поставок топлива. Ну что, друзья, я напомню, что для оперативного мониторинга ситуации правительством сейчас создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме, также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Я напомню, что также Росстат ранее опубликовал очередные данные об изменении цен на топливо в регионах России. Так вот, за неделю 16 по 22 июня розничные цены на топливо в стране выросли в среднем на 3%. В Дагестане средняя цена здесь указывается почему-то 87 рублей, хотя на заправках она 115. Я также напомню, что на прошлой неделе многие автомобилисты из Махачкалы столкнулись с сильным ростом цен на все виды топлива и его нехваткой. Некоторые выстраивались в очереди в АЗС. В Махачкале по несколько часов стоимость литра газа на отдельных АЗС достигала до 40 рублей за литр, бензина марки АИ до 130 рублей за литр, судя по сообщениям в соцсетях и табло на заправках. Ну и, друзья, многодетные семьи в Дагестане получили право на бесплатное посещение музеев и парков. Правительство Дагестана утвердило правила бесплатного посещения многодетных семей, музеев, парков культуры и отдыха, а также выставочных залов. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Дагестана Магомед Рамазанов. Согласно документу, льгота распространяется на все учреждения культуры Дагестана, которые находятся в ведении органов исполнительной власти. При этом воспользоваться правом на бесплатный вход могут многодетные семьи, независимо от места их фактического проживания на территории Дагестана. Объясню своими словами, если вы прописаны в Кизляре или в селе, то в Махачкале вы также можете бесплатно, если многодетная семья, пройти в музей, который подведомственны правительству Дагестана. Для реализации этой меры социальной поддержки правительство рекомендовало органам местного самоуправления принять аналогичные нормативы, правовые акты, чтобы расширить действие льготы на муниципальные учреждения культуры и парки. Для получения доступа, кстати, к бесплатному посещению членам многодетной семьи достаточно обратиться в администрацию учреждения и предъявить удостоверение единого образца, подтверждающего его статус. Россияне стали чаще интересоваться электромобилями на фоне топливного кризиса. Автодилеры рассказали Коммерсанту, что в прошлом месяце запросов на покупку таких машин стало как минимум вдвое больше. Тему продолжит моя коллега, ей прямо сейчас слово.
1: Не бензином едины. Интерес к электромобилям растет в России уже не первый месяц. Как сообщал Минпромторг, с начала года в стране реализовали 44 тысячи автомобилей на гибридной и электротяге. Почти вдвое больше год к году. По словам собеседников Коммерсант ФМ, во многом прирост обеспечил коммерческий сегмент. Особенно в тех регионах страны, где ранее уже наблюдались проблемы с поставками топлива, и в частности в Крыму. Помогают льготы. До конца года субсидия на кредит или лизинг снижает цену отечественной модели примерно на треть. При этом те, кто готовится совершить покупку, в основном не хотят переплачивать

0: Ведь за премиум сегменты выбирают недорогие модели, отмечает основатель EN Cars Евгений Забелин.
1: В метриках пока оценить, наверное, рано, но спрашивают, людям нужны недорогие электромобили, чтобы перемещаться взамен ДВС. У нас, допустим, Чинган есть Q05, электромобиль ценой порядка 2 миллионов рублей, GAC Ion Y, который стоит меньше 2 миллионов рублей, в бюджетном сегменте вот эти самые популярные. И дальше разрыв идет, потому что следующие уже электромобили резко в премиальном сегменте, ну, благодаря нынешнему утилизационному сбору, это уже порядка 10 миллионов рублей. Это традиционно Xiaomi Zeekr.
0: В автостате тоже считают, что рынок автомобилей на альтернативной тяге почувствует эффект топливных проблем только через 2-3 месяца. И это только если дефицит окажется затяжным. Пока резкого рывка статистика не показывает. По данным агентства, за последние 7 дней на учет в России встал 231 электромобиль. Хотя это почти вдвое больше, чем недели ранее, до майских показателей она не дотягивает. С подключаемыми гибридами ситуация похожая. Даже при росте интереса электрокары останутся нишевым сегментом, уверен президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.
2: Сеть электрозаправок по-прежнему не развита. В основном приобретают второй-третий автомобиль в семью. Те люди, у которых есть коттедж или парковка под домом с возможностью подключения к зарядному устройству. Поэтому говорить о том, что сейчас люди начнут пересаживаться на электромобили, просто не приходится. Другое дело, что на фоне участившихся историй с дефицитом бензина, ко мне несколько человек обратились. Может быть, рынок на фоне вот этой истории увеличится, но это будет продано не 12 тысяч автомобилей, как в прошлом году, ну а будет на 3-4 тысячи больше. А электромобиль в основном дороже, чем любой автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания.
0: Между тем, чтобы избежать неудобств с электрокарами, часть автомобилистов выбирает более привычную альтернативу бензину – газобаллонное оборудование. Это позволяет сократить затраты на топливо почти наполовину, говорят опрошенные Коммерсантов МЭксперт и участники рынка. Правда, нужно учесть и стоимость установки. Минимум 50 тысяч рублей, говорит основатель центра Медведев ГБО Сергей Медведев.
3: Человек звонит и спрашивает, можно ли установить и когда. Цена уже даже третьестепенная. То есть первая возможность установки на автомобиль, народ готов ждать и через месяц, готов заплатить для того, чтобы раньше переоборудоваться. Сервис загружен на процентов 110-120. В среднем переоборудовать в день при поступающих заявках можно до 30 автомобилей. Сейчас и BMW X6 звонят, Range Rover звонят, Porsche звонят. Такая установка сейчас обойдется от 60 тысяч рублей, плюс-минус, в зависимости от комплектации и выбора оборудования.
0: Если считать по расходам на 100 километров, поездка на 95-м обойдется примерно в 580 рублей. На газе около 300, а на электротяге от 180 до 450 рублей. Цифры работают против бензина, но пока не настолько, чтобы водители массово меняли машину и привычки.
4: Тридцатое июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно в этот день 30 июня. В 1908 году произошло знаменитое Тунгусское событие. Над Сибирью произошел мощный взрыв, причины которого до сих пор обсуждают ученые. А вот любители фантастики до сих пор уверены, что без инопланетян, товарищи, здесь ничего не обошлось. В 1934 году в Германии произошла Ночь длинных ножей. Это одно из самых известных политических событий 20 века. Хорошее напоминание о том, что историю лучше изучать по учебникам, а не повторять. В 1971 году экипаж космического корабля «Союз-11» трагически погиб при возвращении на Землю. Их вклад навсегда останется частью освоения советского космоса. А в 1997 году мир увидел первую книгу о Гарри Поттере в США. После этого миллионы детей начали мечтать получить письмо из Хогвартса. Но вместо этого получили домашнее задание на лето, мне кажется. А еще, друзья, сегодня 30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Поэтому сегодня можно официально сказать, я не зависаю в телефоне, я отмечаю праздник. История все-таки показывает, одни события меняют мир, а другие просто дают отличный повод рассказать о них в программе «Утро» на Диалог FM. Всем желаем доброе утро, меня зовут Расим Загиров, и мы продолжим очень скоро.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Лето, жара, солнце.
6: Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
11: Ну и, друзья, после рекламного блока в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Илья Збектемиров и военный оркестр Росгвардии по Республике Дагестан сыграют нам композиции, ну и ответят на вопросы по поводу Кубка России, который они получили совсем недавно.

0: Ну что, друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Сегодня у меня особенный эфир с утра, друзья. Когда говорят все-таки о военных людях, мы говорим и думаем всегда о чем-то таком, когда, знаете, есть какая-то своего рода дисциплина, ответственность. Но есть люди в погонах, которые умеют говорить без слов, их язык – это музыка, их направление – там мотивация к какому-то, знаете, бою, какому-то патриотизму. Поэтому у меня сегодня как раз-таки именно такие гости в нашей студии. У меня сегодня представители военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии, который стал абсолютным, кстати, победителем всероссийского конкурса военных оркестров России. Они завоевали главный кубок, первое место, а также получили специальный дипломы за лучшую концертную программу. У меня сегодня в гостях народный артист Республики Дагестан майор Ильяс Бектимиров, он же руководитель. Ильяс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И заслуженный артист, солист Денис Федоренко, именно Росгвардии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ребят, первый вопрос такой вот банальный. Когда вы узнали, что вы заняли первое место? Я, насколько знаю, это что-то такое этакое для Дагестана. У нас никогда оркестр не получал вот этот самый кубок. Ваши эмоции?
1: Эмоции зашкаливали.
2: Да, дикая радость победы просто.
1: Да. Была. Дело в том, что мы, когда изначально даже вот участвовали в отборочном туре, да, первый тур, мы даже не могли представить, что мы выйдем в финал всероссийского конкурса, потому что изначально отбор был по всей стране, это 81 военный оркестр, и мы вошли в семерку лучших по своей категории, и мы уже это считали победой, потому что в Дагестане, как вы и сказали ранее, да, что у нас, как бы, наше духовое искусство, оно не очень развито. А тут, как бы, мы, выйдя в финал, мы уже считали, что мы победили. Когда мы уже принимали участие во втором туре, мы понимали, что мы, как бы, в тройку войдем, потому что были действительно хорошо готовы. Но когда мы узнали, что мы не просто в тройку вошли, а еще одержали победу и, как бы, заняли первое место, и не просто первое место, а еще и стали абсолютными победителями этого конкурса. То есть первое место между собой в целом разделили три оркестра. Это наш Махачкалинского соединения Росгвардии, это город Санкт-Петербург и город Красноярск. Но абсолютные победители статус получили мы, потому что наш плацконцерт и наша концертная программа были признаны лучшими в стране. И то есть мы стали абсолютными чемпионами, абсолютными победителями.
0: Ильяс, я помню этот день, потому что все средства массовой информации Дагестана, они просто, знаете, максимально подхватили эту новость, и максимально прям все, вот наш военный оркестр, он занял первое место, и руководитель, соответственно, Ильяс Бектимиров. Ильяс, скажите, пожалуйста, вот а вы на какое сами место рассчитывали? Вот вы говорите, мы не ожидали. Вот вы едете, так сказать, на этот кубок, но не рассчитываете на первое место, это как?
1: Нет. Безусловно, мы, конечно, готовились на первое место, скажу честно. Вот,
2: Денис... Надеялись, по крайней мере, да. Точно. Но были, вот лично у меня были небольшие, как бы, такие сомнения, потому что я знал, что в этих городах, да, Москва, Петербург, Красноярск, там играют все выпускники консерваторий, то есть готовые, абсолютно готовые музыканты.
1: Да.
2: И был, ну, как бы, не то что сомнение, но я просто знал, что у нас отличная концертная программа, отличный плацконцерт у нас. Просто по эмоциям мы видим, что мы людей зажигаем. Вот. Но небольшие все-таки сомнения были, потому что это все-таки профессиональный, уровень, да, профессиональный конкурс такой, и среди музыкантов, именно профессиональных музыкантов. И тут мы взяли вот это первое место, что просто.
1: Да. Не то, что первое место. Консерватории нет вообще.
2: Да, у нас консерватории даже нет. У нас максимально, да, вот выпускники,
1: да,
2: училища музыкального.
1: Два училища в республике. Это Дербентское музыкальное училище и Махачкалинское музыкальное училище. Собственно говоря, их выпускники все у нас, как бы, да. И, а там Конца, Питер, Москва. Это, ну, конечно же, мы не рассчитывали на первое место, хоть и на него готовились, да.
2: Надеялись, да.
1: Да, надеялись и очень серьезно готовились в течение полугода. Честно говоря, каждый день, как говорится, блин, пахали.
0: Ильяс, да. Вопрос такого характера. Кто первый вас поздравил?
1: Так.
0: Конкретно вот коллектив, ну, давайте открыто прямо. Кто это был первый?
1: Кто был первый?
2: Первый был человек, который сказал, что вы пролетели, как фанера.
1: Да, да. Дело в том, что у нас, да, присутствовал еще там на конкурсе Тимур, директор Русского театра, Тимур Гаджиевич. И он, как бы узнал, что мы первые, но подколол нас, говорит, вы вообще, говорит, пролетели. Пролетели, как бы, да. Он уже услышал, как бы знал, что мы вошли в число первых. Вот. И потом это, конечно, было феерично. Первым, да, поздравил, наверное, Тимур, да? Тимур Гаджиевич поздравил нас первый.
0: Ну, Тимур Гаджиевич у нас вообще представитель такой этакой культуры.
1: Да,
0: мне кажется,
1: всесторонне развитый человек.
0: Да, вот скажите,
1: уникальная,
0: пожалуйста.
1: Уникальная личность.
0: Ильяс, скажите, пожалуйста, были ли коллективы на этом конкурсе? Мы чуть-чуть о кубке сейчас поговорим, потом уже перейдем лично к вам. А были ли коллективы, которые вот вам лично понравились, их, по-моему, что-то недооценили? Нет, не было такого?
1: Нет, по-моему, на мой взгляд, все было очень справедливо. В принципе, самые достойные, наверное, и вышли. Питер. Ага. Очень сильный был оркестр. В принципе, они, как и мы, заняли первое место. Просто кубок у нас оказался, да, как бы?
0: Угу.
1: Вот, но на самом деле очень достойный коллектив. И красноярский коллектив. На самом деле вся семерка в нашей категории, да, она
2: все
1: была достойна. Ну, это все финалисты.
2: Да.
1: Это все лучшие, по сути,
2: все
1: в стране были
2: особо. Своих регионах.
1: Они все победители и все достойны. И чтобы вы понимали, у нас, по сути, разница в баллах, олимпийские рекорды были, там какие-то сотые, там, да, балл где-то между. То есть там, ну, вот так вот. Все дышали там друг другу в спину, как бы там, ну, очень все было близко. Вот, но мы, кстати, с хорошим отрывом. У нас, по-моему, более полутора баллов, мы вышли вперед. Это хорошее, как бы, хороший
2: очень
1: результат.
2: Очень хороший результат.
1: Да, очень хороший результат.
2: Не сотые.
1: Да, не сотые. В нашем мы кстати, уверенные чемпионы оказались, да.
0: Денис, вопрос к вам. Вот мы прослушали здесь песню, которую вы исполняли сольно так. Вот я человек, который давно в музыкальной индустрии, и я чаще всего замечал то, что у нас, ну, в Дагестане так принято, я извиняюсь, да, многие с электронными голосами, многие люди, которые хотят петь, но не могут, но тем не менее они на сцене. Вот ваш голос, вы как-то над ним работаете, а что такое, вот, как это потерять голос? Я просто сижу и думаю, это же можно...
2: Ну, терял я голос только в детстве, причем осознанно, специально работал над тем, чтобы потерять голос, когда я еще не знал, что я буду певцом, и в детстве там орал специально, мне нравилось ощущение, когда вот так разговариваешь, когда полное отсутствие голоса. А так я, наоборот, стараюсь не потерять голос максимально. Школа в чем заключается, вокальная школа, что ты должен, особенно в опере, да, я оперный певец, в опере мы поем без микрофонов в основном, вот, и ты должен озвучить зал, пробить оркестр симфонический, чтобы твой голос пролетел вперед, и при этом ты поешь, да, 2 часа, 3 часа опера длится, и при этом ты должен быть свежий абсолютно. На следующий день у тебя может быть точно такой же спектакль. И ты голос должен быть свежим абсолютно оставаться.
0: Я к чему задал вопрос, потому что есть такие патриотические праздники в нашей стране, как 9 мая и прочее, и там, насколько я знаю, репетиция. Там, я знаю, здесь выступить, там выступить, третье выступить. Знаете, там я говорю... Это бешеная нагрузка все-таки. Вам спасибо, хочу за это сказать. Второй момент. Есть какие-то секреты вот, для людей, которые работают с голосом, вот, держать голос в тонусе, как у вас?
2: Да, секреты. Прежде всего, это школа, это дыхание.
0: Интересно.
2: Нужно работать над дыханием, нужно работать над гортанью, чтобы она была свободная, открытая, чтобы ничего нигде не зажималось. Так-то все достаточно просто звучит, но наработать, вот, наработать это уже нужно годы.
1: На самом деле, многие видят конечный результат работы Дениса, но никто не знает, вот я-то вижу его подготовку, сколько, как он отдается делу, сколько он тренируется, репетирует, развивает свой голос, диапазон. Это очень кропотливая, сложная работа. И это у него, как бы, в итоге зритель видит, как бы, да, вау, и всегда в шоке от его исполнения. Но как он к этому идет, этот процесс, да, это, наверное, только знают люди, которые с ним работают, и его супруга, да, которая Диана Октавиана, она тоже в театре оперы и балета работает, тоже поет. Вот. Это очень, как бы, колоссальная, кропотливая работа над собой, вот, в исполнении Дениса, за что ему аплодисменты. Я надеюсь, все радиослушатели сейчас хлопают.
2: Так-то скажу вам по секрету. Изначально у меня даже слуха не было. Я пел все абсолютно мимо кассы, и мне меня это устраивало, мне нравилось. Только потом я осознал, что у меня не было слуха. Но игрой на трубе развил слух.
0: Вот мы поговорили о кубке, поговорили. Я сейчас хочу задать вопрос, который, ну, наверняка будет интересовать всех чайников, да, вот кто вот смотрит на военную тематику. Есть военные, да, там подполковники, майоры, выполняют боевые задачи определенные. И есть военный оркестр. Вообще, для чего он вообще среди военных? Объясните вот людям.
1: Ну, военный оркестр, он основная, главная задача, это обеспечение воинских ритуалов. Боевые смотры, присяги, парады, то есть это ключевое. Поддержание морально-психологического состояния военнослужащих, да. Поднятие духа, особенно тех ребят, которые выполняют служебно-боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, в районах, где водятся контртеррористические операции. То есть задачи у оркестра серьезные, и тут очень большая принципиальная разница идет между гражданским оркестром, в принципе, любым, ага. и военным. То есть каждый военный музыкант — это боевая единица. Угу. Я вот, кстати, вот в годы учебы еще в Москве мне приходилось, на Западе, как бы мы ездили на фестивали различные, принимали участие, и наши западные коллеги, они всегда были в шоке, что у нас оркестр — это не просто человек, который играет на трубе или поет, он еще и держит оружие в руках и является защитником своего отечества, своей родины. Потому что у нас каждый военный музыкант, он является штатной боевой единицей и выполняет служебно-боевые задачи.
2: Так же, как музыкант. Все ездят на стрельбы, да. Сдают физподготовку.
1: Даже Денис, наш талантливый голос, Денис, он умеет стрелять.
0: Тем не менее, вы стрелять умеете.
1: Да, поэтому вы с ним лучше не связывались. Он стреляет очень хорошо.
0: Так, вопрос такого характера. Я вот подчеркнул под ваши вот сказанные слова. Я, насколько вижу, вот парад Победы, который проходит у нас в Москве, на Красной площади, они вот поют оркестр, вот эту песню «Победа остается молоды». При всем при этом, последние годы я стал замечать, я, правда, не замечаю за нашим Каспийским парадом, есть мое упущение, но как-то московский парад перебивает. Я вот вижу, что они уже начинают и танцевать, начинают чуть ли не крутить барабанами, начинают как-то, знаете, одно дело петь, одновременно крутиться, одновременно держать этот инструмент. Это все-таки такая задача, это каково? Это как это?
1: То, о чем вы говорите, Россия, ага. называется плацконцерт, который, кстати, ага. лучший признан у нас в стране. Ага. И мы как раз-таки одна из номинаций, лучший плацконцерт мы получили, как бы, да, эту номинацию. Это когда оркестр играет, выполняет элементы, крутится, ага. какие-то перестроения с инструментами, какие-то движения ага. выполняет. Это тоже у нас есть, кстати, да, на нашем канале в Телеграме видео опубликовано, можете ознакомиться. Так. Я надеюсь, все наши уважаемые радиослушатели сделают то же самое.
0: Как называется ваш Телеграм-канал?
1: Значит, Телеграм-канал «Оркестр Росгвардии по РД». Ага. Или же мой личный канал «Ильяс Бектемиров». Там все это есть.
0: Все, я думаю, что нас слушает весь Дагестан.
1: Поэтому, да, можете ознакомиться, да.
0: Ильяс, мы проговорили вот о такой важной теме. Я бы хотел сейчас копнуть, я извиняюсь, без них нельзя, без этих вопросов. Все-таки обычные военные не смотрят на вас, как не на военных. Ну вот, что вы там пришли здесь с инструментами играете, когда мы здесь чуть ли не...
1: Ну, есть и такие, как бы, да, люди же все разные, да, то есть кто-то смотрит и так. Но многие, большинство, слава богу, абсолютное большинство, понимают, что мы несем культуру в массы, да, что мы выполняем свои задачи, как бы мы лицо войск, да, без преувеличения. Потому что, как бы, из военнослужащих, наверное, мы больше всех взаимодействуем с гражданским населением, по нам оценивают нашу структуру, Росгвардию. Все наши войска в целом. Поэтому абсолютное большинство, как бы, с пониманием, с осознанием важности наших задач, нашей миссии, как бы, смотрят так. Ну, есть, наверное, какие-то индивидуумы, но должен сказать абсолютно искренне, здесь вот в нашей бригаде, вот, в Махачкалинском соединении Росгвардии, в управлении Росгвардии, мы видим полную поддержку и полное понимание наших целей, задач и нашей миссии.
0: Ильяс, я хочу проговорить сейчас, в частности, про ваш оркестр дагестанский наш. Сколько человек вообще в оркестре у вас, в коллективе?
1: 18. Со мной 18. Вместе 18. Я 18-й. Один уникальный человек. Это Денис, потому что единственный наш золотой голос. И не просто голос. Я хотел бы буквально пару слов сказать о Денисе. Не все об этом знают в республике. Хотя я уже на каждом концерте об этом говорю. Он вообще, как бы, являлся солистом Мариинского театра в свое время. А в Дагестан его привела любовь. Он женился на нашей дагестанке, которая работала там же в Мариинском театре, Диана Октавиан. Ага. Она сейчас солистка театра оперы и балета. Вот, и они решили перебраться к нам в республику, в Дагестан, и местом постоянного жительства избрать нашу республику. То есть любовь Дениса к нашей дагестанской Дианке привела такого шикарного солиста в нашу республику. Денис, я уже прям слышу аплодисменты, которые звучат.
0: Денис, знаете, вот обычно как? У нас обычно все, знаете, невест забирают туда уже. Почему именно Дагестан?
2: Ну, так получилось.
0: Нет, спасибо, конечно.
2: Немного потому... случайно, возможно. Мы сюда часто приезжали с Дианкой в отпуск, просто отдыхали в Дагестане. Но я без вокала не мог, распевался часто. Тут меня услышали, сказали... Почему мы вас не видим в нашем театре? Почему вас нигде не видим? Я говорю, потому что я не здесь живу. Давайте, может быть, к нам тоже как-то устроитесь. У нас будете не так много работать, но хотя бы иногда будете у нас выступать. Я согласился, мы пошли, прослушались. Нас сразу как бы пригласили. А в этот момент я немного от оперы уже отошел. Я стал часто работать в Санкт-Петербурге в мюзиклах и в Москве в мюзиклах. Вот. Ну и плюс к этому много меня приглашали по стране на гастроли. Вот. А наступил момент, вы сами знаете, пандемия, все мюзиклы, все концерты, все отменилось. Ага. И как-то в этот момент я оказался здесь. И вот так получилось, что я здесь и остался. Но я не расстроен этому. Я, наоборот, счастлив. Мне очень нравится Дагестан, очень нравится здешняя природа. Наши люди очень нравятся. Мне все
0: да, Денис, мне кажется, и Ильяс вас, и Дагестан вас никуда не отпустит по причине того, что вы сейчас являетесь единственным голосом, золотым голосом нашей республики.
1: Да, золотым голосом, на самом деле. Невыездным. Талантливых много, да. Но Денис у нас один, да. Его легендарная «Синяя вечность» в исполнении Дениса, конечно, всех сражает на повал. Но, Расим, я хотел бы также, пользуясь случаем, коль начал с Дениса, да, сказать вот всем спасибо большое всем нашим жителям нашей республики, своему коллективу, потому что на самом деле Денис, да, он выполняет задачу в плане голоса, но ребята, которые играли, каждый отдался полностью своему делу, почему мы взяли, наверное, победу. Каждый выложился, каждый музыкант нашего оркестра вложил душу, вложил частичку себя. Вот, очень у нас было сложное произведение, мы играли, да, как бы солист с оркестром, Кимран Бекеров наш. Коллега наш выложился максимально, показал свой профессионализм, виртуозность. И все остальные ребята с нашего коллектива, конечно, благодаря их полной отдаче, а также благодаря поддержке нашего Минкульта, там в плацконцертах все коллективы привозили с собой какие-то творческие коллективы своего региона. И мы взяли с собой шоу «Балета Демос» Дагестанской государственной филармонии. Да. И девчонки просто... У нас такая была шикарная коллаборация, мы просто, в принципе, никому не оставили шанса. У нас наша программа, вот год народного единства, мы ее связали, подготовили. То есть одна из девочек у нас одела русский народный костюм, танцевала, другая наш дагестанский национальный, третья современка. И была такая коллаборация интересная. И просто, ну, жюри мы положили на лопатки, да. Просто мы
2: порвали всех.
1: Порвали всех, да.
0: Ильяс, ну я сейчас представил, да, шоу-группа «Адемос», которую всегда вот представлял Дагестан с военным оркестром. Я, конечно, все в этой жизни понимаю. Я предлагаю вам, не знаю, на фоне, чтобы Зайна Махаева пела там, не знаю, какую-то английскую песню, а вы там сзади подыгрывали. Вот это, мне кажется, еще такой же фурор создаст. Какие инструменты самые редкие?
1: В оркестре имеется в виду?
0: Да,
1: Ну, как бы такой вопрос. Вообще, в принципе, в военном духовом оркестре присутствуют только духовые и ударные инструменты, да? То есть это трубы, тромбоны, кларнеты, флейты, туба, да? То есть бас, малый барабан, большой барабан.
2: Баритон, тенор.
1: Тарелки, да, тенор, баритон. Ну, редкие флейта. Для нас, у нас, допустим, отсутствуют валторны, да? Вот как бы в нашем коллективе они редких, в принципе, нет, да? Да и во всех оркестрах вообще, в принципе, наверное, проблемы большие с валторнистами. Трубачи очень нужный инструмент, трубы в оркестрах, да, но их, к сожалению, тоже маловато по стране. И коли вот нас сейчас зрители слушают, хотелось бы сказать, наверняка многие папы, мамы слушают, да, не все недооценивают многие вообще духовое искусство. Благодаря им их детки могут достичь больших успехов и обеспечить себя как минимум куском хлеба. Потому что сейчас вот военные оркестры, они остро нуждаются в военных музыкантах, в духовиках. И если вот наши ребята отдадут своих детей в Махачкалинское музыкальное училище, в Дербентское, они ошибочно думают, что им негде устроиться и что они себя не найдут. Это большая ошибка. Во-первых, они решают главный вопрос. Их ребенок может спокойно пойти служить в военный оркестр. Да, каждая мама хочет. Я, собственно говоря, изначально вообще я сам с Буйнакска вообще попал в эту сферу, потому что мама боялась меня отправить в армию. А я ходил в детстве в музыкальную школу, а мамина подруга в 136-й бригаде Минобороны в Буйнакске работала в отделе кадров и говорит, ты можешь своего сына устроить воспитанником в оркестр, и он типа останется служить в Буйнакске. И поэтому я, собственно говоря, пошел воспитанником в оркестр. Но там дирижер меня увидел, говорит, у тебя хорошие данные, ты должен поехать в Москву и учиться. И вот так вот я уехал на 10 лет на обучение и уже вернулся в Дагестан спустя годы как бы, ну, дирижером. Вот. А так вот изначально, к чему я веду, что даже вот военный музыкант, если у ребенка просто научить как бы играть на инструменте, он может по жизни хорошо устроиться, отслужить в армию в военном оркестре, вот, и найти себя в этой профессии, и причем получать хорошую зарплату.
0: Ильяс, я извиняюсь, не хочу никак обесценивать вопрос, так. Который вот, ну, мы все взрослые люди понимаем. Вот для меня, вот раньше я смотрю по телевизору, так. Вот вижу дирижера, как бы, ну думаю, что там, мужичок там с палочкой гуляет, они сами там играют, сами знают. Какая роль дирижера?
1: Вы не первый, не последний, кто так думает.
0: Да, вот я извиняюсь.
1: Все видят конечную картину. На самом деле работа дирижера, она очень сложна. И только, наверное, вот коллеги понимают, так же, как и вот работа вокалистов, только
0: чем?
1: Коллеги знают.
0: Объясните.
1: Во-первых, ну вот начнем с азов. Дирижер – это тот, кто должен каждому прописать партию каждого инструмента, кто играет. Это отвечает дирижер. Абы как там не пропишешь, она должна быть выстроена четко. Гармония, аккорды, мелодия, бас – это все должно совместно звучать, коллаборация. Дирижер, в принципе, человек, который отвечает за то, как оно будет звучать. Он регулирует баланс, кому громче играть, кому тише играть. Он отвечает за музыку, за подачу, да, репертуара, за эмоциональную выразительность, да, потому что там же не просто надо тупо сыграть и все. Там нужно где-то громче, где-то тише, да, то есть какие-то музыкальные данные, произведения раскрыть. Там очень огромная, колоссальная работа идет. С каждым разобрать партию, каждого потом все это вместе собрать, потом выстроить динамические нюансы, динамическую градацию, да, вот.
2: Это работа, которую никто не видит. Эта работа происходит как бы за кулисами. Подготовка к этим концертам, эту музыку нужно всю подготовить. Каждый инструмент, что сыграл четко свою партию, нигде не ошибался, все играли стройно и все в одном ритме. И вторая задача также, чтобы объединить солиста с оркестром.
1: Да, с оркестром тоже немаловажный фактор, да. Конечно. Денис так знает изнутри все, бывает, кабинет заходит, я там сижу, еще параллельно же приходится служебную какую-то работу выполнять, какие-то отчетные материалы, документы, которых музыки не имеют отношения. И еще ты должен успеть как бы параллельно все это.
0: Илья, Денис, музыки. Я вот вижу, у вас такой коллектив прям, знаете, сплоченный. Все-таки работаете с таким большим коллективом, собрать их, Ильяс, да, ну это тоже труд. Мы своих друзей не можем собрать за одним словом иногда чаще всего, я молчу про коллектив. Скажите, пожалуйста, бывало ли такое, что вот, ну... Стычки, споры, они в любом случае бывают. Между мужем и женой бывает, что говорить про коллектив, как бы, да? А каково, как вы находите вот этот такой баланс, чтобы не ругаться, не это все-таки... Ну, бытовуха, нет, она есть.
1: Конечно, в каждой семье бывают споры, правильно, да, какие-то ссоры. У нас, я вот должен отметить, наверное, вот спасибо, наверное, Всевышнему за это, да? У нас очень шикарный коллектив, вы правильно отметили. Очень сплоченный, очень дружный. Каждый друг друга поддерживает, понимает, как бы, да, что мы делаем одно общее дело. Ну и как-то мы все время беседуем с ребятами, все понимают, что мы вот как бы у каждого есть своя семья, да. И с этой семьей мы на самом деле даже проводим меньше времени, чем со своими коллегами на работе. Вот наши коллеги, это на самом деле мы одна семья. Потому что все дневное время, вот мы в 8:20 пришли на службу, да, и в 17:20 с нее уходим. И все это время мы варимся вот с коллегами, со своей большой творческой семьей, да. И мы приходим домой, у нас остается всего лишь 2-3 часа на своих родных и близких, с теми, с кем мы живем. Потом мы ложимся спать и опять на работу. То есть вот как-то вот коллектив у нас все это понимает, мы общаемся, мы это обсуждаем, понимаем, что мы делаем одно общее дело, что это наше лицо, от того, как мы его сделаем, будет зависеть то, что будет на выходе, как бы, и в этом плане, слава богу, у нас такое взаимопонимание.
2: Вот сколько я нахожусь в этом оркестре, ни разу никакой стычки такой я не наблюдал вообще.
1: Ну, глобальных стычек не было, да, какие-то мелкие,
2: максимум какие-то споры, люди просто спорят друг с другом, и все, ни во что это не перерастает, ни в какую там вражду.
1: Я напрягаюсь, не могу вспомнить.
2: Вражду, никакой вражды у нас нет.
1: Стерки были небольшие, да, так что прям...
0: Денис, вопрос такого характера к вам, наверное, можно ли научиться дисциплине все-таки, да, работая в таком музыкальном обществе, или она должна быть все-таки внутри человека?
2: Дисциплина воспитывается, конечно, без это обязательно, воспитание, это прежде всего, воспитание должно быть и в культуре, и в дисциплине.
0: Это значит не в человеке, ее воспитывается она.
2: В человеке? Как так? Я вот не могу себе представить, человек вышел из леса, он уже воспитан, так просто не бывает.
0: Хорошо, Ильяс, вопрос вам, какими качествами под конец должен обладать музыкант, чтобы попасть к вам, и как вообще к вам попасть? Вот такие веселые, я аж прям тоже захотел на трубе поиграть.
1: На самом деле это очень сложно, и первая причина заключается в том, что у нас просто очень маленький штат в целом, как показала практика, для Дагестана 18 человек очень мало, у нас очень много желающих. Я не знаю, что делать. Я каждый, наверное, год подаю заявки, но пока как бы прогресса нет, но надеемся, да, что все будет, потому что это очень сложный процесс на увеличение штатов, да, как бы, ну, это очень сложный в масштабах страны, конечно, процесс, потому что за каждой бригадой, воинским соединением закреплено определенное количество штатных музыкантов, и тут как бы тяжело этот процесс поменять. А так у нас колоссальная очередь. Без преувеличения, да, вот все выпускники, желающие. Ребята, да. Ну, это, конечно, обусловлено и денежным довольствием высоким, да, то есть в войсках хорошие зарплаты, нужно отметить, да, даже вот по Дагестану.
0: Илья, я правильно понимаю, вы единственный такой вот военный оркестр в Дагестане?
1: В республике нет, почему? Нас 4, получается, мы, оркестр Каспийской флотилии, у них, кстати, очень хороший штат, 40 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Потом есть у нас ансамбль песни и пляски пограничного управления ФСБ России. И есть у нас Буйнакский военный оркестр 106-й бригады, где я, кстати, был воспитанником в свое время. Вот, 4 коллектива в республике, да, и все хорошо получают, у всех хорошее денежное удовольствие. Вот, попасть очень сложно, нужно обладать вот такими талантами, как у Дениса, конечно, да? Быть исключительным, вот, прекрасно владеть инструментом, на котором ты играешь. Вот. Ну, у меня есть свои личные критерии отбора. В первую очередь для меня важно, чтобы человек был человеком, да, что очень как бы немаловажный фактор, потому что мы с ним работаем. Все остальное можно научить, воспитать, как бы потребовать, добиться. А вот человека, если его не сделали изначально, конечно, ну и он как бы не обладает хорошими нравственными качествами, это, конечно, сложно. Поэтому, ну, лично вот для меня, как для руководителя, это очень важный момент, чтобы он был сначала человеком. Ну, а второе, конечно, профессиональные данные, исполнительское мастерство. Вот, как бы, да, вот такие критерии отбора.
0: Спасибо большое, Илья. Денис, слушайте современную музыку вообще?
2: Конечно.
0: Что вы предпочитаете? Вот мне интересно, вот когда работаете вот в таком патриотическом коллективе, представляя, знаете, только вот патриотизм, какую-то смуглянка, что там у нас играет, бой идут одни старики. Вот что мы слушаем? Наверное, не Артик Ясти какой-нибудь.
2: Ну, современную нашу эстраду я даже, наверное, не слушаю никого. В основном кроссовер, это у нас он не такой популярный, насколько я знаю. Ну, в основном кроссовер слушаю, какие-то. Ну вот услышал произведение, даже не знаю, как он называется, и вот сразу его себе сохранил, и так я даже не знаю, кого из современных наших современных музыкантов. Вот мне нравится Гагарина, очень нравится певица. Многие композиции у Лепса нравятся. Так всех озвучить даже не могу.
0: Есть ли композиция, которая вот вызывает у вас эмоции, потому что когда вы ее, знаете, вот сольно исполняете, и бывает тяжело либо сдержать слезы, или, например, какие-то эмоции, или вот как вообще?
2: Ну, в принципе, каждую композицию нужно исполнять с эмоцией. Если ты будешь безэмоционально что-то исполнять, тебе просто никто не будет, и ты никого не будешь цеплять, никто тебе не поверит.
0: Вызывает ли она у вас, у самого эмоции,
2: например? Я должен сделать так, чтобы она у меня прежде всего вызывала какую-то эмоцию.
0: Ильяс, вам хочу сказать спасибо. Спасибо за эту победу, которую вот вы привезли в Дагестан. У нас ограниченное время, программа «Утро» на Диалог ФМ. Так вот, здесь ваши ребята сейчас нам еще сыграют композицию. Поэтому что будет напоследок сказать? Вас сейчас слушает весь Дагестан от севера до юга.
1: Да, спасибо за то, что вы нас пригласили, во-первых. Спасибо за предоставленное слово. Я с большим удовольствием хочу сказать несколько слов. Конечно же, в первую очередь хочу поблагодарить ребят с нашего коллектива, всех, это и Дениса, и каждого музыканта, который находится в нашем коллективе, за то, что они сделали, потому что это наша общая победа. Если дирижер подойдет, просто будет воздухом махать или со стеной, толку не будет. Нужны люди, которые будут отдаваться делу. И наш коллектив оказался именно таким. Хочу поблагодарить наших коллег, которые нам оказали большую помощь в этой победе. Это Министерство культуры Республики Дагестан в лице министра Бутаева Зарема Ажуевна. Это шоу «Балета Демос» Дагестанской государственной филармонии с его руководителем Зулеей Хаякаловой. Каждой девочке этого шоу-балета, которые прекрасно выполнили свою работу и на высоком профессиональном уровне выступили. Хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживает в республике, а таких людей, слава богу, немало. Вот, это огромное количество поклонников нашего творчества. Хотелось бы также поблагодарить солистов, наших девочек, которые постоянно с нами. Это солистки Дагестанского государственного театра оперы и балета Дагестанской государственной филармонии. Это и супруга Дениса, Диана Октавиан, Эльвира Мамадаева, Алина Гусейнова, Диана Тамадаева, Зульфия Архилаева. Я надеюсь, я никого не забыл, но каждая из этих девочек, я почему их перечисляю по именам, это девочки, которые вживую поют, которые абсолютно искренне и по-настоящему от души отдаются своему делу, которые любят свое дело, любят нашу республику. Вот. Это наша Алина Баранова, которая сейчас в Москве закончила училище. Да, их, слава богу, немало. Может быть, я не всех назвал, вот, но надеюсь, что всех. Диана Увайсова, которая всегда с нами, наша пианистка, да. Гюзели, всех наших коллег, которые делают одно общее дело во благо нашего Отечества, во благо нашей великой страны и нашей прекрасной республики. Вот от всей души хотел бы сказать спасибо, поблагодарить их.
0: Ильяс, Денис, спасибо вам большое еще раз. Это была программа «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжим очень скоро после рекламы.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
11: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
6: 30 июня 1895 году одна фраза изменила судьбу целой страны. Китай признал независимость Кореи. Это не был крик победы. Это было тихое, почти незаметное освобождение от многовековой тени. И в этом парадокс истории. Самые большие перемены часто пишутся не чернилами ярости, а усталой дипломатии. Но для тех, кто жил тогда, эта строчка стала воздухом, которого не хватало слишком долго. И все же в этой тишине слышался тревожный отзвук. Свобода, рожденная не в борьбе, а в чужом поражении, редко бывает надежной. Ведь истинная независимость – это не просто строка в договоре, а право оставаться собой. И в этом ее тихий, но несгибаемый ответ эпохи великих потрясений. Корея встретила этот хрупкий суверенитет празднествами, а напряженной работой души. Во дворцах и хижинах, в храмах и на рыночных площадях люди заново учились ощущать себя хозяевами своей земли. Реформы сменяли друг друга, старые порядки рушились, новые еще не обрели твердой опоры. Страна будто стояла на ветру, стараясь не потерять равновесие. Но в этом беспокойном движении было и нечто светлое. Пробуждение национального самосознания, рождение новых голосов в литературе и в искусстве, стремление соединить мудрость предков с дыханием нового времени. История редко дарит чистые победы, чаще она предлагает испытания, в которых и проверяется сила народа. И пусть впереди Корею ждали новые бури, тот миг, когда мир официально признал ее самостоятельность, стал точкой отсчета, моментом, когда страна впервые за долгие времена смогла сама начертать свой путь. Не потому, что кто-то позволил, а потому, что нашла в себе мужество его выбрать.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Цитаты, высказывания, афоризмы.
12: Умный человек никогда и ни с кем не делится тремя вещами: своими сокровенными страхами, сожалениями о прошлом и оправданием того, что он пришел поздно.
13: Омар Хайям, великий персидский философ.
3: Мысли вслух. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
14: В Рио главы Дагестана Федор Щукин принял участие в заседании межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью и задолженностью по зарплате. Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка отметил успешную работу субъектов и муниципалитетов, несмотря на масштаб проблемы. Минтруд России выполнил целевые показатели по выявлению теневой занятости за два прошедших года. По итогам совещания утвержден перечень поручений. В Дербенте 12-летний подросток спас двух тонущих детей. Инцидент произошел на набережной, где малыши попали в сильное морское течение. Родители не успевали помочь из-за расстояния. Подросток бросился в воду, добрался до детей, удерживал их на поверхности до прибытия спасателей. Родители спасенных детей лично выразили огромную благодарность подростку и его отцу за проявленную смелость и отвагу. Прокуратура Кизляра выявила необоснованное начисление задолженности за газ на 356 тысяч рублей. Абоненту неправомерно начисляли плату по нормативу, хотя его прибор учета периодически проверялся и был опломбирован. Прокуратура подала иск в суд, который обязал ресурсоснабжающую организацию произвести перерасчет и внести изменения в базу данных. В Дубае из-за сильной жары до конца сентября будет действовать 4-дневная рабочая неделя. Сотрудники госучреждений смогут отдыхать с пятницы по воскресенье, а с понедельника по четверг будут работать по 8 часов. Китай установил новый мировой рекорд в области передачи данных, достигнув скорости в 51 терабит в секунду. Такая скорость стала возможной благодаря разработке инновационного оптоволоконного кабеля. В отличие от традиционных стеклянных аналогов, сигнал в нем распространяется через воздушный канал. Такой кабель позволяет за одну секунду переслать примерно 40 копий файлов, каждый из которых имеет объем в 150 гигабайт. В России наблюдается рост спроса на литературу о борьбе с тревожностью. Книжные магазины отмечают, что интерес к данной теме не ослабевает. Так, за первый квартал продажи увеличились на 85%, а во втором квартале спрос продолжил расти. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
15: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
16: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме. Бразильцы отыгрались в начале второго. Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира Тайке Мананчайс-Вангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкарт на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 геймов подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: 30 июня 1898 года в Витебске запустили первый электрический трамвай. Это был настоящий технологический прорыв. Витебск стал первым городом на территории современной Белоруссии, где появился электрический трамвай и опередил даже Москву. Там трамвай пустили в 1899 году, а в Санкт-Петербурге – 1907. Первый маршрут протяженностью около 5 километров связал вокзал с центром города, а трамвайный парк состоял из 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Для горожан это было не просто новое средство передвижения. Это был символ наступающего будущего. В день пуска по улицам разносился особенный гул. Непривычный цокот лошадиных копыт, а ровный, почти волшебный электрический рокот. Вагоны украсили флагами, а в первый рейс трамвай отправился под звуки трамвайного марша, специально написанного композитором Отто Крамером. Казалось, город на мгновение замер. Чтобы запомнить этот миг, время ускорялось, и Витебск смело шагал в него. За этим успехом стояла большая работа. Электростанцию построили специально под трамвайную сеть, и она не только питала вагоны, но и давала городу централизованное электрическое освещение. Теперь по вечерам загорались огни у театра, суда, гостиниц. Проект реализовали при участии французского предпринимателя Фернана Гильона. Он вложил собственные средства, а взамен получил право эксплуатировать систему. Так провинциальный город стал точкой пересечения

0: погоды и лошадиной упряжки. Сегодня от этой эпохи напоминает музей Витебского трамвая, где хранятся старинные билеты, рельсы и модели вагонов. Но главное наследие того пуска – это не экспонаты, а сама идея. Даже небольшой город может стать первопроходцем, если не боится смотреть вперед. И каждый раз, когда по Витебским улицам проходит трамвай, в этом движении будто оказывается эхо. 30 июня 1898 года. Дня, когда город поверил в свое электрическое завтра.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В условиях снижения выручки и увеличения затрат сети быстрого питания начали расширять свое присутствие в сегменте продуктового ритейла. Так Ростикс планирует поставлять свои товары в магазины «Магнит». По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, такое сотрудничество может быть выгодно для обеих сторон. Популярность готовой еды продолжает расти, и продуктовые сети получают возможность разнообразить ассортимент без значительных вложений в производство. Это особенно актуально на фоне дефицита поставщиков и производственных мощностей, подчеркнула Сумишевская. Однако совладелец сети лапшичных «Вокер» и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что выход ресторанов на рынок продуктового ритейла может негативно сказаться на их бизнесе. Длительные сроки хранения, иная себестоимость, размер порций и требования ритейлеров к продукции создают дополнительные сложности для ресторанов, отметил Рогозный.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
4: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Флоутика выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность – совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция – кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. Желающих работать за границей стало меньше. Сейчас мечтают о работе за рубежом примерно 9% молодых специалистов. За год их доля сократилась вдвое. Это показало исследование страхового дома ВСК, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Те, кто хочет работать за границей, преимущественно проживают в Москве и Санкт-Петербурге. При этом для россиян падает привлекательность рынка труда США и Европы. Если ранее туда стремились по 28% опрошенных, то в 2026 году только по 20%. Наиболее перспективные зарубежные направления для построения карьеры, по оценкам молодых россиян, это страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия и Армения, а также Япония и Южная Корея. И в завершении выпуска. За год число россиян, отдыхающих с животными, увеличилось на 20%. Об этом газете.ру рассказал производитель натуральных рационов, который провел исследование. Число владельцев, предпочитающих путешествовать вместе с питомцами, за последний год выросло на 20%. Одновременно на 25% увеличилось количество хозяев, которые перевели кошек и собак на модное видотипичное питание, заявили эксперты. Они отметили, что за последние несколько лет питомцы окончательно стали полноценными членами семьи. Это повлияло на подход к организации отдыха и требования владельцев к питанию кошек и собак. По данным специалистов, 61% гостей рассчитывают увидеть в глэмпинге базовые удобства для животных – лежанки, миски, пеленки и средства для мытья лап. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Индекс доллара, текущие котировки 101.30. Американская валюта с открытия вторника явно пытается восстановиться и, честно говоря, имеет для этого солидное фундаментальное основание. И в минувшие выходные мы, по сути, были свидетелями нарушения условий мирного соглашения между США и Исламской Республикой. И то, как складывались отношения между этими государствами, это все повышало риск того, что мирное соглашение вовсе может быть расторгнуто. И в связи с этим, если бы дело до этого дошло, последовала бы еще большая эскалация напряженности со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. И я думал, что, серьезно думал, что нас ожидает крайне интересное открытие понедельника. Особенно после требований Тегерана, которые распространялись на Израиль вывести военный контингент с территории Южного Ливана. И, разумеется, Израиль на эти требования абсолютно наплевал и не собирается в данном случае подчиняться. США не оказывают никакого давления на Израиль, и вот эта напряженность начинает копиться. Но хорошо то, что в последний момент и США, и Исламская Республика все же осознали, что лучше не допускать, чтобы вот эти провокации стали причиной сведения на нет всего того прогресса, который удалось достичь в последние недели в ходе вот этих переговоров, после которых был подписан текущий формат мирного соглашения. И стороны также договорились провести техническую встречу в катарской Дохе. Она должна состояться сегодня для того, чтобы вновь была возможность вернуться к обсуждению условий меморандума о взаимопонимании и, соответственно, договориться по тем спорным вопросам, которые остаются еще спорными. Но здесь нюанс заключается в том, что Исламская Республика информацию по поводу этой технической встречи так и не подтвердила. Вот сейчас пытался найти, насколько это достоверно, не нашел подтверждения. Поэтому допускаю, что это, опять же, то есть встреча технического формата, заявления, которые нашли в одностороннем порядке со стороны США. В любом случае, как бы в сухом остатке, Ближний Восток как был у нас острой темой, так такой темой и остается. И как вы наверняка уже помните, я интерпретирую эти события по Ближнему Востоку сейчас как фактор поддержки для курса американского доллара. Монетарные факторы – отдельная тема, она базируется полностью на макроэкономических отчетах. Очень хороший новостной фон по статистике. Практически все отчеты, которые публиковались, не разочаровали покупателей доллара, убедили всех трейдеров в том, что американская экономика остается в крайне устойчивом состоянии. И в целом, после заседания американского регулятора, нарратив сейчас на рынке явно в пользу более ястребиного подхода Федрезерву к борьбе с инфляцией в виде ужесточения политики и повышения ключевой процентной ставки. Поэтому сейчас нам нужно с особым трепетом ждать каждый сильный релиз Non-Farm Payrolls и CPI. Non-Farm Payrolls в этот четверг, CPI показатель выйдет 14 июля. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс сделал акцент на то, что действительно цель по инфляции в США в лучшем случае будет достигнута не ранее 2028 года. В целом, аналогичную точку зрения ранее высказывал и сам американский регулятор по итогам июньского заседания. И как раз это и настроило многих трейдеров на то, что борьба с инфляцией может стать долгосрочной проблемой для американского регулятора, поэтому Федрезерву понадобится, скорее всего, даже не одно повышение ключевой процентной ставки. В общем, пока ждем отчета по Non-Farm Payrolls, который выйдет в этот четверг. По прогнозам ожидается то, что в прошлом месяце, точнее еще в этом месяце, американская экономика создала 110 тысяч рабочих мест против 172 тысяч, как вы помните, двумя месяцами ранее. Я считаю, что фактическая цифра будет 140-150 тысяч, и в целом ее можно будет анализировать и разбирать как хороший фундаментальный отчет, способный поддержать позиции на курс американского доллара. И еще одно важное событие, оно будет предшествовать публикации отчета по Non-Farm Payrolls, это событие среды, когда на экономическом форуме Европейского центрального банка в португальской Синдре выступит глава ФРС Кевин Уорш. Интересно будет послушать, изменилась ли его точка зрения за последние дни с момента последнего заседания. Ну, конечно же, не изменилась. Поэтому, если он будет комментировать перспективы американской монетарной политики, я допускаю, что в каком-то формате отдельные тезисы могут быть названы. и их содержание способно придать еще большее ускорение американской валюте. Золото 3968 долларов за тройскую унцию. Недолго музыка играла для покупателей. Мы, собственно, отмечали, что я делал акцент на то, что на золото дальше будет влиять ситуация с долларом и доходностью американских облигаций. И как только доллар начал расти, доходности американских облигаций пошли вверх, золото сразу же оступилось. Думаю, что увидим очень скоро новые многомесячные минимумы. Британская валюта против доллара 1.3230. Беркхэм, который уже, по сути, известен всей общественности как следующий премьер-министр Англии, займет эту должность 17 июля. Его первое выступление состоялось вчера. Но в целом он сказал, наверное, то, что должен был сказать. То, что его принципы управления будут соответствовать основным ориентиром партии либористов. Уж не знаю, хорошо это или плохо, потому что все, что делали либористы за последнее время, крайне не вязалось с экономической реальностью британской экономики, вызывало только лишь недовольство среди граждан Британии. И по поводу фискальной дисциплины, он, конечно же, не будет нарушать этих правил, во что также не очень-то и верится. Сегодня статистика по темпам экономического роста ВВП Англии. Ожидаем показатель, который вряд ли будет пересмотрен, это немного устаревшие данные за первый квартал. В годовом выражении ожидается рост на 1,1, квартально на 0,6%. Но если будут отклонения, особенно в сторону негативную, то, соответственно, на этом фоне и на фоне укрепления курса американского доллара британская валюта может пойти вниз на повторный тест отметки 1,32. Доллар канадец 1,4230, долгосрочные цели 1,45. Все так же актуально. Сегодня ждем отчет по темпам экономического роста канадской экономики, но это месячный показатель за апрель. Ожидается прирост на 0,4% после снижения в марте на 0,1%. Не знаю, честно говоря, где там насобирали 0,4% за апрель. Я не верю в то, что такой показатель может быть. Значения, думаю, будут поскромнее, что в целом напомнит рынку, почему очень многие аналитики, да и, собственно, сам Банк Канады признает, что уже наступившая техническая рецессия – это проблема уже в долгую. Поэтому, возвращаясь к вопросу того, что нужно делать с ключевой процентной ставкой, мы ранее определили, что как раз заморозка ключевой процентной ставки или, возможно, даже ее снижение будет оставаться негативным фактором для канадского доллара, особенно на контрасте с действиями Федрезерва, который заряжен на ужесточение национальной монетарной политики. Доллар-иена 162.20, все выше. Соответственно, каждые 10 пунктов, которые пара набирает над уровнем 160 йен против доллара, это то, что повышает вероятность валютных интервенций и вмешательств. Доллар-франк 0.8090, долгосрочная цель движения выше. Эта сделка, кстати, прекрасно себя отрабатывает. Во-первых, потому что, когда мы ее анонсировали, с тех пор пара восстановилась на несколько фигур. Плюс ко всему, еще можно зарабатывать на положительных свопах по этому дуэту активов. И в целом, я все так же верю в ослабление франка на основании сигналов от Национального банка Швейцарии, что при необходимости он может вмешаться, чтобы предотвратить еще большее укрепление франка, если оно последует. И еще один негативный фактор – швейцарская экономика утратила первую строчку рейтинга самых привлекательных регионов, то есть валюта, которая стоит за швейцарской экономикой, привлекательных регионов для международного капитала, и уступила эту первую строчку, первую, вторую, Гонконгу и Сингапуру. Это негативный фактор, разумеется, для франка, но, скорее всего, позитивный для Национального банка Швейцарии, потому что это еще больше усиливает давление на курс национальной валюты. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
4: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль. Из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность. Про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей. С понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания. Что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное — не отказаться от вещей или дел. Самое трудное — отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. И это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кировском районе Махачкалы временно приостановлена подача воды из-за ремонтных работ. Аварийные мероприятия проводятся на магистральном водоводе, расположенном в поселке Семендер на проспекте Казбекова. Ограничения на подачу воды будут действовать до 15 часов и затронут определенные районы, включая микрорайоны Учхоз и Досаав, а также поселки Семендер и Красноармейск. Кировский районный суд Махачкалы вынес решение по иску управления имущественных и земельных отношений города. Суд постановил вернуть в муниципальную собственность земельный участок площадью 268 квадратных метров, расположенный на улице Кундухова, 4Б. Суд также решил исключить информацию об участке из кадастрового учета. Жилой дом, построенный на участке, признан самовольной постройкой. Ответчику предписано снести дом за свой счет. В России вновь появится бензин стандарта Евро-2, пишет «Коммерсант». Правительство планирует разрешить производство данного вида топлива на ближайший год, что позволит использовать нефть без сложной переработки, увеличив предложение бензина на сотни тысяч тонн ежемесячно. Однако специалисты предупреждают, что для современных автомобилей использование такого топлива может представлять опасность. Из-за проблем с бензином таксисты стали реже появляться на дорогах, пишет «Коммерсант». Согласно оценкам специалистов, отток водителей ускорился на 20%. Водители стараются избегать длительных поездок и заказов в центральные районы города, так как существует риск остаться без топлива. Мошенники в игровых чатах и мессенджерах обещают детям бонусы и игровую валюту, требуя назвать номер телефона и получить СМС-код. Об этом сообщил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники просят детей выполнить задание, включая скриншот экрана телефона родителей, чтобы узнать, какие банковские приложения установлены на устройстве. Полузащитник сборной Марокко Мехди Мубарик завершил аренду в махачкалинском «Динамо». 25-летний игрок присоединился к дагестанской команде на правах аренды из эмиратского «Аль-Айна». За время выступлений в «Динамо» Мубарик принял участие в 27 матчах и забил 2 гола. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
2: Деньги дороги, как память.
1: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающей предыдущие показатели.
2: Закрома Родины.
1: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня мы говорим о Международном дне астероида, который отмечается ежегодно 30 июня. Эта дата выбрана не случайно. Она приурочена к Тунгусскому феномену 1908 года. В этот день над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел мощный взрыв. По оценкам ученых, его мощность составила от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в сотни раз сильнее взрыва в Хиросиме. На площади более 2000 квадратных метров были повалены деревья, возникли пожары, ощущались сейсмические.

0: напоминает нам, изучая космос, мы учимся беречь свой дом, планету Земля.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог FM.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни?

0: это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
1: Соки и нектары Кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
1: Лето, жара, солнце.
8: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
1: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
9: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада – 1 год. Такое мнение газете.ру высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Наиболее выгодно открывать депозит на 1 год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12-13%. При этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на 2-3 года сейчас обычно приносят лишь 9-11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком 3-6 месяцев также уступают годовым по доходности, отметил Селезнев. В случае, если долго не использовать сим-карту, может произойти блокировка номера, после чего он будет передан другому абоненту. Об этом агентству Prime рассказала доцент университета имени Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать номера. Согласно закону о связи, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более 6 месяцев. Блокировка также возможно при превышении установленного лимита на 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулы. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулы. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндир гурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Хехапшим растасы шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасы шулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
8: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
9: Притчи народов мира.
10: Бабушка-мастерица учила двух подружек вышивать шелком. Когда нитки у девочек путались или узор не получался, старушка ласково гладила их по голове и подбадривала. Работу делают умением, трудность преодолевают согласием. Через несколько лет подружки стали мастерицами и отправили свои работы на выставку. «Я вышила красивого оленя. Мою работу оценят, и у меня будет много заказов», — сказала одна. «А я вышила тигра. И получу еще больше заказов», — заметила вторая. И подруги перестали разговаривать. Работы мастериц увидел на выставке императорский слуга и показал их правителю. Вскоре слуга привез обеим девушкам приказ вышить портрет императрицы. Сроку им дал неделю. Начали мастерицы портреты вышивать. Но уже к вечеру первого дня обе поняли, что не успеют в срок. Занервничали, стали путать нитки. На следующее утро прибежала одна из них к бабушке-мастерице и попросила: «Помоги, бабушка!» Следом за помощью явилась и вторая. Бабушка, как когда-то, погладила подружек по голове и сказала: «Есть у меня волшебные ниточки, но вышивать ими сможет только тот, у кого в сердце нет ни обиды, ни зависти». Посмотрели девушки друг на друга, обнялись и произнесли: «Работу делают умением, трудность преодолевают согласием». Потом вместе сели за вышивку и успели точно в срок.
9: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я ушел из дома, когда мне было 17-18 лет. Я переехал из Торонто в Лос-Анджелес в 20. У Киану Ривза было непростое детство. Его отец ушел из семьи, когда ему было 3. У меня были трудности с чтением. Я не был хорошим учеником. Я так и не закончил школу. В детстве я много притворялся. Это был мой способ справиться с тем, что я был не такой, как все. За 5 лет Киану сменил 4 средние школы, в числе которых школу актерского мастерства, из которой его исключили. Кем вы хотели стать? И видели ли вы себя как актер? Совсем нет, я просто очень хотел играть. Я был безумно увлечен этим. В школе по вечерам я посещал театральный кружок, играл в летнем и любительском театре. Вам просто нравилось это? Да, мне это нравилось. Но еще я чувствовал, что это... Что это, судьба? Не знаю, судьба или нет, но я знал, что точно хотел этим заниматься. И все еще хочу. Я все еще наслаждаюсь этим. Его верной спутницей и вдохновением всей его жизни всегда была любимая жена Дженнифер. Актер всегда скрывал свои личные взаимоотношения и семейные тонкости от посторонних глаз. Он считал это личным и сокровенным, а не достоянием общественности. Профессиональная карьера Киану началась с 15 лет, но по-настоящему он прославился после фильма «Матрица». Ривз несколько раз уменьшал свой гонорар, чтобы к съемкам были привлечены известные актеры. Например, он урезал свой заработок в фильме «Адвокат дьявола», чтобы в нем принял участие Аль Пачино. А большую часть своего гонорара за фильм «Матрица» Киану Ривз пожертвовал съемочной группе, специалистам по спецэффектам и дизайнерам по костюмам. «Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни». Через несколько лет любовь всей его жизни Дженнифер забеременела дочкой Авой. Но в конце декабря 99 года, всего за одну неделю до родов, что-то пошло не так, и ребенок родился мертвым. Убитая горем Дженнифер погрузилась в серьезную депрессию, что в итоге привело к разрыву их отношений. Но трагедии на этом не закончились. Спустя 1.5 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Эти трагические события навсегда разбили сердце Киану, и полностью оправиться от этого актер так и не смог. Это было невыносимо. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Когда любимые люди уходят, ты становишься одинок. Я скучаю по тому, когда был частью их жизни. Они частью моей. Интересно, что было бы, если бы они были здесь, что бы мы делали вместе? Я пропустил все великие моменты жизни, которые уже никогда не произойдут. То самое время, как он потерял любимую женщину и дочь, пришла новость о том, что его сестра Ким заболела лейкемией. Они всегда были очень близки, и для Ривза такой поворот событий стал сокрушительным ударом. Начались долгие годы, на протяжении которых работа сменялась ухаживанием за сестрой, и наоборот. В моменты обострений он откладывал съемки и посвящал все свое время заботе о сестре. Киану пожертвовал более 5 миллионов долларов на исследование раковых заболеваний. За 10 лет борьбы сестры с раком он основал благотворительный фонд, который принимает участие в исследованиях рака и помогает детским больницам. «Я не хочу привязывать свое имя к этому фонду. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает». После 10 лет болезни Ким поправилась, и уже долгое время с ней все в порядке. «Я больше не чувствую себя таким одиноким, как раньше. но мне все еще нужно время для себя и вдали от всего основного в этой жизни. Именно в такие моменты ты чувствуешь себя максимально свободно. Часто наша жизнь и наш долг непрерывно связаны, и нам всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы добиться чего-то или чего-то избежать. Киану живет простой жизнью, часто гуляет на улице и ездит в метро без охраны, не носит дорогую одежду и не позволяет деньгам управлять его жизнью. Несмотря на многие трудности и трагедии в его жизни, Киану Ривз не винит в этом мир. Вместо этого он научился быть позитивным и щедрым человеком. «Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о своем счете в банке. Я много отдаю и живу просто. Все знают, что самое главное – это здоровье». Жизнь учит нас ценить то, что на самом деле важно, и ты перестаешь тратить так много времени на бесполезные вопросы, которые только отвлекают тебя от того, куда ты хочешь идти и кем ты хочешь быть. Видите людей позади меня? Они спешат на работу, не обращая внимания ни на что. Иногда мы так увязнем в наших ежедневных обязанностях, что забываем насладиться красотой жизни. Мы словно зомби. Поднимите глаза и выньте наушники из ушей. Скажите привет кому-то, кого вы видите. Обнимите кого-то, если вам кажется, что этот человек испытывает боль. Помогите кому-нибудь. Каждый день нужно жить так, словно он последний. Люди не знают кое-что обо мне. Пару лет назад у меня была депрессия. Я никогда никому о ней не говорил. Мне нужно было найти собственный способ ее побороть. Человек, который не давал мне быть счастливым, был я сам. Каждый день драгоценен. И давайте относиться к ним так же. Нет гарантии, что завтра наступит. Так что живите сегодня. Каждая трудность в твоей жизни сформировала тебя таким, какой ты есть. Будь благодарен за трудности, которые преподнесла тебе жизнь. Именно они делают тебя сильнее. Что происходит, когда мы умираем, Киану? Я знаю, что те, кто любят нас, будут очень сильно по нам скучать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте и окрестных поселениях с сегодняшнего дня и по 2 июля будет временно прекращена подача газа, начиная с 8 утра и до 18.00. Об этом сообщили в «Газпром Трансгаз Махачкала». В связи с этим прекратят работу котельные, а жители трех микрорайонов – нулевого, первого и второго – останутся без горячего водоснабжения. В Кизлярском районе возбуждено дело о халатности из-за недостаточной работы властей по отлову бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского управления Следственного комитета. Власти района не выполнили свои обязанности по контролю за бродячими животными, что привело к росту их численности. В ответ на это граждане начали обращаться с жалобами на безнадзорных собак в правоохранительные органы. В этом году в России число зараженных вирусами смартфонов увеличилось на 70%, об этом пишет «Коммерсант». Главную опасность по-прежнему представляет банковский троян «Мамонт». После внедрения он получает доступ к управлению СМС-уведомлениями, а также к финансовой и личной информации. По оценкам специалистов, уже подвергнуто риску около 1,5 миллиона Android-устройств, что составляет 1,5% от их общего числа в стране. Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, об этом пишут «Известия». Пока не установлены точные сроки реализации меры, а также неясно, удастся ли согласовать ее между странами Евросоюза. Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля. Напомню, в минувшую пятницу президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов. В заключительный день Кубка России по тэквондо, который прошел в Набережных Челнах, дагестанские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Серебряные награды получили Ханмагомед Рамазанов и Азинат Гаджигиреева. Бронзу выиграл Рамазан Замайханов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставника также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%-ная. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнил со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в

0: Китай признал независимость Кореи. Это не был крик победы. Это было тихое, почти незаметное освобождение от многовековой тени. И в этом парадокс истории. Самые большие перемены часто пишутся не чернилами ярости, а усталой дипломатии. Но для тех, кто жил тогда, эта строчка стала воздухом, которого не хватало слишком долго. И все же в этой тишине слышался тревожный отзвук. Свобода, рожденная не в борьбе, а в чужом поражении, редко бывает надежной. Ведь истинная независимость – это не просто строка в договоре, а право оставаться собой. И в этом ее тихий, но несгибаемый ответ эпохи великих потрясений. Корея встретила этот хрупкий суверенитет празднествами, а напряженной работой души. Во дворцах и хижинах, в храмах и на рыночных площадях люди заново учились ощущать себя хозяевами своей земли. Реформы сменяли друг друга, старые порядки рушились, новые еще не обрели твердой опоры. Страна будто стояла на ветру, стараясь не потерять равновесие. Но в этом беспокойном движении было и нечто светлое. Пробуждение национального самосознания, рождение новых голосов в литературе и в искусстве, стремление соединить мудрость предков с дыханием нового времени. История редко дарит чистые победы. Чаще она предлагает испытания, в которых и проверяется сила народа. И пусть впереди Корею ждали новые бури, тот миг, когда мир официально признал ее самостоятельность, стал точкой отсчета, моментом, когда страна впервые за долгие времена смогла сама начертать свой путь. Не потому, что кто-то позволил, а потому, что нашла в себе мужество его выбрать.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Лето, жара, солнце.
0: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
2: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Результат в 500 баллов на едином госэкзамене по пяти предметам – феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Безгодова. По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации является мотивация и грамотное целеполагание. Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника. После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик объявил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года, написал Андреасян. Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Почему падает рубль? Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Срок по семейной ипотеке будет пересмотрен. Провайдеры могут ввести отдельные тарифы для доступа к зарубежному интернету. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. Внешний долг России снизился до минимальных за год значений, до 55 миллиардов долларов. С начала года обязательства долги, то есть сократились на 2,4 миллиарда долларов. То есть Россия все больше и больше закрывает международные долги. Правда, внутренние остаются и даже наращиваются, но внешне уже все меньше и меньше должны. Что приятно всегда. Хорошо, когда ты должен все меньше и меньше с этой точки зрения. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на упрощенке до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Но то, что снизили, собирались дальше снижать до 15, до 10 миллионов, но оставили 20, напомню, раньше было 60. По-хорошему, чтобы поддержать бизнес, ну хотя бы здесь оставили бы, так вернули бы те 60, которые были, потому что это дало явно отрицательный эффект. Но нет, вот решили, что мы поддержим вас тем, что не будем дальше ухудшать. Иран нарушил перемирие, атаковав судно в Ормузском проливе, заявил Трамп. Американские военные в ответ нанесли удары в районе этого самого пролива. Ну, в общем, там продолжается катавасия с тем, что друг друга все обвиняют, постреливают потихонечку друг по другу. Но в целом вроде как достаточно существенно замирились, раз цены на нефть так сильно упали. В то же время Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы. Они более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране, заявил Трамп. Ну, еще можно посчитать, сколько дополнительной рекламы удалось продать в теленовостях из-за увеличения зрительских охватов вокруг этой истории. Но в целом, как всегда, все войны из-за денег. Акции ВКонтакте упали до исторического минимума. Примерно 193 рубля стоит ВКонтакте. Напомню, что когда-то ВК размещался и на пике был практически под 2000 рублей, ну и благополучно упал на 90%. Вот такое вот прекрасное IPO. Илон Маск потерял статус первого в мире триллионера. После того, как акции SpaceX упали на 31% от своих пиков, состояние Маска буквально скатилось до каких-то всего лишь 962 миллиардов долларов. На пике было почти 1,5 триллиона, то есть Маск обеднел на 0,5 триллиона долларов. Сочувствуем бедолаге. Это, к примеру, что не только у нас с IPO умеют красиво работать. SpaceX разогнали, кто-то лихо на этом разгоне заработал, ну и дальше они откатились почти на 30% за буквально короткий промежуток времени. Посмотрим, как дальше, конечно, будет функционировать это прекрасное, глубоко убыточное, по крайней мере, на текущий момент компания. Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрывать данные о бенефициарах и выгодоприобретателях. Требования затронут брокеров, управляющих, которые намерены работать с криптой и цифровыми активами. То есть, если упростить, что чтобы купить крипту, созданную, как мы помним, для анонимности и независимости от госсистем, нужно будет обратиться в Сбер с паспортом. Ну, не обязательно в Сбер, но идентифицироваться так или иначе. В Москве и Московской области после паузы снова выросли цены на аренду жилья. В мае аренда жилья подорожала на 2,4% в Москве до медианных 89 тысяч рублей за квартиру в месяц. В Московской области поскромнее, до 43 тысяч рублей в месяц, но тоже подорожало на 0,7%. Срок действия льготной ипотеки ограничат 15 годами. После окончания 15-летнего периода государство перестает субсидировать ставку, а банк сможет перевести условия на актуальные на тот момент. Поэтому учитывайте, лучше за 15 лет постараться этот кредит погасить. Правило может распространиться на кредиты, оформленные с 1 июля 2026 года. Так что, если берете, учитывайте. Ипотечные каникулы при рождении второго ребенка все-таки будут. Госдума приняла такой закон, который позволяет с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. При этом не нужно будет никаких дополнительных справок, достаточно просто самого факта пополнения в семье. Это тоже кого-то может коснуться. Если так, то вполне имеет смысл воспользоваться. Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов. Они включены тоже в контур инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. То есть при продаже паёв ЗПИФов, но это прежде всего касается ЗПИФов недвижимости, но которые торгуются на бирже, при продаже их более чем после 3 лет владения НДФЛ будет не возникать, то есть будет налоговый вычет. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах, которые будут открываться не менее чем на 3 года и позволят накопить на покупку жилья, на первый взнос или на строительство. И они будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей, но надо будет копить именно на первый взнос по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту. Здесь, конечно, большой вопрос, имеет ли смысл так серьезно и надолго замораживать деньги, но, тем не менее, учитывайте, что вот такой аспект появился. У россиян диагностировали бензиновую тревожность. Таким названием психологи обозначили схожее состояние у своих пациентов. Страх остаться без машины, ну, вернее, без движущейся машины из-за ситуации с топливом. Поскольку для мужчин это означает не только отказаться от привычного образа жизни, но и удар по их уверенности в себе. Психологи отмечают, что помогает переключение на другие вещи или новости, где компании указывают на то, что топлива достаточно. Так что, если у вас топливо кончилось, и вы чувствуете себя очень некомфортно, откройте новости, где вам говорят, топлива достаточно. Вице-премьер рассказал о ситуации с авиакеросином. По его мнению, никаких проблем нет, а у самолетов топлива пока хватает. Ну, слава богу, хоть где-то с этим нормально. Росстату исполнилось 215 лет, и сотрудников Владимир Путин поздравил с коллективом ветеранов Федеральной службы госстатистики. 215 лет – внушительная цифра, хотя, зная подходы Росстата, на всякий случай ожидаем возможного перерасчета. В Госдуме не дремлют. Очередной закон. Интересный. Знаете, есть такая шутка, в которой, наверное, есть только доля шутки, что если к фразе «разработан новый законопроект» каждый раз представлять фрагмент «вопреки здравому смыслу», то все получается вполне так даже ничего. Так вот, в Госдуме предложили замедлить онлайн-игры, воспользоваться опытом Роскомнадзора и Минцифры по замедлению интернет-платформ. Ага, спасибо за замедление Телеграма и много еще чего. Для ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх. За предыдущие годы вот мы привыкли, что цифровые технологии ускоряют многие вещи, ну и сами ускоряются. Но, как оказалось, что в цифровых технологиях ускоряются в последнее время процессы замедления. Платный зарубежный интернет могут ввести уже с осени. По данным представителей телеком-индустрии, в августе-сентябре россияне могут увидеть первые последствия от введения моратория на расширение международных каналов связи. Оборудование потихонечку ветшает, изнашивается, и провайдерам придется либо тщательно фильтровать VPN-трафик, либо брать за зарубежный трафик отдельную плату. Так что, скорее всего, мы увидим базовый тариф только с российским интернетом, а если хочешь дальше границу перейти, будь добр платить за дополнительный тариф. И еще одна новость от депутатов. Ну, я уже сказал, какую фразу надо к ней добавлять. Депутаты хотят ввести смертную казнь за коррупцию. Вспоминаем здесь очередную шутку, в которой точно так же только доля шутки, что в борьбе с коррупцией главное не выйти на самого себя. А тут депутаты ведешь такой закон, а потом бац, законопроект уже внесен. Причем в Госдуму некоторые депутаты попытались его продвинуть, но вроде как их приостановили с этой идеей. Казнить предлагается коррупционеров, чьи действия подрывают безопасность граждан и обороноспособность России. Но здесь давайте дам пояснение. Понятно, что всегда есть горячие головы. Давайте типа начнем всех расстреливать. Но ввиду того, что это необратимая вещь, а судебные ошибки всегда имели место и будут иметь место, то применение этого инструмента, ну, под очень большим вопросом находится сегодня. И пока в России, напомню, что мораторий на смертную казнь и предельное наказание – это пожизненное лишение свободы. В общем, вопрос, к которому крайне осторожно стоит относиться, ну, к тому же смертей в последнее время и так хватает. В завершении чем-то постараюсь вас порадовать. Молодежь стала вдвое больше читать, и не только рэп, к счастью. В России оказалось, что вдвое стали больше читать классическую литературу. Рост показателей исследователи связывают с выходом и обсуждением экранизации известных произведений в течение последнего года. Также существенно вырос интерес к жанру фэнтези.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощное рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально. Но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили, и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить в первую очередь? Покупка безделушки – приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», персональный купон, закрытая распродажа. Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха. Личный коуч.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Да, я тоже очень часто отождествляю деньги с чем-то живым, ну, с живой материей, с живой энергией, с чем-то живым. Да. И у денег в этом смысле есть свои, ну, законы, что ли. Ну, начну я с самого главного. Деньги очень любят, когда их вкладывают в что-то плодоносящее, какое-то полезное дело. Они как начинаются вот плодиться и размножаться, да, их становится много. И деньги просто ненавидят, не любят, ненавидят, когда их вкладывают в какое-то болото, какую-то вонючую гниль. Они морщатся и убегают куда-то, исчезают. Это раз. Деньги любят активный поиск. Активный поиск какого-то вот дела. Деньги очень любят. Они любят селиться рядом с движем. Активные пробы, даже если ошибки, это любят деньги. Третье. Деньги очень любят, когда их уважают, когда их учитывают. Деньги очень любят, когда их запускают на дело. И деньги ненавидят и не любят, когда их бросают на ветер. Когда пустые дела какие-то делаются, когда вот разбрасываются, сорят деньгами. Вот, пожалуй, три момента, что очень любят деньги. Первое, чего не любят деньги, это когда их складывают в мешок. Да, они начинают, ну, сперва портиться, протухать, и потом они куда-то исчезают. Ну, это похоже, если мы сложили в банке на депозит с нулевой ставкой, ну, а потом через 10 лет посмотрели, что на этом депозите. Там уже почти ничего. Второе. Деньги очень не любят, когда их тратят на роскошь. Потом, если человек часто тратит на роскошь, на какие-то вот, ну, бесполезные штуки, на понты корявые и так далее, но обычно деньги рассасываются, исчезают и говорят, давай. Третье. Деньги не любят случайности. Кому-то обломилось что-то, повезло, наследство досталось, там, своровал или что, деньги не любят. Но если посмотреть, что случилось с деньгами у тех, кто выиграл лотерею, ну, практически 100% случаев, через 2-3 года у него ноль, и он там бомжует. Ну и, наконец, самое мое любимое, это вот этот четвертый пункт, деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, там, вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Ну все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее, ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе, тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Если твое сознание воспринимает деньги как твое ограничение, например, нет денег, да? Или они к тебе стучатся, а ты говоришь, я не готов, а потому я не могу вас впустить, да, и так далее, то ты склонен трактовать вот эти возможности или деньги как ограничение, или себя как ограничение и так далее. Твой мир превращается в мир ограничений. И второе, деньги — это возможность, это шанс, это миг, да, который ты ждал, и ты готов впустить в себя то, что ты так долго ждал.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан занял первое место во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», который прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Республика получила финансирование в размере 4,9 миллиона рублей. Средства будут направлены на создание «Добро-центра» Всероссийского студенческого корпуса спасателей в регионе. Центр станет местом для подготовки волонтеров в области спасения, организации образовательных программ и координации добровольческих инициатив. Некоторые категории граждан с 1 июля получат увеличенные социальные выплаты из-за изменения их статуса. Об этом сообщила член Комитета Госдумы Екатерина Стенякина. Изменения коснутся людей с инвалидностью первой группы, которым в июне впервые присвоили эту группу. Их фиксированная выплата удвоится. Для пенсионеров с новыми иждивенцами выплаты также увеличатся. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Российские автомобили стали часто ломаться из-за плохого бензина, сообщают водители в соцсетях. Они отмечают, что после возвращения к стандарту топлива Евро-3 появляются предупреждения о детонации и снижается мощность двигателя. Россия в прошлом году добыла 31 миллион карат алмазов, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на это, она осталась лидером в мире по объему добычи. Мировая добыча алмазов в целом снизилась на 8% и составила 98 миллионов карат. Доля России в общемировой добыче составила почти 32%. NVIDIA намерена запустить продажу одежды в своих физических магазинах. Директор фэшн-направления Екатерина Лезгинцева сообщила об этом на неделе российского ритейла. Она пояснила, что целью является интегрировать онлайн-продажи с розничной сетью. Клиенты смогут увидеть товар, примерить его и только после этого принять решение о покупке. Компания Microsoft признала проблему замедления выключения Windows 11 после жалоб пользователей. Издание PC World сообщило, что причиной стала служба Windows Bits, передающая файлы в фоновом режиме. Из-за нее компьютеры не могли завершить работу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 30 июня 1898 года в Витебске запустили первый электрический трамвай. Это был настоящий технологический прорыв. Витебск стал первым городом на территории современной Белоруссии, где появился электрический трамвай и опередил даже Москву. Там трамвай пустили в 1899 году, а в Санкт-Петербурге – в 1907. Первый маршрут протяженностью около 5 километров связал вокзал с центром города, а трамвайный парк состоял из 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Для горожан это было не просто новое средство передвижения. Это был символ наступающего будущего. В день пуска по улицам разносился особенный гул, непривычный цокот лошадиных копыт, а ровный, почти волшебный электрический рокот. Вагоны украсили флагами, а в первый рейс трамвай отправился под звуки трамвайного марша, специально написанного композитором Отто Крамером. Казалось, город на мгновение замер. Чтобы запомнить этот миг, время ускорялось, и Витебск смело шагал в него. За этим успехом стояла большая работа. Электростанцию построили специально под трамвайную сеть, и она не только питала вагоны, но и давала городу централизованное электрическое освещение. Теперь по вечерам загорались огни у театра, суда, гостиниц. Проект реализовали при участии французского предпринимателя Фернана Гильона. Он вложил собственные средства, а взамен получил право эксплуатировать систему. Так провинциальный город стал точкой пересечения.

0: Сегодня от этой эпохи напоминает музей Витебского трамвая, где хранятся старинные билеты, рельсы и модели вагонов. Но главное наследие того пуска – это не экспонаты, а сама идея. Даже небольшой город может стать первопроходцем, если не боится смотреть вперед. И каждый раз, когда по Витебским улицам проходит трамвай, в этом движении будто оказывается эхо. 30 июня 1898 года. Дня, когда город поверил в свое электрическое завтра.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся.

0: Дайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбейсия от Кикуньи. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике Ахвах на Дзержинского 6.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ВИА Новости. С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, сказала она. Депутат добавила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до 3 ИПК. Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал газете «РУ» Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала. Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках. Спрос на постоянную занятость падает и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах, и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень. И в завершении выпуска министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько билетов было куплено по пушкинской карте. За время действия программы молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов, рассказала глава Минкульта. Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 100.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В условиях снижения выручки и увеличения затрат сети быстрого питания начали расширять свое присутствие в сегменте продуктового ритейла. Так Ростикс планирует поставлять свои товары в магазины «Магнит». По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, такое сотрудничество может быть выгодно для обеих сторон. Популярность готовой еды продолжает расти, и продуктовые сети получают возможность разнообразить ассортимент без значительных вложений в производство. Это особенно актуально на фоне дефицита поставщиков и производственных мощностей, подчеркнула Сумишевская. Однако совладелец сети лапшичных «Вокер» и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный считает, что выход ресторанов на рынок продуктового ритейла может негативно сказаться на их бизнесе. «Длительные сроки хранения, иная себестоимость, размер порций и требования ритейлеров к продукции создают дополнительные сложности для ресторанов», — отметил Рогозный.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
2: Деньги дороги, как память.
1: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
2: Закрома Родины.
1: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин,
3: натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
8: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
9: Да, всем добрый день.
8: И мы начнем прямо с Ближнего Востока. Там сейчас происходят, ну, довольно неожиданные вещи. США и Иран внезапно договорились приостановить взаимные атаки и возобновить переговоры.
9: Ага, и это при том, что буквально на днях были эти удары Ирана по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.
8: Точно. Которые, в свою очередь, стали ответом на те угрозы, что озвучил президент США. И вот теперь они официально заявляют, что движение коммерческих судов в Ормузском проливе возобновляется. Но давайте разберем это по полочкам.
9: Да, давайте.
8: Вот смотрите, соглашение на бумаге – это, конечно, здорово, но пролив-то все еще усеян минами. Это как с помпой перерезать ленточку на открытие нового скоростного шоссе, которое усыпано противотанковыми ежами. Разве политическое соглашение имеет смысл, если физически корабли все еще не могут там пройти?
9: Что здесь действительно увлекательно, так это как раз вот этот колоссальный разрыв между политическими сигналами для рынков и суровой логистической реальностью. Да, политики, ну, пожали друг другу руки,
8: угу.
9: И рынки отреагировали. Цены на нефть то растут, то падают на фоне этих новостей. Но капитанам танкеров и страховым компаниям нужны не просто новости, им нужна безопасность. Разминирование займет несколько месяцев.
8: То есть страховки все равно останутся заоблачными?
9: Вот именно. И это запускает настоящий эффект домино. Например, Пакистан. Страна сейчас экстренно ищет поставки сжиженного природного газа. У них кризис.
8: Подождите, а при чем тут Пакистан? Они же, ну, вроде далеко от самого пролива.
9: В том-то и дело, что современная энергетика работает по принципу «точно в срок». Любая задержка газовоза из-за минной угрозы в Ормузском проливе, и в Пакистане просто начинают останавливаться электростанции. У них нет гигантских запасов.
8: Ого, понятно. Кстати, на фоне всего этого Китай выходит таким, знаете, относительным победителем. Их судовые менеджеры каким-то образом успешно проводят свои флоты через этот опасный пролив.
9: Да-да, а напряженность-то не спадает. Иран заявляет о разморозке своих активов на 6 миллиардов долларов в Катаре.
8: Угу. Я читал об этом. А в Ливане один чиновник прямо жестко раскритиковал эту сделку между США и Израилем, предупреждая, что она только усилит раскол в регионе.
9: Абсолютно. И когда нервы у всех на пределе, любая трагедия бьет по рынкам вдвойне. Вот этот недавний инцидент с вертолетом компании «Арамко» в Растаноре, где погибли 14 человек, он добавляет невероятной паранойи в нефтяном секторе.
8: Это ужасно, да? Слушайте, а проблемы с энергоносителями плавно так подводят нас к другой ресурсной горячей точке – к России.
9: О, да. Там ситуация развивается по очень интересному сценарию.
8: Вот тут я вообще, если честно, не понимаю, как страна с такими гигантскими запасами нефти может вводить лимиты в 50 литров топлива на машину в день. Это же в Иркутской области ввели. Это звучит как абсолютный парадокс.
9: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то парадокс исчезает. Президент Путин сам признал проблемы с поставками топлива и очереди на заправках. И причина тут – удары украинских беспилотников по инфраструктуре.
8: То есть бьют по заводам, а не по вышкам?
9: Именно. Добыть сырую нефть – это одно. но ее нельзя залить в бензобак. Уязвимость именно в сложных цепочках переработки.
8: Понятно.
9: Но знаете, пока традиционные конфликты идут за территории и вот эти нефтяные ресурсы, новый мировой порядок прямо сейчас формируется вокруг искусственного интеллекта и микрочипов.
8: И вот здесь начинается самое интересное. Главный следователь ИИ в Мета заявил, что мы переходим в новую эру. И AI-агенты, которые приносят реальную экономическую ценность, вот это следующий рубеж.
9: Да, агенты, которые будут сами совершать сделки и работать.
8: Точно. Но посмотрите на реакцию США. Они ввели жесточайший контроль. OpenAI выпустила новую модель GPT-5-6, там три версии. Sol, Terra и Luna. Anthropic выпустила модель Mythos. Но доступ к ним закрыт.
9: Да, только для избранных.
8: Именно. Доступ имеют только те пользователи, которых лично одобрил президент США и правительство. Это же просто беспрецедентно. Мы что, выдаем лицензии на владение ядерным оружием? Не приведет ли такой строгий контроль к тому, что инновации просто уйдут в подполье или в другие страны?
9: Вы абсолютно правы насчет подполья. Но у правительства США есть конкретная причина для паники. Появились данные, что Китай полностью сравнялся с компанией Anthropic в сфере кибербезопасности.
8: То есть они могут просто украсть эти технологии?
9: Да. Это обнулило всю предыдущую гонку ИИ. Неважно, насколько умная у вас модель, если ее можно скопировать за одну ночь из-за слабой защиты. Поэтому правительство перешло в режим ручного управления.
8: Ничего себе. И это объясняет, почему Apple сейчас пытается закупить чипы памяти у китайской компании SXMT. Причем это SXMT находится в американском черном списке.
9: Выбора просто нет, дефицит страшный. Кстати, эта же CMXT только что заключила огромную сделку с Tencent на 3 миллиарда долларов.
8: А Южная Корея тем временем отвечает гигантским проектам. Они строят заводы по производству ИИ-чипов на сумму 576 миллиардов долларов совместно с Samsung и SK Hynix.
9: Более полутриллионов. Этот технологический бум напрямую перекраивает финансовые рынки и вообще реальную экономику.
8: Точно. ИИ сейчас похож на гигантский финансовый пылесос, который забирает деньги у строителей домов и отдает их создателям серверов. ИИ спровоцировал рекордный бум слияний и поглощений на 200 миллиардов долларов в энергетическом секторе США. Серверам же нужно электричество.
9: Угу. Очень много электричества. Это поднимает важный вопрос. Многие эксперты считают, что AI сейчас буквально душит экономику. Огромные инвестиции высасывают капитал из традиционного производства и жилищного строительства.
10: Ну да, это очень напоминает пузырь доткомов, не находите?
9: Абсолютно. Риск экономического дисбаланса просто огромный. Вспомните железнодорожные пузыри 19 века.
10: А рынки-то пока в эйфории. Ралли акций прерывает череду потерь индекса NASDAQ. Индексы растут на фоне этого бума заимствований на триллион долларов. Доллар на годовом максимуме, а вот евро падает к отметке 1,10.
9: Да, штормит всех. Вон, криптовалютная биржа Binance вообще прекращает предоставлять услуги клиентам в ЕС из-за проблем с лицензией.
10: А центробанки пытаются удержать контроль. Банк Китая впервые в истории запускает операции Overnight Repo, чтобы дать ликвидность системе. Банк Японии, наоборот, повышает ставки.
9: И китайские инвесторы срочно пересматривают вложения в облигации. Знаете, все эти экономические и технологические войны немедленно отражаются на дипломатии, особенно в Азии.
10: Вот 100%. Я бы даже сравнил этот экспортный контроль Китая с современной версией морской блокады. Они ввели контроль против 40 японских компаний, включая таких гигантов, как Mitsubishi, Hitachi и Komatsu.
9: Это был их прямой ответ на жесткую политику японского министра Такаичи. Цепочки поставок превратились в настоящее оружие. И очень быстро.
10: Да-да. А Такаичи в ответ договаривается с премьером Индии Моди о мощной поддержке производства аммиака. Казалось бы, при чем тут аммиак, да? Но это же база для кучи индустрий.
9: Угу.
10: К тому же Япония сейчас активно протестует против морских претензий Китая, особенно после полетов их бомбардировщиков рядом с японской территорией.
9: Да там вообще горячо. Так называемые правоохранительные органы Китая действуют в водах к востоку от Тайваня. И китайские суда открыто следят за совместными военно-морскими учениями США и Филиппин. Страны пытаются как-то страховаться. Вот Австралия и Вануату подписали соглашение о запрете иностранных военных баз.
8: А Китай тем временем инвестирует в новый грузовой коридор в Европу. Причем этот коридор идет в обход и России, и Ближнего Востока. Умный ход.
9: Очень умный. И знаете, на фоне этой глобальной игры продолжается обычная бизнес-рутина. Платформа Substack углубляет свое присутствие в Японии, борясь за местных авторов.
8: Угу.
9: А государственные застройщики Китая из последних сил стимулируют строительство в Шэньчжэне, пытаясь спасти рынок недвижимости.
8: И вот что поразительно, все эти глобальные сдвиги происходят на фоне просто беспрецедентных глубоких трансформаций во внутренней политике самих Соединенных Штатов.
9: Это точно. Верховный суд США сейчас тотально разделен по идеологическим линиям. Они на полном серьезе решают, может ли президент США своим указом отменить гражданство по праву рождения.
11: И может ли он уволить главу ФРС? Это же подрыв основ.
9: Угу. А сам президент США номинирует на пост директора ICE, иммиграционной полиции, бывшего полицейского из Оклахомы Лэнса Шроера.
11: Да, и вот эти символические жесты. Он хочет посадить ровно 47 деревьев в парке Лафайет в честь своего 47-го президентства.
9: Влияние распространяется и на торговлю. Джеймисон Грир теперь жестко взял под контроль всю торговую повестку лица, занимающего пост президента США.
11: А в партиях вообще раскол. И демократы, и республиканцы дробятся из-за вопросов по Израилю и Ирану. У демократов левое крыло одерживает победы на праймерис, и это становится огромным испытанием для лидерства Хакима Джеффриса.
9: У республиканцев тоже неспокойно. Сенатор Кэссиди жестко критикует политику Роберта Кеннеди-младшего. Культурные войны в самом разгаре. По стране ездят так называемые грузовики свободы – Freedom Trucks.
11: О, я видел это.
9: Да, они продвигают такую очень упрощенную, позитивную версию истории основания США.
11: А в ответ на это университет Беркли, на другом конце политического спектра, открывает институт имени Нэнси Пелоси. Две разные Америки. Но, слушайте, так что же все это значит? За этими огромными политическими играми не теряется ли обычный человек?
9: Теряется, к сожалению.
11: Вот Минюст США закрыл расследование в отношении компании Abbott, которая делает детские смеси. И это несмотря на кучу улик. Как людям покупать питание для детей? Или вот, американские колледжи массово сокращают программы из-за того, что потеряли иностранных студентов.
9: И самая дикая история. Женщина попала в скорую просто потому, что страховая отказалась оплачивать ей жизненно важное лекарство. Это показывает страшный разрыв между макрополитикой с ее триллионами на ИИ и микроэкономикой рядовых граждан.
11: Да, это жесть. И это как раз подводит нас к финальной теме о том, из чего вообще складывается наша повседневная жизнь. Там и трагедии, и чудеса, и какой-то невероятный абсурд.
9: Да, новости из Венесуэлы просто разрывают сердце. После страшного землетрясения, где 1450 погибших, спасатели спустя 4 дня нашли под завалами живыми отца и сына.
11: Просто чудо. Но человеческая природа бывает и ужасной. В ЮАР линчелатели, вооруженные ножами и дубинками, выгоняют иммигрантов из домов.
9: А в Китае власти посадили на землю вообще все легкие самолеты после странного крушения у башни в Пекине.
11: Зато в медицине есть светлые пятна. Вот эти популярные препараты для похудения – классы GLP-1. Их сейчас всерьез исследуют на предмет продления жизни.
9: Угу, это может стать настоящей революцией. С другой стороны, в вопросах медицины для трансгендерных людей эксперты бьют тревогу. Они говорят, что там нужно гораздо больше настоящей науки, а не политики.
11: Кстати, про социальные аспекты. Недавно был опрос, и люди по всему миру до сих пор считают, что двое детей в семье – это идеальный баланс.
9: Хотя содержать семьи все сложнее. Корпорация British American Tobacco увольняет сразу 9000 человек.
11: Ничего себе.
9: Но в других секторах сделки кипят. Биотехкомпания Zymeworks близка к сделке Staravance на $929 миллионов.
11: Угу.
9: А макроэкономисты продолжают искать ответы на глобальные вызовы. Известный экономист Ричард Ку обсуждает, как Китай и Япония ведут общую, очень тяжелую борьбу со временем из-за старения населения.
11: Угу.
9: А главный экономист Банка Англии наконец-то прямо заявил, что именно Брекзит так сильно усугубил инфляцию в Британии. И на фоне этого экономисты предлагают 5 свежих идей по снижению глобального неравенства доходов.
8: Ой, про идеи и мнения. читал забавную колонку о том, что действительно любит президент США. Оказывается, больше всего он ценит так называемую транзакционную лояльность. Типа «ты мне, я тебе».
9: Это многое объясняет в его политике, да. Кстати, о транзакциях вышло отличное интервью с создателем платформы «Калши» Тареком Мансуром. Они обсуждали рынки предсказаний, где люди буквально ставят деньги на будущие события.
8: Да, когда люди ставят свои деньги, прогнозы часто оказываются точнее опросов. Но давайте к немного абсурдным новостям. В Вашингтоне прошел протест у зеркального пруда в защиту водорослей.
9: Серьезно?
8: Абсолютно. Устроили панихиду по зеленым насаждениям. В бизнесе тоже интересные повороты. Традиционные маленькие отели B&B успешно дают отпор гиганту Airbnb. Их секрет в простой персонализации и человеческом общении. Людям надоели бездушные коробки с умными замками.
9: Так мило, но технологии все равно не избежать. Мой фаворит – китайская лазерная уничтожительница комаров на базе искусственного интеллекта. Она стала вирусной. Вы только представьте. AI наводится и сбивает комара микролазером.
8: Это просто космос какой-то. AI-лазеры против комаров. Ну и техника нас периодически подводит. Как вам массовый технический сбой, когда люди по всему миру видели только ошибку 404 на странице Bloomberg?
9: Бывает и такое. Знаете, все это от AI-лазеров до политических кризисов показывает скорость изменений в мире. И вот о чем я хотела бы предложить подумать всем нам.
8: О чем же?
9: С учетом того, как быстро искусственный интеллект проникает в военные технологии и управление экономикой, не стоим ли мы на пороге эпохи, когда само понятие национального государства уступит место транснациональным технологическим альянсам? Месту, где алгоритмы будут важнее политических границ?
8: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кизилюрте и окрестных поселениях с сегодняшнего дня и по 2 июля будет временно прекращена подача газа, начиная с 8 утра и до 18.00. Об этом сообщили в «Газпром Трансгаз Махачкала». В связи с этим прекратят работу котельные, а жители трех микрорайонов нулевого, первого и второго останутся без горячего водоснабжения. В Кизлярском районе возбуждено дело о халатности из-за недостаточной работы властей по отлову бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского управления Следственного комитета. Власти района не выполнили свои обязанности по контролю за бродячими животными, что привело к росту их численности. В ответ на это граждане начали обращаться с жалобами на безнадзорных собак в правоохранительные органы. В этом году в России число зараженных вирусами смартфонов увеличилось на 70%, об этом пишет «Коммерсант». Главную опасность по-прежнему представляет банковский троян «Мамонт». После внедрения он получает доступ к управлению СМС-уведомлениями, а также к финансовой и личной информации. По оценкам специалистов, уже подвергнуто риску около 1,5 миллиона Android-устройств, что составляет 1,5% от их общего числа в стране. Еврокомиссия рассматривает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, об этом пишут «Известия». Пока не установлены точные сроки реализации меры, а также неясно, удастся ли согласовать ее между странами Евросоюза. Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля. Напомню, в минувшую пятницу президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов. В заключительный день Кубка России по тэквондо, который прошел в Набережных Челнах, дагестанские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Серебряные награды получили Ханмагомед Рамазанов и Азинат Гаджигиреева. Бронзу выиграл Рамазан Замайханов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме. Бразильцы отыгрались в начале второго. Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкард на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 гейм подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев и одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечных.

0: восточного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусный союз.
1: Лето, жара, солнце.
2: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
1: Бери с собой, на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня мы говорим о Международном дне астероида, который отмечается ежегодно 30 июня. Эта дата выбрана не случайно. Она приурочена к Тунгусскому феномену 1908 года. В этот день над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел мощный взрыв. По оценкам ученых, его мощность составила от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в сотни раз сильнее взрыва в Хиросиме. На площади более 2000 квадратных метров были повалены деревья, возникли пожары, ощущались сейсмические колебания. До сих пор ученые спорят, что это было. Астероид, ядро кометы или что-то еще. На месте нет кратера, не найдены и крупные фрагменты. Но это событие стало тревожным напоминанием. Космос не так далек, как кажется, и астероиды могут представлять реальную угрозу. Сегодня Международный день астероида – это не просто памятная дата, а призыв к действию. Благодаря развитию технологий мы больше не беззащитны перед космическими угрозами. Ученые создают системы раннего обнаружения астероидов, моделируют способы изменения их траектории и разрабатывают планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Этот день напоминает нам, изучая космос, мы учимся беречь свой дом. Планету Земля.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Министерство торговли Китая расширило санкции против японских организаций, введя ограничения в отношении 20 исследовательских институтов и компаний. Как работающим внутри страны, так и за ее пределами, запрещено поставлять им продукцию двойного назначения. В Пекине заявили, что такие меры направлены на укрепление национальной безопасности и сдерживание милитаризации Японии. Под ограничения попали Национальный институт оборонных исследований Японии, исследовательские институты наземных, морских и воздушных систем, а также несколько дочерних структур Mitsubishi Heavy Industries, 4 подразделения Mitsubishi Electric и 2 дочерние компании Kawasaki Heavy Industries. В перечень также включены компании Nikko, Kowa Kogyo, KGM, Nippi, Fortunio и Aoki Seimitsu Kogyo. Постановление вступило в силу немедленно, а китайские поставщики обязаны прекратить уже начатые поставки. Представители Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric и Kawasaki Heavy Industries сообщили, что оценивают возможные последствия новых ограничений. Кроме того, еще 20 японских компаний были внесены в список усиленного экспортного контроля. Для поставок продукции этим организациям, китайским экспортерам, теперь необходимо получать специальные разрешения, предоставлять письменные гарантии о невоенном использовании товаров и направлять отчеты с оценкой возможных рисков. Первый пакет подобных ограничений Китай ввел в феврале этого года. Тогда санкции затронули 40 японских компаний и исследовательских институтов на фоне обострения отношений между двумя странами, связанного с позицией Токио по вопросу Тайваня. Представитель Министерства коммерции Китая заявил, что, несмотря на ранее принятые меры, японская сторона не проявила раскаяние и ускорила процесс ремилитаризации, включающий развертывание наступательного вооружения и проведение ракетных пусков за рубежом. Администрация Такаити отвергла эти обвинения. По данным Bloomberg, несмотря на усиление торговой напряженности, объем китайского экспорта в Японию вырос на 7% и приблизился к отметке 69 миллиардов долларов. При этом агентство отмечает, что увеличение поставок совпало со снижением экспорта из Китая минерального топлива и удобрений, что было связано с боевыми действиями в Иране.
2: С момента создания государства Израиль в 1948 году оно привыкло к особому положению в американской внешней политике. Независимо от того, кто находился в Белом доме, еврейское государство практически всегда могло рассчитывать на политическую, военную и дипломатическую поддержку Вашингтона. Однако последние события показывают, что эта модель отношений может постепенно уходить в прошлое. Такой вывод позволяет сделать публикация американского издания «Политику», которая со ссылкой на источники утверждает, что Израиль фактически перестал быть исключением из главного внешнеполитического принципа Дональда Трампа – «Америка прежде всего». Если эта оценка верна, речь идет не просто о временном охлаждении отношений, а о смене всей философии американской политики на Ближнем Востоке. Косвенных признаков становится все больше. По данным издания, в 2025 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 раз посещал Вашингтон. В нынешнем году состоялся лишь один визит в феврале. Новых поездок пока не запланировано. Источники «Политика» также сообщают о заметном сокращении телефонных контактов между лидерами двух стран. Для отношений, которые долгие годы считались практически союзническими, без ограничений, это весьма показательный сигнал. Еще более показательными выглядят заявления американских руководителей. По информации издания, вице-президент Джей Ди Венс предупредил израильское руководство, что Соединенные Штаты остаются его единственным по-настоящему влиятельным союзником, а значит, к позиции Вашингтона необходимо прислушаться. Подобные слова еще несколько лет назад было трудно представить в публичном пространстве. Не менее громким оказался и эпизод, о котором ранее сообщал портал Axios. По его данным, Дональд Трамп во время телефонного разговора резко раскритиковал действия Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке. Позже американский президент фактически подтвердил сам факт жесткого разговора. Подобные заявления редко появляются случайно. Обычно они отражают накопившееся недовольство союзникам. Почему это происходит именно сейчас? Одно из возможных объяснений заключается в изменении американских приоритетов. Администрация Трампа все активнее демонстрирует, что любые внешнеполитические решения – будут оцениваться прежде всего через призму интересов самих Соединенных Штатов. Если действия даже ближайшего союзника начинают создавать для Вашингтона дополнительные риски, политическая поддержка перестает быть безусловной. Если эта тенденция сохранится, то Израилю придется учитывать новую политическую реальность. Безусловная поддержка США постепенно может уступить место партнерству, в котором интересы Вашингтона будут стоять выше любых прежних обязательств. И именно это, возможно, станет главным изменением ближневосточной политики Соединенных Штатов в ближайшие годы.
1: Аномальная жара, охватившая Францию, наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Об этом заявила министр сельского хозяйства Ани Женевар. По словам главы ведомства, нынешняя волна зноя не имеет аналогов по своей интенсивности и особенно тяжело сказалась на аграрном секторе. Она подчеркнула, что властям необходимо ускорить адаптацию сельского хозяйства к меняющимся климатическим условиям. «Влияние на сельское хозяйство колоссально», — подчеркнула она. Министр предложила несколько мер, которые, по ее мнению, помогут снизить последствия экстремальной жары. Среди них развитие агролесоводства с созданием смешанных лесопастбищных территорий, внедрение систем охлаждения и распыления воды в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных вместо кондиционеров, а также создание запасов воды в зимний период для последующего использования при орошении полей и поении скота летом. Женевар отметила, что избежать снижения урожайности не удастся. Наиболее уязвимыми остаются посевы кукурузы и пшеницы, а масштаб потерь будет зависеть от того, обеспечены ли поля системой орошения. Окончательные оценки ущерба можно будет сделать только после завершения уборочной кампании. Кроме того, серьезное влияние экстремальной температуры оказывают и на животноводство. Последствия жары затрагивают не только Францию. Экстремально высокие температуры, установившиеся также в Великобритании, Нидерландах, Италии и других странах Европы, могут повлиять на производство ряда экспортных сельскохозяйственных товаров. Серьезные риски возникают для Испании. Жара выше 40 градусов и нехватка осадков могут значительно сократить урожай оливок и ухудшить их качество, поскольку при высоких температурах снижается содержание масла в плодах, пишут СМИ. Это в теории может привести к сокращению поставок испанского оливкового масла и росту цен на него. Под угрозой оказались и европейские виноградники. Засушливая и жаркая погода может негативно сказаться на урожай винограда во Франции и Испании. При этом для Германии такие климатические условия способны оказаться благоприятными, поскольку они могут повысить сахаристость ягод. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой.
3: Обычная температура, головная боль и слабость – симптомы, которые многие привыкли связывать с гриппом или сезонной простудой. Однако врачи предупреждают, иногда за такими признаками могут скрываться опасные инфекции, способные привести к тяжелым последствиям и смерти. Специалисты в серии публикаций в Canadian Medical Association Journal рассказали об угрозах, которые представляют лихорадка Эбола и хантавирусная инфекция. Главная проблема в том, что на ранних стадиях эти заболевания практически не отличаются от обычной вирусной инфекции. Особое внимание медики уделили хантавирусу. Он широко распространен в Северной Америке и чаще всего передается человеку при контакте с зараженными грызунами. Источниками инфекции могут стать частицы выделений животных, которые попадают в воздух или на поверхности. Особую опасность представляет штамм ант, андесвирус. В отличие от многих других разновидностей хантавируса, он способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, что повышает риск распространения. При этом эффективных вакцин и специальных препаратов против хантавируса пока нет. Врачи могут лишь поддерживать состояние пациента и бороться с тяжелыми осложнениями, среди которых поражение легких, сердца и почек. Поэтому важны быстрое выявление болезни и изоляция заболевших. Не менее серьезной угрозой остается вирус Эбола. Его природным резервуаром считаются летучие собаки, а заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного. Медицине удалось добиться прогресса в борьбе с одним из самых известных вариантов вируса – штаммом Заир. Благодаря вакцинации и современным противовирусным препаратам смертность удалось снизить. Однако новые вспышки продолжают вызывать тревогу. В Демократической Республике Конго выявляют случаи, связанные со штаммом Бундибугьо. Для него пока нет официально одобренной вакцины, а уровень смертности может достигать 50%. Эксперты отмечают, главная опасность таких инфекций – потеря времени. Первые симптомы выглядят безобидно, и человек может не сразу обратиться за помощью. Но при подозрении на контакт с зараженными животными, больными людьми или после поездок в регион риска необходимо срочно обратиться к врачу. Врачи напоминают, ранняя диагностика опасных вирусов может стать решающим фактором между тяжелым течением болезни и шансом на выживание. Специалисты призывают не игнорировать ухудшение самочувствия и тревожные признаки.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Вопрос правильного тайм-менеджмента. Ну вот само слово, наверное, всем уже оскомину набило. Я, наверное, здесь олдскульный, потому что из всего, что было, для меня вот лучшей книгой или технологией был Архангельский, его книга «Тайм-менеджмент». Я оттуда первое, что вычленил для себя, такие метафоры, что любые задачи делятся на лягушек и слонов. Мы всегда пытаемся схватиться за самую большую задачу. Да, вот она большая, важная, но слона нужно есть по кускам. И когда я стал планировать свой рабочий день, что я должен съесть там штук 5-6 лягушек и откусить от какого-то из слонов, то я стал больше успевать. То есть есть мелкие дела, которые можно сконцентрировать в один промежуток времени и быстренько их все переделать. Потому что вне зависимости от веса дела, да, вот что слон, что лягушка, они все у тебя на шее висят. И они расфокусируют твое внимание. Поэтому мелкие дела нужно делать пачками. Никогда так однозначно не можешь сказать, что мелкая задача дает мелкий результат. Есть такая гениальная методика о том, что если правило Паретто применить к правилу Паретто, мы берем к 20 и к 80 применяем еще один раз. И что у нас получается? Что 4% усилий дают 61% результата. А если еще раз применить, то тогда 0,8% усилий дают 51% результата. То есть даже маленькая задачка иногда может дать больший результат. Поэтому здесь вопрос о главных, о важных, да, но вот просто переделать большое количество дел иногда бывает важнее, чем вот кусать, откусывать от большого слона. Еще одна гениальная мысль в этой книге, которая вообще мне все расставила по своим местам, это о том, что вообще время бывает двух типов. Это хронос и кайрос. Это греческие понятия. Хронос – это то, что течет последовательно. То есть как мы планируем свой рабочий день. С 8 утра до 8 вечера разбиваем и по порядку выстраиваем свои дела. Но существует такое время, как кайрос. Это событие. Если просто сказать в бизнесе цветочном, какой кайрос, когда больше всего денег? 8 марта. То есть все, что бы ты ни делал, но ты к 8 марта должен собрать все свои ресурсы и заработать денег. Вот так же и со всеми остальными делами. Ты можешь сам себе создавать вот эти кайросы. Например, с утра с 8 до 9 я не поднимаю телефон, я разбираю почту, отвечаю, и меня ничего не дергает. Ну, например, ты можешь спросить меня, что я буду делать, допустим, 16 декабря 2026 года.
2: Корпоратив, наверное, какой-нибудь уже, Новый
1: Нет,
2: год там.
1: Нет, это будет среда. А в среду с 9 до 10 я встречаюсь с генеральным директором и исполнительным директором своих стоматологических клиник. И это происходит каждую среду. И у меня есть другие рабочие группы, которые разбиты по дням недели с четко выделенным временем. И это время никогда не занимается. То есть я создаю кайрос и всегда вот вдох-выдох управляю этими процессами. Но если ты попросишь мне встречу, допустим, а давай в июне встретимся и проведем съемку, сможешь ли выступить на конференции у меня? Я тебя спрошу, а какой день недели? Если это будет понедельник или пятница, я скажу да, точно. Потому что я не занимаю времени утреннее в понедельник до 12 и по пятницу. Оно у меня под эти встречи. Знаешь, почему вот эти вот случайные встречи я назначаю на утро понедельник и на утро пятницы? Ну, понедельник день тяжелый, да, ты все равно не раскачаешься и ничего хорошего не сделаешь. Это все равно время как бы пропадает. Поэтому любые вот такие встречи для разгона ты ставишь. Есть такое выражение «война войной, а обед по расписанию». То есть если ты себе не запланируешь обед и не будешь в это время всегда обедать, да, ты можешь совместить обед. Да, есть хорошая книга «За обедом встречайтесь с друзьями, с коллегами». Ты можешь как бы веерное решение сделать. То же самое спортзал. Если ты не выделишь время себе под спортзал и не будешь его жестко не занимать, ты никогда не попадешь в спортзал. Каждый адекватный руководитель понимает, что сотрудник не лошадь, к утру не повезет. Каждый сотрудник должен отдыхать ежедневно, еженедельно и ежегодно, иначе он становится непроизводительным сотрудником. Есть еще одна личная фишка по тайм-менеджменту, да, это нужно планировать не только дела по их объему и важности, нужно еще выделить вот такие вещи, как ключевые факторы успеха, небольшие задачи, которые ведут к главному показателю. То есть у тебя всегда в бизнесе есть главный показатель. Для кого-то это прибыль, для кого-то это доход, для кого-то это личный доход. А лучше, когда это не финансовый показатель. У меня, допустим, сейчас по торговому дому это 1 000 000 имплантантов продаж в год, что даст 25-30% рынка. И все вот не на деньги ориентированы, да, мы понимаем, что мы сделаем большое количество имплантантов, значит, большое количество вылеченных людей. И этот показатель больше заводит, когда он не денежный. И ты выбираешь задачки, которые напрямую ведут к этому результату. Но есть ключевые раздражающие факторы, которые могут быть не связаны с главным показателем, а они просто тебя отвлекают. Неубранный стол, незаполненный договор, вот эти мелочи, да, они отвлекают тебя от основной работы. Например, у нас в офисе уволилась уборщица. Ну, она важный сотрудник? Ну да, ну не сильно важный, но для общего результата. А все постоянно жалуются, там не прибрано, здесь этот самый, там грязь. Соответственно, не решив эту проблему, я не могу общаться с коллективом, потому что постоянные жалобы, меня это раздражает. Я должен его убрать. Поэтому я на день всегда вот эти вот лягушки, раздражающие факторы, для себя выбираю и начинаю их закрывать. Иногда их закрыть важнее, чем заняться ключевым фактором успеха. Методика вообще у меня очень простая и топорная. Я беру файл вордовский, выписываю по бизнес-единицам ключевые факторы успеха, раздражающие факторы. Ты же можешь перечислить, вот что себя вот именно на сегодняшний день раздражает. Выписываю, да, получается пул задач. Там делаю приоритеты важные и срочные, и потом начинаю вот эти вот лягушки закрашивать. У меня желтый цвет – это я приступил к выполнению задачи, зеленый цвет – это значит, я выполнил эту задачу, красный цвет – я отменил эту задачу, либо делегировал кому-то. Если это слон, то я закрашиваю его по частям, чтобы я видел динамику. Вот просто смотрю, и я набрасываю обычно этих задач на месяц, к концу месяца смотрю, по вычеркнутым что-то переношу потом обратно в следующий месяц. Да. Какие-то задачи попадают в календарь и идут бизнес-ассистенту, которые он разносит. Но вот для себя я работаю вот с такими факторами. Еще одна прикольная вещь здесь, да, если у тебя, допустим, есть стандартное совещание, которое ты проводишь час, попробуй вначале сделать из него 50 минут, потом попробуй из него сделать 40 минут. И я уверен, что результат не изменится. То есть стандартные совещания, сжимая по времени, результативность их растет. Есть закон Мерфи, который говорит о чем? Что работа занимает все отведенное для нее время. И он приводит вот этот пример, что если бабушка пишет письмо подружке, она пишет его с утра до вечера. Да, то есть она занимает им целый день. Поэтому чем более тщательно и компактно вы планируете свои дела, тем больше задач вы можете выполнить. Кстати говоря, один из признаков эффективных людей – это очень мелкое расписание. Когда ты смотришь, что ты именно 15-минутки, 20-минутки. Но тут нужно не забывать, я вот своих всегда прошу, когда вы мне вот этот планируете, вы оставляете по 15-20 минут резервов времени, потому что когда у тебя нет времени подумать, расслабиться, побыть в тишине, это сильно снижает твою эффективность. Но вообще вся наша неэффективность связана с нашим телефоном. Вот эти постоянные отвлечения, свайпы. Я, честно говоря, то есть в спортзал я с собой никогда телефон не беру. А если у меня совещание, ну, у меня вообще целый день выключен звук у телефона, и он отложен в стороне. То есть я беру телефон только в тот момент, когда он мне нужен. То есть вот гигиена телефона – это главный вот залог успеха. Да? Вот здесь как мытье рук, как зубы чистить по утрам, также нужно гигиену с телефоном свою соблюдать. У нас есть лайфхак. Мы не назначаем совещания, допустим, на 9:00, на 10:00, на 12:00. Мы ввели свой тайм-менеджмент. Мы назначаем на 10:05, на 11:05, на 12:00. У нас даже конгресс, когда большой проходит, там все с 05 идет. Знаешь, в чем прикол? Вы обычно собираетесь и потом ждете гигиенические 5-10 минут, пока все придут. И вы не знаете, чем заняться. А у нас в 10:05. Поэтому у нас эфир начинается, допустим, или комната открывается в 10. Вот это вот предсказуемая иррациональность. Человек иррационально идет к 10, но это уже как бы корпоративно введенная часть. Работает исключительно.
0: Личный коуч. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан занял первое место во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», который прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Республика получила финансирование в размере 4,9 миллиона рублей. Средства будут направлены на создание «Добро-центра» Всероссийского студенческого корпуса спасателей в регионе. Центр станет местом для подготовки волонтеров в области спасения, организации образовательных программ и координации добровольческих инициатив. Некоторые категории граждан с 1 июля получат увеличенные социальные выплаты из-за изменения их статуса. Об этом сообщила член Комитета Госдумы Екатерина Стенякина. Изменения коснутся людей с инвалидностью первой группы, которым в июне впервые присвоили эту группу. Их фиксированная выплата удвоится. Для пенсионеров с новыми иждивенцами выплаты также увеличатся. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Российские автомобили стали часто ломаться из-за плохого бензина, сообщают водители в соцсетях. Они отмечают, что после возвращения к стандарту топлива Евро-3 появляются предупреждения о детонации и снижается мощность двигателя. Россия в прошлом году добыла 31 миллион карат алмазов, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на это, она осталась лидером в мире по объему добычи. Мировая добыча алмазов в целом снизилась на 8% и составила 98 миллионов карат. Доля России в общемировой добыче составила почти 32%. NVIDIA намерена запустить продажу одежды в своих физических магазинах. Директор фэшн-направления Екатерина Лезгинцева сообщила об этом на неделе российского ритейла. Она пояснила, что целью является интегрировать онлайн-продажи с розничной сетью. Клиенты смогут увидеть товар, примерить его и только после этого принять решение о покупке. Компания Microsoft признала проблему замедления выключения Windows 11 после жалоб пользователей. Издание PC-Welt сообщило, что причиной стала служба Windows Bits, передающая файлы в фоновом режиме. Из-за нее компьютеры не могли завершить работу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 30 июня 1895 году одна фраза изменила судьбу целой страны. Китай признал независимость Кореи. Это не был крик победы. Это было тихое, почти незаметное освобождение от многовековой тени. И в этом парадокс истории. Самые большие перемены часто пишутся не чернилами ярости, а усталой дипломатии. Но для тех, кто жил тогда, эта строчка стала воздухом, которого не хватало слишком долго. И все же в этой тишине слышался тревожный отзвук. Свобода, рожденная не в борьбе, а в чужом поражении, редко бывает надежной. Ведь истинная независимость – это не просто строка в договоре, а право оставаться собой. И в этом ее тихий, но несгибаемый ответ эпохи великих потрясений. Корея встретила этот хрупкий суверенитет празднествами, а напряженной работой души. Во дворцах и хижинах, в храмах и на рыночных площадях люди заново учились ощущать себя хозяевами своей земли. Реформы сменяли друг друга, старые порядки рушились, новые еще не обрели твердой опоры. Страна будто стояла на ветру, стараясь не потерять равновесие. Но в этом беспокойном движении было и нечто светлое. Пробуждение национального самосознания, рождение новых голосов в литературе и в искусстве, стремление соединить мудрость предков с дыханием нового времени. История редко дарит чистые победы. Чаще она предлагает испытания, в которых и проверяется сила народа. И пусть впереди Корею ждали новые бури, тот миг, когда мир официально признал ее самостоятельность, стал точкой отсчета, моментом, когда страна впервые за долгие времена смогла сама начертать свой путь. Не потому, что кто-то позволил, а потому, что нашла в себе мужество его выбрать.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в крупных российских городах и региональных центрах за первые 6 месяцев этого года увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные аналитического сервиса ЦИАН. В мае количество сделок по покупке вторичных квартир выросло на 45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С января по май текущего года прирост составил 26% в годовом выражении. Эксперты объясняют увеличение числа сделок смягчением денежно-кредитной политики и переходом части покупателей с первичного рынка на вторичный. К маю этого года ключевая ставка Центробанка снизилась до 14,5%, что привело к снижению ипотечных ставок на вторичное жилье ниже 20% впервые за долгое время. Аналитики ЦИАН выделяют три основных фактора, влияющих на динамику вторичного рынка. Первый – высокие ставки по ипотеке сдерживают спрос, но владельцы жилья не спешат снижать цены. Второй – продавцы закладывают в стоимость квартир ожидаемый рост инфляции. Третий – сокращение льготных ипотечных программ на рынке новостроек вынуждает часть покупателей искать альтернативные варианты в виде готового жилья. Еще

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой, на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. Желающих работать за границей стало меньше. Сейчас мечтают о работе за рубежом примерно 9% молодых специалистов. За год их доля сократилась вдвое. Это показало исследование страхового дома ВСК, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Те, кто хочет работать за границей, преимущественно проживают в Москве и Санкт-Петербурге. При этом для россиян падает привлекательность рынка труда США и Европы. Если ранее туда стремились по 28% опрошенных, то в 2026 году только по 20%. Наиболее перспективные зарубежные направления для построения карьеры, по оценкам молодых россиян, это страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия и Армения, а также Япония и Южная Корея. И в завершении выпуска. За год число россиян, отдыхающих с животными, увеличилось на 20%. Об этом газете.ру рассказал производитель натуральных рационов, который провел исследование. Число владельцев, предпочитающих путешествовать вместе с питомцами, за последний год выросло на 20%. Одновременно на 25% увеличилось количество хозяев, которые перевели кошек и собак на модное видотипичное питание, заявили эксперты. Они отметили, что за последние несколько лет питомцы окончательно стали полноценными членами семьи. Это повлияло на подход к организации отдыха и требования владельцев к питанию кошек и собак. По данным специалистов, 61% гостей рассчитывают увидеть в глэмпинге базовые удобства для животных – лежанки, миски, пеленки и средства для мытья лап. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете вы спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Почему падает рубль? Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Срок по семейной ипотеке будет пересмотрен. Провайдеры могут ввести отдельные тарифы для доступа к зарубежному интернету. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. Внешний долг России снизился до минимальных за год значений, до 55 миллиардов долларов. С начала года обязательства долги, то есть сократились на 2,4 миллиарда долларов. То есть Россия все больше и больше закрывает международные долги. Правда, внутренние остаются и даже наращиваются, но внешне уже все меньше и меньше должны. Что приятно всегда. Хорошо, когда ты должен все меньше и меньше с этой точки зрения. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на упрощенке до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Но то, что снизили, собирались дальше снижать до 15, до 10 миллионов, но оставили 20, напомню, раньше было 60. По-хорошему, чтобы поддержать бизнес, ну хотя бы здесь оставили бы, так, вернули бы те 60, которые были, потому что это дало явно отрицательный эффект. Но нет, вот решили, что мы поддержим вас тем, что не будем дальше ухудшать. Иран нарушил перемирие, атаковав судно в Ормузском проливе, заявил Трамп. Американские военные в ответ нанесли удары в районе этого самого пролива. Ну, в общем, там продолжается катавасия с тем, что друг друга все обвиняют, постреливают потихонечку друг по другу. Но в целом вроде как достаточно существенно замерились, раз цены на нефть так сильно упали. В то же время Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы. Они более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране, заявил Трамп. Ну, еще можно посчитать, сколько дополнительной рекламы удалось продать в теленовостях из-за увеличения зрительских охватов вокруг этой истории. Но в целом, как всегда, все войны из-за денег. Акции ВКонтакте упали до исторического минимума. Примерно 193 рубля стоит ВКонтакте. Напомню, что когда-то ВК размещался и на пике был практически под 2000 рублей, но и благополучно упал на 90%. Вот такое вот прекрасное IPO. Илон Маск потерял статус первого в мире триллионера. После того, как акции SpaceX упали на 31% от своих пиков, состояние Маска буквально скатилось до каких-то всего лишь 962 миллиардов долларов. На пике было почти 1,5 триллиона, то есть Маск обеднел на 0,5 триллиона долларов. Сочувствуем, бедолаги. Это, к примеру, что не только у нас с IPO умеют красиво работать. SpaceX разогнали, кто-то лихо на этом разгоне заработал, ну и дальше они откатились почти на 30% за буквально короткий промежуток времени. Посмотрим, как дальше, конечно, будет функционировать это прекрасное, глубоко убыточное, по крайней мере, на текущий момент компания. Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрывать данные о бенефициарах и выгодоприобретателях. Требования затронут брокеров, управляющих, которые намерены работать с криптой и цифровыми активами. То есть, если упростить, что чтобы купить крипту, созданную, как мы помним, для анонимности и независимости от госсистем, нужно будет обратиться в Сбер с паспортом. Ну, не обязательно в Сбер, но идентифицироваться так или иначе. В Москве и Московской области после паузы снова выросли цены на аренду жилья. В мае аренда жилья подорожала на 2,4% в Москве до медианных 89 тысяч рублей за квартиру в месяц. В Московской области поскромнее, до 43 тысяч рублей в месяц, но тоже подорожало на 0,7%. Срок действия льготной ипотеки ограничат 15 годами. После окончания 15-летнего периода государство перестает субсидировать ставку, а банк сможет перевести условия на актуальные на тот момент. Поэтому учитывайте, лучше за 15 лет постараться этот кредит погасить. Правило может распространиться на кредиты, оформленные с 1 июля 2026 года. Так что, если берете, учитывайте. Ипотечные каникулы при рождении второго ребенка все-таки будут. Госдума приняла такой закон, который позволяет с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. При этом не нужно будет никаких дополнительных справок, достаточно просто самого факта пополнения в семье. Это тоже кого-то может коснуться. Если так, то вполне имеет смысл воспользоваться. Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов. Они включены тоже в контур инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. То есть при продаже паёв ЗПИФов, но это прежде всего касается ЗПИФов недвижимости, но которые торгуются на бирже, при продаже их более чем после 3 лет владения НДФЛ будет не возникать, то есть будет налоговый вычет. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах, которые будут открываться не менее чем на 3 года и позволят накопить на покупку жилья, на первый взнос или на строительство. И они будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей, но надо будет копить именно на первый взнос по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту. Здесь, конечно, большой вопрос, имеет ли смысл так серьезно и надолго замораживать деньги, но, тем не менее, учитывайте, что вот такой аспект появился. У россиян диагностировали бензиновую тревожность. Таким названием психологи обозначили схожее состояние у своих пациентов. Страх остаться без машины, ну, вернее, без движущейся машины из-за ситуации с топливом. Поскольку для мужчин это означает не только отказаться от привычного образа жизни, но и удар по их уверенности в себе. Психологи отмечают, что помогает переключение на другие вещи или новости, где компании указывают на то, что топлива достаточно. Так что, если у вас топливо кончилось, и вы чувствуете себя очень некомфортно, откройте новости, где вам говорят, топлива достаточно. Вице-премьер рассказал о ситуации с авиакеросином. По его мнению, никаких проблем нет, а у самолетов топлива пока хватает. Ну, слава богу, хоть где-то с этим нормально. Росстату исполнилось 215 лет, и сотрудников Владимир Путин поздравил с коллектив и ветеранов Федеральной службы госстатистики. 215 лет – внушительная цифра, хотя, зная подходы Росстата, на всякий случай ожидаем возможного перерасчета. В Госдуме не дремлют. Очередной закон. Интересный. Знаете, есть такая шутка, в которой, наверное, есть только доля шутки, что если к фразе «разработан новый законопроект» каждый раз представлять фрагмент вопреки здравому смыслу, то все получается вполне так даже ничего. Так вот, в Госдуме предложили замедлить онлайн-игры, воспользоваться опытом Роскомнадзора и Минцифры по замедлению интернет-платформ. Ага, спасибо за замедление Телеграма и много еще чего. Для ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх. За предыдущие годы вот мы привыкли, что цифровые технологии ускоряют многие вещи, ну и сами ускоряются. Но, как оказалось, что в цифровых технологиях ускоряются в последнее время процессы замедления. Платный зарубежный интернет могут ввести уже с осени. По данным представителей телеком-индустрии, в августе-сентябре россияне могут увидеть первые последствия от введения моратория на расширение международных каналов связи. Оборудование потихонечку ветшает, изнашивается, и провайдерам придется либо тщательно фильтровать VPN-трафик, либо брать за зарубежный трафик отдельную плату. Так что, скорее всего, мы увидим базовый тариф только с российским интернетом, а если хочешь дальше границу перейти, будь добр платить за дополнительный тариф. И еще одна новость от депутатов. Ну, я уже сказал, какую фразу надо к ней добавлять. Депутаты хотят ввести смертную казнь за коррупцию. Вспоминаем здесь очередную шутку, в которой точно так же только доля шутки, что в борьбе с коррупцией главное не выйти на самого себя. А тут депутаты ведешь такой закон, а потом бац, законопроект уже внесен. Причем в Госдуму некоторые депутаты попытались его продвинуть, но вроде как их приостановили с этой идеей. Казнить предлагается коррупционеров, чьи действия подрывают безопасность граждан и обороноспособность России. Но здесь давайте дам пояснение. Понятно, что всегда есть горячие головы, давайте типа начнем всех расстреливать. Но ввиду того, что это необратимая вещь, а судебные ошибки всегда имели место и будут иметь место, то применение этого инструмента, ну, под очень большим вопросом находится сегодня. И пока в России, напомню, что мораторий на смертную казнь и предельное наказание – это пожизненное лишение свободы. В общем, вопрос, к которому крайне осторожно стоит относиться, ну, к тому же смертей в последнее время и так хватает. В завершении чем-то постараюсь вас порадовать. Молодежь стала вдвое больше читать, и не только рэп, к счастью. В России оказалось, что вдвое стали больше читать классическую литературу. Рост показателей исследователи связывают с выходом и обсуждением экранизации известных произведений в течение последнего года. Также существенно вырос интерес к жанру фэнтези.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Я далек от политики, не читаю новостей, не смотрю телевизор и ничего не знаю об экономике. Однако по какой-то причине последние несколько дней то и дело обнаруживаю себя за просмотром предвыборных дебатов. Американских. Дебатов между уже победившим Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в политике, мне почему-то интересно слушать этих людей. В том, как они выражают свое мнение, есть что-то притягательное. Это заставляет тебя смотреть дальше и думать, как же убедительно говорят. Нечто подобное я встречал и раньше, например, когда читал «Государство» Платона, книгу, в которой знаменитый философ обосновывает свои взгляды на жизнь, государство и демократию. Я заметил, что высказывая свое мнение, многие известные люди следуют простой схеме. Схеме, которая могла бы значительно улучшить и наше с вами общение. Выглядит она так. Мнение, причина, пример, мнение. Убедительная речь начинается с того, что ты выражаешь свое мнение. Чтобы донести мысль, начните с самой мысли. Выложите суть, основу вашей точки зрения. Нужно захватить внимание собеседника, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Трамп почти всегда начинает речь с громкого заявления. Например, «нам нужна стена» или «нельзя запрещать автоматическое оружие». Легко представить, как все люди, вне зависимости от взглядов на жизнь, поворачиваются в его сторону. Лично я раньше всегда допускал ошибку и сначала приводил аргументы, уходя иногда в далекие дебри рассуждений и заставляя собеседника догадываться, к чему же я все-таки веду. Неудивительно, что часто я видел перед собой потерянные лица. Поэтому с самого начала скажите главное. Начать нужно с одного четкого предложения. После того, как вы захватили внимание собеседника, обоснуйте свое мнение с помощью аргументов. Начать нужно с самого сильного аргумента, а продолжить более слабыми. Помните, каждую секунду вы боретесь за внимание слушателя. Не перегружайте аргументами, достаточно 2-3, но мощных. Лучше меньше, но лучше. Затем, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведите пример. Люди мыслят образами, а не понятиями, поэтому любое мнение следует подкреплять примером, с которым собеседник может ассоциироваться. И, наконец, подведите итог и вновь повторите свое мнение. Это закрепит вашу речь и будет некой сигнальной точкой, когда вам нужно остановиться. Давайте посмотрим, как это работает в реальной жизни. Вот, например, что сказал Трамп, когда разговор зашел о запрете оружия. «Я считаю неправильным запрещать любые виды оружия. Я не хочу, чтобы американцы были как жители Европы, когда на них напал Гитлер. Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность противостоять агрессии внешних государств или тирании собственного государства. Клинтон хочет забрать у вас винтовки, чтобы якобы снизить насилие в стране. Однако все знают, что, например, в Чикаго самые большие запреты на оружие, но при этом самая большая смертность от этого самого оружия». Так что, учитывая опыт истории и вторую поправку Конституции, я считаю недопустимым обсуждение этого вопроса. Из этого коротенького монолога можно вынести очень много, а все потому, что Трамп знает, когда начать и когда закончить. Он не размазывает свое мнение по полчаса, его позиция тверда и обоснована. Он сразу дает понять, чего хочет, а главное, почему он этого хочет. Он иллюстрирует все примерами, так, чтобы среднестатистический американец смог его понять. И, наконец, кристаллизует свое мнение, подводя итог. Мы должны делать так же. Сперва четко высказывать свое мнение, затем обосновывать его простыми, но точными аргументами, затем привести пример и, опять же, закрепить, повторив свое мнение. В таком случае вы не запутываетесь в собственной речи, а ваш собеседник будет знать, на что отвечать. Плодотворного вам общения, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дакнефть» должна заплатить свыше 14 миллионов рублей за разлив нефтепродуктов в Ногайском районе Республики Дагестан. Я напомню, что Ногайский районный суд удовлетворил соответствующий приказ Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Разлив нефтепродуктов на землях сельхозназначения площадью 0,3 гектар произошел из-за прорыва трубы. Судья-представитель компании «Дакнефть» не оспаривал сам факт загрязнения, он оспаривал лишь сумму размера ущерба более 14 миллионов рублей. Однако суд счел размер ущерба обоснованным. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Авария, я напомню, что на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сахакумск в Ногайском районе Дагестана произошла еще в августе 2018 года. Ну и Кизилюртовский и Хасавюртовский районы Дагестана частично останутся без света завтра с 10 утра до 17 часов, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Отключение коснутся чуть более 10 тысяч жителей села Агдана, Хужда, Новокостек и Пятилетка. Связаны они с проведением работ по техническому обслуживанию высоковольтного выключателя на подстанции 3510 Костек. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставник также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня мы говорим о Международном дне астероида, который отмечается ежегодно 30 июня. Эта дата выбрана не случайно. Она приурочена к Тунгусскому феномену 1908 года. В этот день над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел мощный взрыв. По оценкам ученых, его мощность составила от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в сотни раз сильнее взрыва в Хиросиме. На площади более 2000 квадратных метров были повалены деревья, возникли пожары, ощущались сейсмические колебания. До сих пор ученые спорят, что это было – астероид, ядро кометы или что-то еще. На месте нет кратера, не найдены и крупные фрагменты. Но это событие стало тревожным напоминанием. Космос не так далек, как кажется, и астероиды могут представлять реальную угрозу. Сегодня Международный день астероида – это не просто памятная дата, а призыв к действию. Благодаря развитию технологий мы больше не беззащитны перед космическими угрозами. Ученые создают системы раннего обнаружения астероидов, моделируют способы изменения их траектории и разрабатывают планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Этот день напоминает нам, изучая космос, мы учимся беречь свой дом. Планету Земля.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Диалог FM. Все время по делу.

0: Компании OneStory Ольги Сумишевской такое сотрудничество может быть выгодно для обеих сторон. Популярность готовой еды продолжает расти, и продуктовые сети получают возможность разнообразить ассортимент без значительных вложений в производство. Это особенно актуально на фоне дефицита поставщиков и производственных мощностей, подчеркнула Сумишевская. Однако совладелец сетей лапшичных Walker и гастромаркетов Brickett Market Никита Рогозный считает, что выход ресторанов на рынок продуктового ритейла может негативно сказаться на их бизнесе. Длительные сроки хранения, иная себестоимость, размер порций и требования ритейлеров к продукции создают дополнительные сложности для ресторанов, отметил Рогозный.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада – 1 год. Такое мнение газете «Ру» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Наиболее выгодно открывать депозит на 1 год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12-13%. При этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на 2-3 года сейчас обычно приносят лишь 9-11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком 3-6 месяцев также уступают годовым по доходности, отметил Селезнев. В случае, если долго не использовать сим-карту, может произойти блокировка номера, после чего он будет передан другому абоненту. Об этом агентству Prime рассказала доцент

университета имени Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать номера. Согласно закону о связи, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более 6 месяцев. Блокировка также возможна при превышении установленного лимита на 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.
2: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
3: Да, всем добрый день.
2: И мы начнем прямо с Ближнего Востока. Там сейчас происходят, довольно неожиданные вещи. США и Иран внезапно договорились приостановить взаимные атаки и возобновить переговоры.
3: Ага, и это при том, что буквально на днях были эти удары Ирана по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.
2: Точно. Которые, в свою очередь, стали ответом на те угрозы, что озвучил президент США. И вот теперь они официально заявляют, что движение коммерческих судов в Ормузском проливе возобновляется. Но давайте разберем это по полочкам.
3: Да, давайте.
2: Вот смотрите, соглашение на бумаге – это, конечно, здорово, но пролив-то все еще усеян минами. Это как с помпой перерезать ленточку на открытии нового скоростного шоссе, которое усыпано противотанковыми ежами. Разве политическое соглашение имеет смысл, если физические корабли все еще не могут там пройти?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это как раз вот этот колоссальный разрыв между политическими сигналами для рынков и суровой логистической реальностью. Да, политики, пожали друг другу руки,
2: угу.
3: И рынки отреагировали. Цены на нефть то растут, то падают на фоне этих новостей. Но капитанам танкеров и страховым компаниям нужны не просто новости, им нужна безопасность. Разминирование займет несколько месяцев.
2: То есть страховки все равно останутся заоблачными?
3: Вот именно. И это запускает настоящий эффект домино. Например, Пакистан. Страна сейчас экстренно ищет поставки сжиженного природного газа. У них кризис.
2: Подождите, а при чем тут Пакистан? Они же, вроде далеко от самого пролива.
3: В том-то и дело, что современная энергетика работает по принципу «точно в срок». Любая задержка газовоза из-за минной угрозы в Ормузском проливе, и в Пакистане просто начинают останавливаться электростанции. У них нет гигантских запасов.
2: Ого, понятно. Кстати, на фоне всего этого Китай выходит таким, знаете, относительным победителем. Их судовые менеджеры каким-то образом успешно проводят свои флоты через этот опасный пролив.
3: Да-да, а напряженность-то не спадает. Иран заявляет о разморозке своих активов на 6 миллиардов долларов в Катаре.
2: Угу. Я читал об этом. А в Ливане один чиновник прямо жестко раскритиковал эту сделку между США и Израилем, предупреждая, что она только усилит раскол в регионе.
3: Абсолютно. И когда нервы у всех на пределе, любая трагедия бьет по рынкам вдвойне. Вот этот недавний инцидент с вертолетом компании «Арамко» в Растаноре, где погибли 14 человек, он добавляет невероятной паранойи в нефтяном секторе.
2: Это ужасно, да? Слушайте, а проблемы с энергоносителями плавно так подводят нас к другой ресурсной горячей точке – к России.
3: О, да. Там ситуация развивается по очень интересному сценарию.
2: Вот тут я вообще, если честно, не понимаю, как страна с такими гигантскими запасами нефти может вводить лимиты в 50 литров топлива на машину в день. Это же в Иркутской области ввели. Это звучит как абсолютный парадокс.
3: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то парадокс исчезает. Президент Путин сам признал проблемы с поставками топлива и очереди на заправках. И причина тут – удары украинских беспилотников по инфраструктуре.
2: То есть бьют по заводам, а не по вышкам?
3: Именно. Добыть сырую нефть – это одно. Но ее нельзя залить в бензобак. Уязвимость именно в сложных цепочках переработки.
2: Понятно.
3: Но знаете, пока традиционные конфликты идут за территории и вот эти нефтяные ресурсы, новый мировой порядок прямо сейчас формируется вокруг искусственного интеллекта и микрочипов.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Главный следователь ИИ в Мета заявил, что мы переходим в новую эру. AI-агенты, которые приносят реальную экономическую ценность, вот это следующий рубеж.
3: Да, агенты, которые будут сами совершать сделки и работать.
2: Точно. Но посмотрите на реакцию США. Они ввели жесточайший контроль. OpenAI выпустила новую модель GPT-5-6, там три версии. Sol, Terra и Luna. Anthropic выпустила модель Mephos. Но доступ к ним закрыт.
3: Да, только для избранных.
2: Именно. Доступ имеют только те пользователи, которых лично одобрил президент США и правительство. Это же просто беспрецедентно. Мы что, выдаем лицензии на владение ядерным оружием? Не приведет ли такой строгий контроль к тому, что инновации просто уйдут в подполье или в другие страны?
3: Вы абсолютно правы насчет подполья. Но у правительства США есть конкретная причина для паники. Появились данные, что Китай полностью сравнялся с компанией Anthropic в сфере кибербезопасности.
2: То есть они могут просто украсть эти технологии?
3: Да. Это обнулило всю предыдущую гонку ИИ. Неважно, насколько умная у вас модель, если ее можно скопировать за одну ночь из-за слабой защиты. Поэтому правительство перешло в режим ручного управления.
2: Ничего себе. И это объясняет, почему Apple сейчас пытается закупить чипы памяти у китайской компании SXMT. Причем это SXMT находится в американском черном списке.
3: Выбора просто нет, дефицит страшный. Кстати, эта же CMXT только что заключила огромную сделку с Tencent на 3 миллиарда долларов.
2: А Южная Корея тем временем отвечает гигантским проектам. Они строят заводы по производству ИИ-чипов на сумму 576 миллиардов долларов совместно с Samsung и SK Hynix.
3: Более полутриллионов. Этот технологический бум напрямую перекраивает финансовые рынки и вообще реальную экономику.
2: Точно. ИИ сейчас похож на гигантский финансовый пылесос, который забирает деньги у строителей домов и отдает их создателям серверов. ИИ спровоцировал рекордный бум слияний и поглощений на 200 миллиардов долларов в энергетическом секторе США. Серверам же нужно электричество.
3: Угу. Очень много электричества. Это поднимает важный вопрос. Многие эксперты считают, что AI сейчас буквально душит экономику. Огромные инвестиции высасывают капитал из традиционного производства и жилищного строительства.
2: Ну да, это очень напоминает пузырь доткомов, не находите?
3: Абсолютно. Риск экономического дисбаланса просто огромный. Вспомните железнодорожные пузыри 19 века.
2: А рынки-то пока в эйфории. Ралли акций прерывает череду потерь индекса NASDAQ. Индексы растут на фоне этого бума заимствований на триллион долларов. Доллар на годовом максимуме, а вот евро падает к отметке 1,10.
3: Да, штормит всех. Вон, криптовалютная биржа Binance вообще прекращает предоставлять услуги клиентам в ЕС из-за проблем с лицензией.
2: А центробанки пытаются удержать контроль. Банк Китая впервые в истории запускает операции overnight repo, чтобы дать ликвидность системе. Банк Японии, наоборот, повышает ставки.
3: И китайские инвесторы срочно пересматривают вложения в облигации. Знаете, все эти экономические и технологические войны немедленно отражаются на дипломатии, особенно в Азии.
2: Вот 100%. Я бы даже сравнил этот экспортный контроль Китая с современной версией морской блокады. Они ввели контроль против 40 японских компаний, включая таких гигантов, как Митсубиши, Хитачи и Камацу.
3: Это был их прямой ответ на жесткую политику японского министра Такаичи. Цепочки поставок превратились в настоящее оружие. И очень быстро.
2: Да-да. А Такаичи в ответ договаривается с премьером Индии Моди о мощной поддержке производства аммиака. Казалось бы, при чем тут аммиак, да? Но это же база для кучи индустрий.
3: Угу.
2: К тому же Япония сейчас активно протестует против морских претензий Китая, особенно после полетов их бомбардировщиков рядом с японской территорией.
3: Да там вообще горячо. Так называемые правоохранительные органы Китая действуют в водах к востоку от Тайваня. И китайские суда открыто следят за совместными военно-морскими учениями США и Филиппин. Страны пытаются как-то страховаться. Вот Австралия и Вануату подписали соглашение о запрете иностранных военных баз.
4: А Китай тем временем инвестирует в новый грузовой коридор в Европу. Причем этот коридор идет в обход и России, и Ближнего Востока. Умный ход.
3: Очень умный. И знаете, на фоне этой глобальной игры продолжается обычная бизнес-рутина. Платформа Substack углубляет свое присутствие в Японии, борясь за местных авторов.
2: Угу.
3: А государственные застройщики Китая из последних сил стимулируют строительство в Шэньчжэне, пытаясь спасти рынок недвижимости.
4: И вот что поразительно, все эти глобальные сдвиги происходят на фоне просто беспрецедентных глубоких трансформаций во внутренней политике самих Соединенных Штатов.
3: Это точно. Верховный суд США сейчас тотально разделен по идеологическим линиям. Они на полном серьезе решают, может ли президент США своим указом отменить гражданство по праву рождения.
5: И может ли он уволить главу ФРС? Это же подрыв основ.
3: Угу. А сам президент США номинирует на пост директора ICE, иммиграционной полиции, бывшего полицейского из Оклахомы Лэнса Шроера.
2: Да, и вот эти символические жесты. Он хочет посадить ровно 47 деревьев в парке Лафайет в честь своего 47-го президентства.
3: Влияние распространяется и на торговлю. Джеймисон Грир теперь жестко взял под контроль всю торговую повестку лица, занимающего пост президента США.
2: А в партиях вообще раскол. И демократы, и республиканцы дробятся из-за вопросов по Израилю и Ирану. У демократов левое крыло одерживает победы на праймерис, и это становится огромным испытанием для лидерства Хакима Джеффриса.
3: У республиканцев тоже неспокойно. Сенатор Кэссиди жестко критикует политику Роберта Кеннеди-младшего. Культурные войны в самом разгаре. По стране ездят так называемые грузовики свободы – Freedom Trucks.
2: О, я видел это.
3: Да, они продвигают такую очень упрощенную, позитивную версию истории основания США.
2: А в ответ на это университет Беркли, на другом конце политического спектра, открывает институт имени Нэнси Пелоси. Две разные Америки. Но, слушайте, так что же все это значит? За этими огромными политическими играми не теряется ли обычный человек?
3: Теряется, к сожалению.
2: Вот Минюс США закрыл расследование в отношении компании Abbott, которая делает детские смеси. И это несмотря на кучу улик. Как людям покупать питание для детей? Или вот, американские колледжи массово сокращают программы из-за того, что потеряли иностранных студентов.
3: И самая дикая история. Женщина попала в скорую просто потому, что страховая отказалась оплачивать ей жизненно важное лекарство. Это показывает страшный разрыв между макрополитикой с ее триллионами на AI и микроэкономикой рядовых граждан.
2: Да, это жесть. И это как раз подводит нас к финальной теме о том, из чего вообще складывается наша повседневная жизнь. Там и трагедии, и чудеса, и какой-то невероятный абсурд.
3: Да, новости из Венесуэлы просто разрывают сердце. После страшного землетрясения, где 1450 погибших, спасатели спустя 4 дня нашли под завалами живыми отца и сына.
2: Просто чудо. Но человеческая природа бывает и ужасной. В ЮАР линчелатели, вооруженные ножами и дубинками, выгоняют иммигрантов из домов.
3: А в Китае власти посадили на землю вообще все легкие самолеты после странного крушения у башни в Пекине.
2: Зато в медицине есть светлые пятна. Вот эти популярные препараты для похудения – классы GLP-1. Их сейчас всерьез исследуют на предмет продления жизни.
3: Угу, это может стать настоящей революцией. С другой стороны, в вопросах медицины для трансгендерных людей эксперты бьют тревогу. Они говорят, что там нужно гораздо больше настоящей науки, а не политики.
2: Кстати, про социальные аспекты. Недавно был опрос, и люди по всему миру до сих пор считают, что двое детей в семье – это идеальный баланс.
3: Хотя содержать семьи все сложнее. Корпорация British American Tobacco увольняет сразу 9 тысяч человек.
2: Ничего себе.
3: Но в других секторах сделки кипят. Биотехкомпания Zymeworks близка к сделке Starovance на $929 миллионов.
2: Угу.
3: А макроэкономисты продолжают искать ответы на глобальные вызовы. Известный экономист Ричард Ку обсуждает, как Китай и Япония ведут общую, очень тяжелую борьбу со временем из-за старения населения.
2: Угу.
3: А главный экономист Банка Англии наконец-то прямо заявил, что именно Брекзит так сильно усугубил инфляцию в Британии. И на фоне этого экономисты предлагают 5 свежих идей по снижению глобального неравенства доходов.
2: Ой, про идеи и мнения. Читал забавную колонку о том, что действительно любит президент США. Оказывается, больше всего он ценит так называемую транзакционную лояльность. Типа «ты мне, я тебе».
3: Это многое объясняет в его политике, да. Кстати, о транзакциях вышло отличное интервью с создателем платформы Калши Тареком Мансуром. Они обсуждали рынки предсказаний, где люди буквально ставят деньги на будущие события.
2: Да, когда люди ставят свои деньги, прогнозы часто оказываются точнее опросов. Но давайте к немного абсурдным новостям. В Вашингтоне прошел протест у зеркального пруда в защиту водорослей.
3: Серьезно?
2: Абсолютно. Устроили панихиду по зеленым насаждениям. В бизнесе тоже интересные повороты. Традиционные маленькие отели B&B успешно дают отпор гиганту Airbnb. Их секрет в простой персонализации и человеческом общении. Людям надоели бездушные коробки с умными замками.
3: Так мило, но технологии все равно не избежать. Мой фаворит – китайская лазерная уничтожительница комаров на базе искусственного интеллекта. Она стала вирусной. Вы только представьте. AI наводится и сбивает комара микролазером.
2: Это просто космос какой-то. AI-лазеры против комаров. Ну и техника нас периодически подводит. Как вам массовый технический сбой, когда люди по всему миру видели только ошибку 404 на странице Bloomberg?
3: Бывает и такое. Знаете, все это от AI-лазеров до политических кризисов показывает скорость изменений в мире. И вот о чем я хотела бы предложить подумать всем нам.
2: О чем же?
3: С учетом того, как быстро искусственный интеллект проникает в военные технологии и управление экономикой, не стоим ли мы на пороге эпохи, когда само понятие национального государства уступит место транснациональным технологическим альянсам? Месту, где алгоритмы будут важнее политических границ.
2: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид злостный – это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемые интроекциями. Это слово интроекция тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность, интерес, понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания «Rock the World». Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили, голосуйте за такого-то кандидата. А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание, интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Но сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сарик Лесика Парки, популярные актеры, которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты – как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующая цифра и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического либо какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно не связанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота, вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.
3: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Россельхознадзора по Дагестану в июне проконтролировало более 120 тысяч тонн импортной плодовочной продукции. В 36 случаях выявлена зараженная подкарантийная продукция общим весом 465 тонн, об этом сообщают нам в ведомстве. Всего за июнь проконтролировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. В общем, объем поставок на 27 тысяч тонн картофеля, 27 тысяч тонн томатов и 8-9 тысяч тонн репчатого лука. Я также напомню, что среди них 11 тысяч тонн перца, а также 7,5 тысяч тонн персика. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – это Ставрополь-Энергосбыт с 1 июля. Он проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. При этом правительственном распоряжении об индексах изменения платы за коммунальные услуги на этот год для Дагестана установлено. Установлен средний индекс роста в 19% с 1 октября, об этом сообщает портал «Мирмол». Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей республики, которые подозреваются в краже денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает Следственное управление России по Дагестану. По версии следствия, в отделении банка в Махачкале подростки обнаружили утраченную владельцем банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя ее, они совершили ряд покупок в различных торговых точках города, платив товары через кассовые терминалы. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Дело возбуждено по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Государственная жилищная инспекция Дагестана провела проверку по обращению собственника квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который сообщил о необоснованном завышении начисления за газоснабжение. Внеплановый контроль подтвердил нарушение со стороны компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Кстати, по итогам проверки поставщику выдали предписание об аннулировании ошибочной задолженности. Компания сейчас произвела перерасчет на сумму 83 тысячи рублей, который числились за гражданином. Этот долг полностью аннулирован. В московском зоопарке на свет появились 8 детенышей дагестанского тура. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка. Первый малыш родился еще 24 мая. Самец весом чуть более 3 килограмм. 28 мая появилась самка, 29-го сразу четверо турят. Три самки, один самец. Я напомню, что 5 июня родились еще два самца. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турия-горка» на новой территории московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все детеныши чувствуют себя хорошо. Ну и к новостям спорта. Дагестанский боксер Чераф Ашалаев проведет третий бой на профессиональном ринге. Его соперником станет опытный белорусский боксер Михаил Долговец. Восьмираундовый поединок во втором среднем весе состоится 10 июля на турнире ABA «Ночь чемпионов в Баку». Ашалаеву 24 года, он призер чемпионата Кубка России 2025. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Иногда величайший переворот начинается не с грохота, а с тихого. А что если? В 1905 году Альберт Эйнштейн задал именно такой вопрос и переписал основы реальности. Его специальная теория относительности строилась на двух простых принципах. Законы физики одинаковы для всех. Кто движется равномерно, и скорость света – абсолютный предел, который не зависит от того, бежите ли вы ему навстречу или убегаете. Из этих двух предпосылок выросла целая новая вселенная, где время течет по-разному, где прошлое и будущее перестают быть безусловными, а масса и энергия становятся двумя сторонами одной медали. В этом и есть особая красота науки. Из нескольких ясных утверждений рождается бесконечная сложность. Эйнштейн не столько открыл новые факты, сколько подарил нам новый язык для разговора с природой. Язык, на котором она охотно отвечает. И с тех пор мы смотрим на Вселенную иначе, не как на настоящую сцену с неизменными часами и линейками, а как на живой континуум, где все связано и все зависит от точки зрения. Теория Эйнштейна не просто изменила формулы в учебниках, она изменила сам способ нашего мышления, научила сомневаться в очевидном и искать красоту в парадоксах. Ведь величайшее чудо науки не в том, чтобы все объяснить, а в том, чтобы, объяснив, заставить нас снова удивляться миру.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
6: Лето, жара, солнце.
8: Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Результат в 500 баллов на едином госэкзамене по 5 предметам – феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Безгодова. По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации является мотивация и грамотное целеполагание. Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника. После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик объявил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года, написал Андреасян. Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Министерство торговли Китая расширило санкции против японских организаций, введя ограничения в отношении 20 исследовательских институтов и компаний. Как работающим внутри страны, так и за ее пределами, запрещено поставлять им продукцию двойного назначения. В Пекине заявили, что такие меры направлены на укрепление национальной безопасности и сдерживание милитаризации Японии. Под ограничения попали Национальный институт оборонных исследований Японии, исследовательские институты наземных, морских и воздушных систем, а также несколько дочерних структур Mitsubishi Heavy Industries, 4 подразделения Mitsubishi Electric и 2 дочерние компании Kawasaki Heavy Industries. В перечень также включены компании Nikko, Kowa Kogyo, KGM, Nippi, Fortunio и Aoki Seimitsu Kogyo. Постановление вступило в силу немедленно, а китайские поставщики обязаны прекратить уже начатые поставки. Представители Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric и Kawasaki Heavy Industries сообщили, что оценивают возможные последствия новых ограничений. Кроме того, еще 20 японских компаний были внесены в список усиленного экспортного контроля. Для поставок продукции этим организациям, китайским экспортерам, теперь необходимо получать специальные разрешения, предоставлять письменные гарантии о невоенном использовании товаров и направлять отчеты с оценкой возможных рисков. Первый пакет подобных ограничений Китай ввел в феврале этого года. Тогда санкции затронули 40 японских компаний и исследовательских институтов на фоне обострения отношений между двумя странами, связанного с позицией Токио по вопросу Тайваня. Представитель Министерства коммерции Китая заявил, что несмотря на ранее принятые меры, японская сторона не проявила раскаяние и ускорила процесс ремилитаризации, включающий развертывание наступательного вооружения и проведение ракетных пусков за рубежом. Администрация Такаити отвергла эти обвинения. По данным Bloomberg, несмотря на усиление торговой напряженности, объем китайского экспорта в Японию вырос на 7% и приблизился к отметке 69 миллиардов долларов. При этом агентство отмечает, что увеличение поставок совпало со снижением экспорта из Китая минерального топлива и удобрений, что было связано с боевыми действиями в Иране.
2: С момента создания государства Израиль в 1948 году оно привыкло к особому положению в американской внешней политике. Независимо от того, кто находился в Белом доме, еврейское государство практически всегда могло рассчитывать на политическую, военную и дипломатическую поддержку Вашингтона. Однако последние события показывают, что эта модель отношений может постепенно уходить в прошлое. Такой вывод позволяет сделать публикация американского издания «Политика», которая со ссылкой на источники утверждает, что Израиль фактически перестал быть исключением из главного внешнеполитического принципа Дональда Трампа – Америка прежде всего. Если эта оценка верна, речь идет не просто о временном охлаждении отношений, а о смене всей философии американской политики на Ближнем Востоке. Косвенных признаков становится все больше. По данным издания, в 2025 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 раз посещал Вашингтон. В нынешнем году состоялся лишь один визит в феврале. Новых поездок пока не запланировано. Источники «Политика» также сообщают о заметном сокращении телефонных контактов между лидерами двух стран. Для отношений, которые долгие годы считались практически союзническими, без ограничений, это весьма показательный сигнал. Еще более показательными выглядят заявления американских руководителей. По информации издания, вице-президент Джей Ди Венс предупредил израильское руководство, что Соединенные Штаты остаются его единственным по-настоящему влиятельным союзником, а значит, к позиции Вашингтона необходимо прислушаться. Подобные слова еще несколько лет назад было трудно представить в публичном пространстве. Не менее громким оказался и эпизод, о котором ранее сообщал портал Axios. По его данным, Дональд Трамп во время телефонного разговора резко раскритиковал действия Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке. Позже американский президент фактически подтвердил сам факт жесткого разговора. Подобные заявления редко появляются случайно. Обычно они отражают накопившееся недовольство союзникам. Почему это происходит именно сейчас? Одно из возможных объяснений заключается в изменении американских приоритетов. Администрация Трампа все активнее демонстрирует, что любые внешнеполитические решения – будут оцениваться прежде всего через призму интересов самих Соединенных Штатов. Если действия даже ближайшего союзника начинают создавать для Вашингтона дополнительные риски, политическая поддержка перестает быть безусловной. Если эта тенденция сохранится, то Израилю придется учитывать новую политическую реальность. Безусловная поддержка США постепенно может уступить место партнерству, в котором интересы Вашингтона будут стоять выше любых прежних обязательств. И именно это, возможно, станет главным изменением ближневосточной политики Соединенных Штатов в ближайшие годы.
1: Аномальная жара, охватившая Францию, наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству страны. Об этом заявила министр сельского хозяйства Ани Женевар. По словам главы ведомства, нынешняя волна зноя не имеет аналогов по своей интенсивности и особенно тяжело сказалась на аграрном секторе. Она подчеркнула, что властям необходимо ускорить адаптацию сельского хозяйства к меняющимся климатическим условиям. «Влияние на сельское хозяйство колоссально», — подчеркнула она. Министр предложила несколько мер, которые, по ее мнению, помогут снизить последствия экстремальной жары. Среди них развитие агролесоводства с созданием смешанных лесопастбищных территорий, внедрение систем охлаждения и распыления воды в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных вместо кондиционеров, а также создание запасов воды в зимний период для последующего использования при орошении полей и поении скота летом. Женевар отметила, что избежать снижения урожайности не удастся. Наиболее уязвимыми остаются посевы кукурузы и пшеницы, а масштаб потерь будет зависеть от того, обеспечены ли поля системой орошения. Окончательные оценки ущерба можно будет сделать только после завершения уборочной кампании. Кроме того, серьезное влияние экстремальной температуры оказывают и на животноводство. Последствия жары затрагивают не только Францию. Экстремально высокие температуры, установившиеся также в Великобритании, Нидерландах, Италии и других странах Европы, могут повлиять на производство ряда экспортных сельскохозяйственных товаров. Серьезные риски возникают для Испании. Жара выше 40 градусов и нехватка осадков могут значительно сократить урожай оливок и ухудшить их качество, поскольку при высоких температурах снижается содержание масла в плодах, пишут СМИ. Это в теории может привести к сокращению поставок испанского оливкового масла и росту цен на него. Под угрозой оказались и европейские виноградники. Засушливая и жаркая погода может негативно сказаться на урожай винограда во Франции и Испании. При этом для Германии такие климатические условия способны оказаться благоприятными, поскольку они могут повысить сахаристость ягод. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой.
3: Обычная температура, головная боль и слабость – симптомы, которые многие привыкли связывать с гриппом или сезонной простудой. Однако врачи предупреждают, иногда за такими признаками могут скрываться опасные инфекции, способные привести к тяжелым последствиям и смерти. Специалисты в серии публикаций в Canadian Medical Association Journal рассказали об угрозах, которые представляют лихорадка Эбола и хантавирусная инфекция. Главная проблема в том, что на ранних стадиях эти заболевания практически не отличаются от обычной вирусной инфекции. Особое внимание медики уделили хантавирусу. Он широко распространен в Северной Америке и чаще всего передается человеку при контакте с зараженными грызунами. Источниками инфекции могут стать частицы выделений животных, которые попадают в воздух или на поверхности. Особую опасность представляет штамм ант, андесвирус. В отличие от многих других разновидностей хантавируса, он способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, что повышает риск распространения. При этом эффективных вакцин и специальных препаратов против хантавируса пока нет. Врачи могут лишь поддерживать состояние пациента и бороться с тяжелыми осложнениями, среди которых поражение легких, сердца и почек. Поэтому важны быстрое выявление болезни и изоляция заболевших. Не менее серьезной угрозой остается вирус Эбола. Его природным резервуаром считаются летучие собаки, а заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного. Медицине удалось добиться прогресса в борьбе с одним из самых известных вариантов вируса – штаммом Заир. Благодаря вакцинации и современным противовирусным препаратам смертность удалось снизить. Однако новые вспышки продолжают вызывать тревогу. В Демократической Республике Конго выявляют случаи, связанные со штаммом Бундибугьо. Для него пока нет официально одобренной вакцины, а уровень смертности может достигать 50%. Эксперты отмечают, главная опасность таких инфекций – потеря времени. Первые симптомы выглядят безобидно, и человек может не сразу обратиться за помощью. Но при подозрении на контакт с зараженными животными, больными людьми или после поездок в регион риска необходимо срочно обратиться к врачу. Врачи напоминают, ранняя диагностика опасных вирусов может стать решающим фактором между тяжелым течением болезни и шансом на выживание. Специалисты призывают не игнорировать ухудшение самочувствия и тревожные признаки.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руслан Нагиев назначен временно исполняющим обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее Нагиев занимал должность советника главы Дагестана, является ветераном боевых действий и военной службы. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду, как за чистую. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации Роспотребнадзора, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Поставщик, единый оператор Республики Дагестан, не согласился с постановлением и обратился в Верховный суд Дагестана. Однако Верховный суд, рассмотрев доводы ответчика, оставил решение суда без первой инстанции и изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь единый оператор Дагестана обязан в течение полугода перевести расчеты жителями Шамхала на тариф техводы и наладить полноценную очистку воды, поступающей по водоводу Мякли-Махачкала. Кроме того, аналогичный иск подан и в отношении снабжающей всей Махачкалы. Проверки показали, что вода в Махачкале тоже мутная, не соответствует нормативам, а люди продолжают платить по полному тарифу. Я напомню же, что сегодня тариф на холодное водоснабжение в Махачкале составляет 16 рублей за кубометр воды. Ну и прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Карводоканал». Он обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья потребителей. Следствие считает, что муниципальный чиновник не осуществлял должным образом контроль качества питьевой воды, а также не предпринял мер по прекращению подачи некачественной воды. В результате, я напомню, что в апреле этого года более 100 человек, жителей Карабулакенского района, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Причина вспышки инфекции стала употребление некачественной питьевой воды. Но в Дагестане по итогам мая 2026 года потребительские цены снизились почти на 0,7% по сравнению с апрельскими показателями. Об этом на брифинге сообщил управляющий отделением Банка России по Республике Дагестан Мурат Идрисов. Кстати, руководитель регионального подразделения регулятора подробно проанализировал ценовую динамику в Дагестане и разъяснил недавнее решение Центробанка по ключевой ставке. Прежде всего, Идрисов связал майское снижение цен с заметным расширением предложения на продовольственном рынке. В частности, в Дагестане подешевели куриные яйца, чему способствовалось рост поставок в сезонное сокращение издержек птицефабрик. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазин, об этом передает ТАСС. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее я напомню, что вице-премьер Александр Давак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для стабилизации ситуации. А ученые предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильные. В крупнейшей группе пятен на Солнце, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 30 июня 1895 году одна фраза изменила судьбу целой страны. Китай признал независимость Кореи. Это не был крик победы. Это было тихое, почти незаметное освобождение от многовековой тени. И в этом парадокс истории. Самые большие перемены часто пишутся не чернилами ярости, а усталой дипломатии. Но для тех, кто жил тогда, эта строчка стала воздухом, которого не хватало слишком долго. И все же в этой тишине слышался тревожный отзвук. Свобода, рожденная не в борьбе, а в чужом поражении, редко бывает надежной. Ведь истинная независимость – это не просто строка в договоре, а право оставаться собой. И в этом ее тихий, но несгибаемый ответ эпохи великих потрясений. Корея встретила этот хрупкий суверенитет празднествами, а напряженной работой души. Во дворцах и хижинах, в храмах и на рыночных площадях люди заново учились ощущать себя хозяевами своей земли. Реформы сменяли друг друга, старые порядки рушились, новые еще не обрели твердой опоры. Страна будто стояла на ветру, стараясь не потерять равновесие. Но в этом беспокойном движении было и нечто светлое. Пробуждение национального самосознания, рождение новых голосов в литературе и в искусстве, стремление соединить мудрость предков с дыханием нового времени. История редко дарит чистые победы, чаще она предлагает испытания, в которых и проверяется сила народа. И пусть впереди Корею ждали новые бури, тот миг, когда мир официально признал ее самостоятельность, стал точкой отсчета, моментом, когда страна впервые за долгие времена смогла сама начертать свой путь. Не потому, что кто-то позволил, а потому, что нашла в себе мужество его выбрать.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в крупных российских городах и региональных центрах за первые 6 месяцев этого года увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на данные аналитического сервиса ЦИАН. В мае количество сделок по покупке вторичных квартир выросло на 45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С января по май текущего года прирост составил 26% в годовом выражении. Эксперты объясняют увеличение числа сделок смягчением денежно-кредитной политики и переходом части покупателей с первичного рынка на вторичный. К маю этого года ключевая ставка Центробанка снизилась до 14,5%, что привело к снижению ипотечных ставок на вторичное жилье ниже 20% впервые за долгое время. Аналитики ЦИАН выделяют три основных фактора, влияющих на динамику вторичного рынка. Первый – высокие ставки по ипотеке сдерживают спрос, но владельцы жилья не спешат снижать цены. Второй – продавцы закладывают в стоимость квартир ожидаемый рост инфляции. Третий – сокращение льготных ипотечных программ на рынке новостроек вынуждает часть покупателей искать альтернативные варианты в виде готового жилья. Еще одним важным фактором, влияющим на рынок, является дефицит предложения.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Лето. Жара. Солнце.
4: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой. На работу. На природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
5: Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ВИА Новости. С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, сказала она. Депутат добавила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до 3 ИПК. Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал газете «РУ» Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала. Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках. Спрос на постоянную занятость падает, и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах, ранах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень. И в завершении выпуска министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько билетов было куплено по пушкинской карте. За время действия программы молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов, рассказала глава Минкульта. Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Одной из самых распространенных ошибок является резка хлеба ножом. По правилам этикета хлеб не режут. От ломтика отламывают небольшой кусочек и отправляют в рот. Также не рекомендуется накалывать его вилкой.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Почему падает рубль? Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Срок по семейной ипотеке будет пересмотрен. Провайдеры могут ввести отдельные тарифы для доступа к зарубежному интернету. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. Внешний долг России снизился до минимальных за год значений, до 55 миллиардов долларов. С начала года обязательства долги, то есть сократились на 2,4 миллиарда долларов. То есть Россия все больше и больше закрывает международные долги. Правда, внутренние остаются и даже наращиваются, но внешне уже все меньше и меньше должны. Что приятно всегда. Хорошо, когда ты должен все меньше и меньше с этой точки зрения. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на упрощенке до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Но то, что снизили, собирались дальше снижать до 15, до 10 миллионов, но оставили 20, напомню, раньше было 60. По-хорошему, чтобы поддержать бизнес, ну хотя бы здесь оставили бы, так, вернули бы те 60, которые были, потому что это дало явно отрицательный эффект. Но нет, вот решили, что мы поддержим вас тем, что не будем дальше ухудшать. Иран нарушил перемирие, атаковав судно в Ормузском проливе, заявил Трамп. Американские военные в ответ нанесли удары в районе этого самого пролива. Ну, в общем, там продолжается катавасия с тем, что друг друга все обвиняют, постреливают потихонечку друг по другу. Но в целом вроде как достаточно существенно замерились, раз цены на нефть так сильно упали. В то же время Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы. Они более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране, заявил Трамп. Ну, еще можно посчитать, сколько дополнительной рекламы удалось продать в теленовостях из-за увеличения зрительских охватов вокруг этой истории. Но в целом, как всегда, все войны из-за денег. Акции ВКонтакте упали до исторического минимума. Примерно 193 рубля стоит ВКонтакте. Напомню, что когда-то ВК размещался и на пике был практически под 2000 рублей, ну и благополучно упал на 90%. Вот такое вот прекрасное IPO. Илон Маск потерял статус первого в мире триллионера. После того, как акции SpaceX упали на 31% от своих пиков, состояние Маска буквально скатилось до каких-то всего лишь 962 миллиардов долларов. На пике было почти 1,5 триллиона, то есть Маск обеднел на 0,5 триллиона долларов. Сочувствуем, бедолаги. Это, к примеру, что не только у нас с IPO умеют красиво работать. SpaceX разогнали, кто-то лихо на этом разгоне заработал, ну и дальше они откатились почти на 30% за буквально короткий промежуток времени. Посмотрим, как дальше, конечно, будет функционировать это прекрасное, глубоко убыточное, по крайней мере, на текущий момент компания. Росфинмониторинг ужесточит контроль за операциями россиян с криптой. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрывать данные о бенефициарах и выгодоприобретателях. Требования затронут брокеров, управляющих, которые намерены работать с криптой и цифровыми активами. То есть, если упростить, что чтобы купить крипту, созданную, как мы помним, для анонимности и независимости от госсистем, нужно будет обратиться в Сбер с паспортом. Ну, не обязательно в Сбер, но идентифицироваться так или иначе. В Москве и Московской области после паузы снова выросли цены на аренду жилья. В мае аренда жилья подорожала на 2,4% в Москве до медианных 89 тысяч рублей за квартиру в месяц. В Московской области поскромнее, до 43 тысяч рублей в месяц, но тоже подорожало на 0,7%. Срок действия льготной ипотеки ограничат 15 годами. После окончания 15-летнего периода государство перестает субсидировать ставку, а банк сможет перевести условия на актуальные на тот момент. Поэтому учитывайте, лучше за 15 лет постараться этот кредит погасить. Правило может распространиться на кредиты, оформленные с 1 июля 2026 года. Так что, если берете, учитывайте. Ипотечные каникулы при рождении второго ребенка все-таки будут. Госдума приняла такой закон, который позволяет с 1 сентября этого года семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. При этом не нужно будет никаких дополнительных справок, достаточно просто самого факта пополнения в семье. Это тоже кого-то может коснуться. Если так, то вполне имеет смысл воспользоваться. Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов. Они включены тоже в контур инвестиционного налогового вычета по НДФЛ. То есть при продаже паёв ЗПИФов, но это прежде всего касается ЗПИФов недвижимости, но которые торгуются на бирже, при продаже их более чем после 3 лет владения НДФЛ будет не возникать, то есть будет налоговый вычет. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах, которые будут открываться не менее чем на 3 года и позволят накопить на покупку жилья, на первый взнос или на строительство. И они будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей, но надо будет копить именно на первый взнос по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту. Здесь, конечно, большой вопрос, имеет ли смысл так серьезно и надолго замораживать деньги, но, тем не менее, учитывайте, что вот такой аспект появился. У россиян диагностировали бензиновую тревожность. Таким названием психологи обозначили схожее состояние у своих пациентов. Страх остаться без машины, ну, вернее, без движущейся машины из-за ситуации с топливом. Поскольку для мужчин это означает не только отказаться от привычного образа жизни, но и удар по их уверенности в себе. Психологи отмечают, что помогает переключение на другие вещи или новости, где компании указывают на то, что топлива достаточно. Так что, если у вас топливо кончилось, и вы чувствуете себя очень некомфортно, откройте новости, где вам говорят, топлива достаточно. Вице-премьер рассказал о ситуации с авиакеросином. По его мнению, никаких проблем нет, а у самолетов топлива пока хватает. Ну, слава богу, хоть где-то с этим нормально. Росстату исполнилось 215 лет, и сотрудников Владимир Путин поздравил с коллектив и ветеранов Федеральной службы госстатистики. 215 лет – внушительная цифра, хотя, зная подходы Росстата, на всякий случай ожидаем возможного перерасчета. В Госдуме не дремлют. Очередной закон. Интересный. Знаете, есть такая шутка, в которой, наверное, есть только доля шутки, что если к фразе «разработан новый законопроект» каждый раз представлять фрагмент вопреки здравому смыслу, то все получается вполне так даже ничего. Так вот, в Госдуме предложили замедлить онлайн-игры, воспользоваться опытом Роскомнадзора и Минцифры по замедлению интернет-платформ. Ага, спасибо за замедление Телеграма и много еще чего. Для ограничения времени, которое дети проводят в онлайн-играх. За предыдущие годы вот мы привыкли, что цифровые технологии ускоряют многие вещи, ну и сами ускоряются. Но, как оказалось, что в цифровых технологиях ускоряются в последнее время процессы замедления. Платный зарубежный интернет могут ввести уже с осени. По данным представителей телеком-индустрии, в августе-сентябре россияне могут увидеть первые последствия от введения моратория на расширение международных каналов связи. Оборудование потихонечку ветшает, изнашивается, и провайдерам придется либо тщательно фильтровать VPN-трафик, либо брать за зарубежный трафик отдельную плату. Так что, скорее всего, мы увидим базовый тариф только с российским интернетом, а если хочешь дальше границу перейти, будь добр платить за дополнительный тариф. И еще одна новость от депутатов. Ну, я уже сказал, какую фразу надо к ней добавлять. Депутаты хотят ввести смертную казнь за коррупцию. Вспоминаем здесь очередную шутку, в которой точно так же только доля шутки, что в борьбе с коррупцией главное не выйти на самого себя. А тут депутаты ведешь такой закон, а потом бац, законопроект уже внесен. Причем в Госдуму некоторые депутаты попытались его продвинуть, но вроде как их приостановили с этой идеей. Казнить предлагается коррупционеров, чьи действия подрывают безопасность граждан и обороноспособность России. Но здесь давайте дам пояснение. Понятно, что всегда есть горячие головы, давайте типа начнем всех расстреливать. Но ввиду того, что это необратимая вещь, а судебные ошибки всегда имели место и будут иметь место, то применение этого инструмента, ну, под очень большим вопросом находится сегодня. И пока в России, напомню, что мораторий на смертную казнь и предельное наказание – это пожизненное лишение свободы. В общем, вопрос, к которому крайне осторожно стоит относиться, ну, к тому же смертей в последнее время и так хватает. В завершении чем-то постараюсь вас порадовать. Молодежь стала вдвое больше читать, и не только рэп, к счастью. В России оказалось, что вдвое стали больше читать классическую литературу. Рост показателей исследователи связывают с выходом и обсуждением экранизации известных произведений в течение последнего года. Также существенно вырос интерес к жанру фэнтези.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
6: Деньги дороги, как память.
5: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
6: Закрома Родины.
5: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал, тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы. И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки. Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал, «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». И если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал, власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже. Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет. Богатое упрощает. Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки. Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра. Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг. Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация. Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами. Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты. Макиавелли бы сказал, «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными. Иррациональность — враг сохранения. Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет. А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы. Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дакнефть» должна заплатить свыше 14 миллионов рублей за разлив нефтепродуктов в Ногайском районе Республики Дагестан. Я напомню, что Ногайский районный суд удовлетворил соответствующий приказ Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Разлив нефтепродуктов на землях сельхозназначения площадью 0,3 гектар произошел из-за прорыва трубы. Судья-представитель компании «Дакнефть» не оспаривал сам факт загрязнения, он оспаривал лишь сумму размера ущерба более 14 миллионов рублей. Однако суд счел размер ущерба обоснованным. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Авария, я напомню, что на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сахакумск в Ногайском районе Дагестана произошла еще в августе 2018 года. Ну и Кизилюртовский и Хасавюртовский районы Дагестана частично останутся без света завтра с 10 утра до 17 часов, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Отключение коснутся чуть более 10 тысяч жителей села Агдана, Хужда, Новокостек и Пятилетка. Связаны они с проведением работ по техническому обслуживанию высоковольтного выключателя на подстанции 3510 Костек. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагима Вагадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо,

0: Цердон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Цердон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».
1: Притчи народов мира.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Лето, жара, солнце.
9: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
8: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем нам что-то в себе не нравится. Есть какие-то привычки, которые отделяют нас от идеальной версии себя. Будь то курение, переедание или залипание в социальных сетях. Мы спрашиваем себя, как избавиться от всего этого, как обмануть свою сущность, как вырвать из себя эту черту. Словом, начинаем активно бороться с привычкой. Выкидываем сигареты, боремся с собой, чтобы не зайти в Макдональдс, и дрожащими руками выключаем социальные сети. Но к чему в итоге приводят все эти старания? С каждой секундой отказа мы накапливаем больше и больше напряжения. Оно копится в нас, а в итоге взрывается. И мы бежим к холодильнику с сигаретой в зубах и смартфоном наперевес. Как же так? Неужели все старания бесполезны? Но давайте разберем поглубже, что на самом деле происходит. Оказывается, вместо того, чтобы избавиться от привычки и свести ее на ноль, мы наоборот, думаем о ней больше. Когда мы бросаем курить или есть гамбургеры, мысли о курении и гамбургерах почему-то посещают нас чаще, чем раньше. Почему? А что если я скажу... Не думайте о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? С привычками мы поступаем примерно так же. Не курить, не есть фастфуд, не думать о розовых летающих слониках. И в итоге вокруг мы замечаем только курящих людей, рестораны быстрого питания, а приходя домой, видим только компьютер. Ну и что теперь делать? Безысходность? Вовсе нет. Вместо того, чтобы избавиться от привычки, ищи, чем эту привычку заменить. Приведу пример. Всех из нас наверняка предавал друг, ну или уж точно у каждого отключали интернет. Что в таком случае происходит? Образуется пустота. Появляется некий вакуум, который засасывает в себя весь кислород. Один человек начинает жаловаться. «Ах, какой я бедный, несчастный, меня все бросают». А другой наполняет свою жизнь делами. Начинает читать книги, ходить в бассейн, встречаться с новыми людьми, заниматься творчеством. Думаю, не надо объяснять, кто из них быстрее придет в себя. На этом примере очень хорошо видно. Избавиться от привычки можно только через введение новой привычки. Выход из любой ситуации – это всегда вход в другую ситуацию. Поэтому, просто пытаясь избавиться от привычки, вы ходите по кругу. Ну а теперь простейший алгоритм отказа от любой привычки. Первое. Четко определи, зачем тебе это нужно. Без абсолютного понимания «зачем» не сработает ни одно «как». Второе. Постепенность. Заметьте, что лето никогда не приходит посреди зимы. Для этого должна наступить весна и постепенное потепление. Также и вы медленно и осторожно подбирайтесь к своей цели. Третье. Заменяй, а не запрещай. Формула очень проста. Постепенно, с конкретной целью, заменяй свои вредные привычки. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Когда за столом появляется общая хлебная корзина, этикет требует, чтобы вы взяли кусок щипцами, если они есть. В противном случае допустимо использовать салфетку или взять выпечку рукой и аккуратно переложить его на свою пирожковую тарелку, которая размещается слева. Но если ее нет, то можно ее заменить бумажной салфеткой.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
3: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером... Там, основная доля.
2: Вы до сих пор основные акционеры, да?
3: Да, конечно. Ну, то есть даже там не 60, а больше. И в этом плане.
2: Супер, очень классно. Как вы так с временем скоррегировали ошибки, которые вы сделали. Выкупили Николая, выкупили этого акционера, я так понимаю, да?
3: Ну, тоже, когда мы его выкупали, мы там серьезно подписывались под обязательства. То есть у нас срок выкупа был 3 года, и... Мы за эти 3 года также каждый год росли там на 50%, и только благодаря этому мы смогли его выкупить. То есть, когда мы подписывались, он вообще не верил, что мы сможем за эти деньги его выкупить. То есть, он говорил, ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге все реализовали.
2: Это вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь, то, что ты делаешь?
3: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это так. Когда много ценностей. То есть, когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна, да. И там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь. Да. Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там, папа, я тебя люблю. Ну, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность пользы компании, да, когда ты там, делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа, классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорство, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
2: Да. Тоже как... Любая цель.
3: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть, мозг дает тебе эндорфины. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве играл на баяне. Давно там...
2: Было не очень популярно. Да, вокруг костра никто на баяне не играл.
3: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в 2 недели беру уроки гитары. Со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот быть в одной. Угу. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. То есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
2: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни, жизнь — это все-таки отношения, и то, что вызывает чувство счастья,
3: абсолютно,
2: благодарность — это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
3: А это строится на доверии.
2: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
3: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
2: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
3: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
2: да.
3: Юлмарт. Это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
2: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
3: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там...
2: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
3: Костыгин с миноритарием. Угу. Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А мы это видели на Экзисте. Тоже Экзист. Бизнес был там под... Ну, миллиард они что-то не делали, но уже...
2: Они были номер один в Европе,
3: да,
2: по запчастям.
3: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
2: От нее вообще ничего не осталось? Ну, какие-то...
3: Да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
2: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
3: А, мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети... И тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес. И так вот...
2: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход. Да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все. Ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска? Это самое главное... Доверие – это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег.
3: Uh-huh.
2: Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
3: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
2: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
3: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
2: Так делал Amazon. Amazon, да, когда рос,
3: да,
2: у них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
3: Да,
2: просто
3: да.
2: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, тебя кредитует, по сути, да, но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, да, там, которая тоже применялась там частично, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
3: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их выбор, это определенный риск, но как это... Им уважение, и тут, наверное, тоже, как когда была Авито и Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы,
2: да,
3: с тобой помним хорошо,
2: да,
3: когда...
2: Приз большой.
3: Приз большой.
2: 100 миллиард долларов.
3: Ну, да, не меньше. Потому что Авито и Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда, и телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль, там, больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
2: Да.
3: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
2: У Озона сейчас появился большой шанс.
3: Появился, да.
2: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ. Ну, как бы, на мой взгляд, и они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться.
3: Да.
2: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
3: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Валберес, он всегда был такой более для девушек, да.
2: Озон, и более низкий чек.
3: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Классная книга.
2: Да. Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
3: Да? Здорово. Спасибо тебе, что
2: поделился. Ну, ты мне как минимум фотографию прислал, где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
3: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, вот для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч.
2: Да.
3: Я вообще просто...
2: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
3: Да, и 3 дня ты не спишь.
2: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
3: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. Вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня.
2: Защищать.
3: Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
2: Но многие пытаются, многие вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда. И вообще быть, ну, всегда в одном... Выровнять все, да, как бы... И... Многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все, но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
3: 100%.
2: Лучше ее серфить.
3: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да, я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
2: Расскажи свои самые главные. Если что.
3: У меня ежедневный ритуал. Я там встаю сейчас в 6. Угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то... Ну, сейчас вот я там в 7.30 на работе, в 7.45 готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
2: Круто. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. Виктор, на самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего у меня одно, что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства, потому что вот эти истории, они портят картину, да, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше истории, когда человек действительно в долгую строит, вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной там и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется, потому что такие истории действительно есть, их много.
3: Есть, их много, да.
2: Но спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Профист.
3: Да.
2: Спасибо огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
3: И наша задача – держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Россельхознадзора по Дагестану в июне проконтролировало более 120 тысяч тонн импортной плодовочной продукции. В 36 случаях выявлена зараженная подкарантинная продукция общим весом 465 тонн, об этом сообщает нам ведомстве. Всего за июнь проконтролировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. В общем, объем поставок на 27 тысяч тонн картофеля, 27 тысяч тонн томатов и 8-9 тысяч тонн репчатого лука. Я также напомню, что среди них и 11 тысяч тонн перца, а также 7,5 тысяч тонн персика. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – это Ставрополь-Энергосбыт с 1 июля. Он проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. При этом в правительственном распоряжении об индексах изменение платы за коммунальные услуги на этот год для Дагестана установлено. Установлен средний индекс роста в 19% с 1 октября, об этом сообщает портал «Мирмол». Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей республики, которые подозреваются в краже денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает Следственное управление России по Дагестану. По версии следствия, в отделении банка в Махачкале подростки обнаружили утраченную владельцем банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя ее, они совершили ряд покупок в различных торговых точках города, платив товары через кассовые терминалы. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Дело возбуждено по пункту Г, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Государственная жилищная инспекция Дагестана провела проверку по обращению собственника квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который сообщил о необоснованном завышении начислений за газоснабжение. Внеплановый контроль подтвердил нарушение со стороны компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Кстати, по итогам проверки поставщику выдали предписание об аннулировании ошибочной задолженности. Компания сейчас произвела перерасчет на сумму 83 тысячи рублей, который числились за гражданином. Этот долг полностью аннулирован. В московском зоопарке на свет появились 8 детенышей дагестанского тура. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка. Первый малыш родился еще 24 мая. Самец весом чуть более 3 килограмм. 28 мая появилась самка. 29-го сразу четверо турят. Три самки, один самец. Я напомню, что 5 июня родились еще два самца. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья-горка» на новой территории московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все детеныши чувствуют себя хорошо. Ну и к новостям спорта. Дагестан боксер Чераф Ашалаев проведет третий бой на профессиональном ринге. Его соперником станет опытный белорусский боксер Михаил Долговец. Восьмираундовый поединок во втором среднем весе состоится 10 июля на турнире ABA «Ночь чемпионов в Баку». Ашалаеву 24 года, он призер чемпионата Кубка России 2025. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме. Бразильцы отыгрались в начале второго. Казимиро головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира Тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкарт на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 геймов подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз…

0: Строитель, расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Как-то раз

0: боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: После периода бурного роста российская розничная торговля вступила в более сложный этап. Покупатели стали более осмотрительными в своих тратах и чаще перебирают состав своей корзины. Согласно исследованиям, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне, а 17% россиян снизили средний чек более чем на 20%. При этом экономия не означает полного отказа от покупок. Потребители стали более рационально подходить к выбору товаров, но при этом продолжают тратить на то, что обеспечивает комфорт и качество повседневной жизни. К таким категориям относятся готовые блюда, кофе, сладости, товары для животных и витамины. Рынок товаров повседневного спроса фактически стабилизировался, а рост оборотов объясняется в основном инфляцией. На фоне изменения потребительских привычек возрастает роль доставки, онлайн-шоппинга и маркетплейсов, что вынуждает участников рынка адаптироваться к новым условиям конкуренции. Представители отрасли подчеркивают, что для устойчивого функционирования продовольственного рынка необходимо не только развивать производство и торговую инфраструктуру, но и обеспечивать равные условия для производителей, поставщиков, торговых сетей и цифровых платформ.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год. Тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбек деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лак, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничения, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. как получить рекомендации. Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Но как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, он просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбай, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Руслан Нагиев назначен временно исполняющим обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее Нагиев занимал должность советника главы Дагестана, является ветераном боевых действий и военной службы. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду, как за чистую. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации Роспотребнадзора, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Поставщик, единый оператор Республики Дагестан, не согласился с постановлением и обратился в Верховный суд Дагестана. Однако Верховный суд, рассмотрев доводы ответчика, оставил решение суда без первой инстанции и изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь единый оператор Дагестана обязан в течение полугода перевести расчеты жителями Шамхала на тариф техводы и наладить полноценную очистку воды, поступающей по водоводу Миатли Махачкала. Кроме того, аналогичный иск подан и в отношении снабжающей всей Махачкалы. Проверки показали, что вода в Махачкале тоже мутная, не соответствует нормативам, а люди продолжают платить по полному тарифу. Я напомню же, что сегодня тариф на холодное водоснабжение в Махачкале составляет 16 рублей за кубометр воды. Ну и прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Карводоканал». Он обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья потребителей. Следствие считает, что муниципальный чиновник не осуществлял должным образом контроль качества питьевой воды, а также не предпринял мер по прекращению подачи некачественной воды. В результате, я напомню, что в апреле этого года более 100 человек, жителей Карабулахкенского района, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Причина вспышки инфекции стала употребление некачественной питьевой воды. Но в Дагестане по итогам мая 2026 года потребительские цены снизились почти на 0,7% по сравнению с апрельскими показателями. Об этом на брифинге сообщил управляющий отделением Банка России по Республике Дагестан Мурат Идрисов. Кстати, руководитель регионального подразделения регулятора подробно проанализировал ценовую динамику в Дагестане и разъяснил недавнее решение Центробанка по ключевой ставке. Прежде всего, Идрисов связал майское снижение цен с заметным расширением предложения на продовольственном рынке. В частности, в Дагестане подешевели куриные яйца, чему способствовалось рост поставок в сезонное сокращение издержек птицефабрик. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазин, об этом передает ТАСС. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее я напомню, что вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для стабилизации ситуации. А ученые предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильные. В крупнейшей группе пятен на Солнце, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и наконец мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. И Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование, и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться, вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы, и вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был, и в питерском, и в новосибирском, сейчас в Тюменский лечу. Тюменский, «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
2: Везде.
1: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Yeah. Прям быстро развивайтесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
2: Yeah.
1: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Yeah. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матеру относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свой первый день. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института. У него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. Yeah. И на что ты потратил их?
2: Ну, я приехал со стройотряда. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да. Успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
1: тебе родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
2: Ну сколько это?
1: Ну да, 18-19.
2: Нет,
1: второй
2: зачем?
1: Курс.
2: Нет. Тогда до 10 классов же учились, 9 класс.
1: А, да.
2: То есть мне было 16 лет.
1: 16 лет. Вау, вау. Ну,
2: я внес в кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества или там, что я что-то могу.
1: Поверил в себя.
2: Да, поверил в себя, да.
1: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
2: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. Фактически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, мы коровники строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
1: А тогда же помнишь, в стройотрядах, да. Я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран. 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряд – хорошая школа.
2: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано – тому по жизни везет очень сильно.
1: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
2: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером.
1: Да-да-да.
2: Люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
1: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает. Здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать, правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
2: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
1: Ну, то есть это умение взаимодействовать, да, является, да, обязательной частью, да?
2: Есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, которые другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз – и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. То есть мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но... Все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил это, Технониколь, например? Я говорю, ну вот люди Технониколи построили Технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более.

0: ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
1: Ну, образование логисты... же это еще и мировоззрение, да, да, это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда, что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там специальностей, дает
0: кроме еще скиллов, картину, да, картину мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки, их тренируют. А и мировоззрение, представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого... есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, вот оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там, если я рядом с...
1: Ну, тоже взаимодействие.
0: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение, поэтому давай так.
1: При этом, не хуже, не лучше.
0: Не хуже, не лучше, вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю, даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, но рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретать скиллсеты отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
1: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
0: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот, представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
1: И при том, как правило, не оставляют потомство.
0: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
1: через, вот этот период. Все-таки через жизненный путь, да? А не через
0: вот
1: это, книжки.
0: Вот да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
1: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
0: Да. Или много простых
1: неправильных. Неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех. И мы разговаривали с командой, руководством, с ректором Сколтеха. И... Он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Mm-hmm. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одно

0: Его битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его, наоборот, с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт, да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
1: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и потому, вот, по сути, каждое живое образование, каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в Технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился, он на уровне образование, которое в компании Технониколь дается, ну вот, ну он просто, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из Технониколь, они в какой-то момент говорят, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University. Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот, типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет, легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
0: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство, это как стальная пружинка, ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
1: Да, лидеров надо... слово провоцировать.
0: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее развиваться, и догонять практиков.
1: Чтобы было больше разнообразия в школах.
0: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
1: Азартная.
0: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она небезопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. Mm-hmm. Поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друг друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться с умной и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире?
1: Знаешь, однажды на вот моей группе круги личного наставничества пришла женщина, она людям, которые попали в смертельную опасность, им поставили диагноз, например, рак. Она предлагает им за 3 миллиона рублей или за 5 такие услуги, которые я сразу вижу, что это, конечно, просто обман. Таких случаев, вот как ты описал, их очень много. Это вот, пожалуйста, вот такой случай. Человек просит помочь, ему лучше разводить других людей, выходит, да? Или бизнесмены, которые говорят, у меня есть товар по дешевке, но я навожу справки и понимаю, что товар, грубо говоря, ворованный. Каналы там получения. Или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную и там, инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем, как пойдет Технониколь. Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алко-наркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, знаешь, там, гадания там по картам, что рак, не рак, там, вот эти, знаешь, там, такие жесткие случаи бывают, там, и так далее, не работают. То есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вот вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, вот, ты, там, я, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
0: И ответственности.
1: И ответственности, да. Влиять, как будем жить мы, люди, как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения. Тогда мое качество жизни будет вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживают более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
3: Выставляйте на показ свои преимущества. Запомните, продавайте преимущества, а не функции. На своих тренингах автор использует интересный метод. Он делит участников на пары. Один играет роль продавца, другой — покупателя. Продавец начинает рассказ о товаре. «Я продаю струйный принтер. В нем несколько картриджей». То есть перечисляет характеристики. Покупатель отвечает: «Замечательно. А мне-то что с этого?» Тот продолжает: «Вы сэкономите немало денег, ведь вам не придется менять весь картридж, если закончится только один цвет». Продавец дополняет: «Еще есть лоток на 500 листов». «Замечательно, а мне-то что?» «Ну, вам не нужно часто заполнять лоток для бумаги. Большинство принтеров рассчитаны на объем бумаги в два раза меньше». Надеюсь, вы поняли разницу между функцией и преимуществом. Преимущества показывают, как продукт сделает жизнь покупателя лучше. В то же время вы отвечаете на ключевой вопрос: «Что это даст мне?» Всегда задавайте вопрос: «Что этот продукт даст покупателю?» Возможно, вам придется задать его несколько раз, прежде чем вы поймете суть основной выгоды.
2: Лично.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Наверняка у тебя вот такое было. Решил порезать колбасу и случайно ножом срезал часть кожи на пальце. Достаточно глубоко. Через полгода это место не просто зарастает, на нем даже восстанавливается форма узора. Отпечаток этого пальца будет таким же, как и раньше. Откуда клетки, которые были на полсантиметра глубже, знают, какой здесь был узор? Как они его воспроизвели? Или оторвался хвост у ящерицы, потом вырастет новый, точно такой же. А откуда клетки, которые вчера были клетками копчика, знают, какое было окончание у хвоста? Создается ощущение, что существует некая голограмма, ориентируясь на которую клетки восстанавливают утраченную часть. Забавно, да? Этот голографический принцип очень подходит к описанию того, как устроен человек. В первую очередь, его мозг. Когда мозг обдумывает какую-то мысль, работает весь мозг, а не какая-то его часть. И любое воспоминание хранится во всем мозге, а не в какой-то его части. Представь себе, что у тебя в руках условный кубик Рубика, некого впечатления о каком-то событии, которое хранится в твоем мозгу. Каждая из сторон этого кубика отвечает за свои ощущения. На одной стороне картинки, на другой звуки, на третьей запахи, на четвертой вкусы. Из-за того, что сигналы, которые ты получил об этом образе, пришли через разные органы чувств, этот образ очень комплексный, как разные грани кубика Рубика. Сейчас я предложу тебе вспомнить и рассказать о каком-то событии, допустим, как ты праздновал Новый год. И когда тебе из памяти, вот из этого кубика Рубика, придется вытаскивать образы, чтобы сформулировать фразу. И ты бессознательно выберешь одну из сторон этого кубика. Твой выбор будет зависеть от того, какой из каналов получения информации для тебя приоритетный. Эти каналы называются модальностями. Их, если очень упростить, три. Визуальный – картинки и образы. Аудиальный – звуки. И кинестетический – тактильные ощущения. Запахи, вкусы. В зависимости от твоего выбора, ты расскажешь или про елку и фейерверк, или про еду и напитки, или про разговоры и музыку. Есть такие слова, по которым можно определить модальность мышления человека в данный момент. Называются они предикаты. Если ты начнешь рассказывать мне про то, как встретил Новый год, и в твоем описании будут такие слова. Представь себе, как это было красиво, яркая картина, прекрасные воспоминания. Это все будут слова-предикаты, по которым я могу инфицировать тебя в данный момент как визуала. Если в твоей речи они преобладают, то, вероятнее всего, из этого кубика с воспоминанием ты вытащил прежде всего изображение. Если ты говоришь аудиальные слова, созвучно, громко, шорох, то это аудиальный канал и аудиальная модальность. А если часто произносишь слова «боль», «бросать», «весомый», горячий, душный, нежный, сгладить, тряхнуть, тонус, упругий, смачный, тошнотворный, сладкий. Это кинестетические слова, кинестетические предикаты. Дополнительно можно обращать внимание на интонацию. Человек устроен так, что когда он анализирует визуальную информацию и говорит о картинках, то очень часто у него интонация идет вверх. Представьте себе. Посмотрите, как красиво. Когда человек работает с аудиальной информацией, то интонация обычно монотонная. Такая речь звучит как заученная. Так говорят лекторы и дикторы. А если человек обращается к кинестетической модальности, то его интонация часто идет вниз. «Это было очень тяжело. Я так устал». Модальность можно определить и по жестикуляции. Когда человек описывает визуальные образы, как правило, он рисует картину перед глазами, прямо перед своим лицом. Я увидел, кран вот здесь прям стоял. Когда человек аудиальную информацию вытаскивает, он обычно жестикулирует на уровне груди и чуть ниже. Это жестикуляция лектора с мелком в руке. А когда он ищет в своих воспоминаниях кинестетическую информацию, его жестикуляция тоже внизу, как и интонация. Ты чувствуешь, что у него к этому воспоминанию все тело подключилось. Еще одна важная вещь – скорость, с которой говорит человек. 70-80% всей информации, которую мы получаем, это визуальная информация. Поэтому все визуалы очень быстро говорят. Информации много, надо успеть ее передать. Я помню, как мой отец слушал по радио футбольные матчи. Там комментатор произносил 300 слов в минуту. Столько всего ему надо было успеть описать. А аудиалы говорят в ровном темпе, не ускоряясь и не замедляясь. От этого эффект монотонности только усиливается. Меньше всего информации в кинестетическом канале, поэтому у кинестетиков замедленный темп речи. Но для того, чтобы правильно общаться с человеком, мало выяснить его модальность. Нужно понимать еще, какая у него в данный момент стратегия мышления. Потому что в разных ситуациях он может проявлять себя по-разному.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «Подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение, в каком состоянии я их покупал. Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя пару лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают. Так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только 1 раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дакнефть» должна заплатить свыше 14 миллионов рублей за разлив нефтепродуктов в Ногайском районе Республики Дагестан. Я напомню, что Ногайский районный суд удовлетворил соответствующий приказ Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Разлив нефтепродуктов на землях сельхозназначения площадью 0,3 гектар произошел из-за прорыва трубы. Судья-представитель компании «Дакнефть» не оспаривал сам факт загрязнения, он оспаривал лишь сумму размера ущерба более 14 миллионов рублей. Однако суд счел размер ущерба обоснованным. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Авария, я напомню, что на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сахакумск в Ногайском районе Дагестана произошла еще в августе 2018 года. Ну и Кизилюртовский и Хасавюртовский районы Дагестана частично останутся без света завтра с 10 утра до 17 часов, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Отключение коснутся чуть более 10 тысяч жителей села Агдана, Хужда, Новокостек и Пятилетка. Связаны они с проведением работ по техническому обслуживанию высоковольтного выключателя на подстанции 3510 Костек. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчует наставник также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%-ная. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция же, по его мнению, обладает лучшей атакой турнира. Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же, постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатка, ни валка. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Ходил по свету талант, многие хотели с ним подружиться. Ум говорил: «Талант, давай жить вместе. Ты поможешь мне талантливо использовать себя». Глупость предлагала: «Талант, иди жить ко мне. Увидев тебя рядом, люди не будут смеяться надо мной». Богатство уговаривало: «Талант, с твоей помощью я еще больше разбогатею». Бедность просила: «Талант, помоги мне вынести нужду». Но талант искал особого друга, который помог бы ему стать краше и служить людям. «Ищи друга, пока не найдешь. Если хочешь чего-то добиться, нужно упорно идти к цели, несмотря ни на что», — сказала таланту настойчивость. «Мне нужен именно такой друг», — воскликнул талант. «Без настойчивости любой талант бесплоден».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках, но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: «Ну, рынок сейчас сложный». Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра. Ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, а если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, оно будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Проблемы с поставками топлива оказывают значительное влияние на автоперевозчиков в России. Особенно остро вопрос стоит на юге страны, об этом пишет «Коммерсант». Сооснователь компании «Сигма» Татьяна Потужная заявила, что с 1 июля тарифы на автоперевозки выросли минимум на 10%. Она предположила, что это не последнее повышение. Учредитель компании «Виктранс» Игорь Ребельский отметил, что на данный момент внутренние перевозки остаются стабильными, однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть.
3: Мысли, тревоги, мечты и прочее перевести на бумагу.
2: То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык. Что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете сюда лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите и перед засыпанием вы думаете, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Дело в том, что правило системы Кайдзен планирования заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть, каждой карточке свое место. Но основная задача первая – опустошить вашу голову. В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нету на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Потому что когда вы будете в каждодневной рутиной заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове была цель что-то сделать, она придет перед сном, когда уже более-менее освободился, и ложишь, опять я не сделал. Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Facebook, там еще что-то. И вы, представляете, вы никогда не добьетесь того, что это. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на хочу и должен. Вы просто берете. Заморачиваться не надо. Берете, пишете. Хочу, должен. Так, это я хочу. Это я должен, потому что мне этот сказал. Это мне должен. Это вот этот сказал. А, вот это я хочу. Все. Очень просто. Вы каждый день это не будете делать. Вы, когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы марионетка в чужих руках. Если вы это ставите в должен, значит, вы выполняете чужое «хочу». Дальше наступает достаточно сложный момент, вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос «кто я и для чего я живу?». Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего «хочу», вы всегда будете выполнять чужое «хочу». Вот эта миссия. Теперь как она влияет на систему планирования? Я вот это беру и делаю вот такой. Я делю, вот такой график делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. Вот эта система фильтров, повторюсь, она не нужна будет вам на каждодневное планирование. Это делается всего один раз, когда вы будете чистить свою голову, чтобы все, что в голове, перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток. Занятость человека еще чем определяется? Вот представьте трубу с жидкостью. Если она не справляется, почему она может не справляться? Первое, потому что слишком много с этой стороны дел, но это не проблема. Второе, потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной. Вот эта обводная труба, это называется делегирование. Вы часть своей работы, свою хочу, можете кому-то сделать, чем-то должен. Третье, что ограничивает вашу производительность, это когда отсутствие фильтра или они засорились. Благодаря этим фильтрам мы из списка дел выкидываем вот эти вещи. Все, что модно, все, что вам навязали. Это здесь одна бумажка. А там может оказаться 20-30% бумажек вы выкидываете. Вы поняли, да? Вот этот список дел у вас сразу сократится автоматом. Просто пройдя эту стадию, он сократится. Вы перестанете делать чужое «хочу». Но мусор просто так нельзя выкидывать. Его надо анализировать для того, чтобы в будущем не попадаться на одну и ту же грабли, не наступать. Но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того, чтобы она закрепилась в вашей памяти до автоматизма. Вот вы должны, кстати, взять это за правило. Избегайте сомнительного. У вас эмоции чисто эмоции, а дела чисто дела. И так, когда у вас происходит что-то в голове, вы знаете, подождите, вот у меня все дела на бумаге. Моя система планирования направлена только на то, как можно больше мне освободить времени. Вот поймите огромную разницу. Если у вас цель сделать как можно больше дел, вы загоняете себя в стресс. Потому что дела никогда не кончаются, вы еще больше. Потом срыв, потом депрессия, потом перессорились со всеми. Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносят обществу, либо приносят пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Пойдем дальше. Вот мы сделали. Фильтрация через миссию. Миссия может быть разная. Главное себе ответьте на вопрос, кто я? И это будет ваше истинное я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дальше идет фильтр из 5 направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби.
3: Вот личностное развитие, семья, общество, хобби.
2: Это тоже фильтр. Для чего он делается? Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение там книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Так, вот это цели, заработать столько-то миллионов долларов, это бизнес. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих 5 вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонние вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод, я должен что-то все-таки для общества сделать. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. Вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами, у вас внутри что-то проснется и скажете, надо что-то сделать. Дерево посадить, или этому помочь, или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз, и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. Никто вам не навязал, никто вами не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. С каждым месяцем вы видите, сколько дел вы завершили. С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1920

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешнее отличие, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо частоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием

0: вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так, буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким
2: образом.
1: Даже
2: по-другому, Саш. Прямо, если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай. Хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет. Кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь... MBA в Америке, очень хорошая, она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации. В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет,
2: то есть это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникации.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Но это было очень мило.
2: Как мило. Поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Да. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я... предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это молчи, сойдешь за умного. Да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить... Про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: «Хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать?» Я говорю: «Ну, это надо вас спросить, как вы ее...» То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит: «Ну вот, все-таки скажите». И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, меня так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким, с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала: «Ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Ага. Какая еще?» Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности. И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе, прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как такового. Естественной природы есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись, там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
2: надо,
1: они здесь вообще встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит: его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: «Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу, я не понимаю, зачем». Я говорю: «Надо поменять формат». Формат придумал он сам, но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит: «Тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя». Да? Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться, просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить и работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали? Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей, зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный.
2: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
2: Смелый, с твоей татуировкой. Многие закрывают, а ты так это все.
1: Мне нравится.
2: А я разглядываю, да.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Zoom с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано, для меня в свое время таким откровением было, я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
2: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
1: Ну, да,
2: приехать
1: это,
2: там,
1: это
2: походить,
1: вообще,
2: да, приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED-е только так. Вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал. Почему она именно такая? Какой сигнал вы хотите дать? Уверены ли вы? Посмотрите на себя в разных одеждах. Тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас? Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
1: как
2: можно
1: дома.
2: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был, там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное, это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети
1: это я еще
2: выдающиеся.
1: Обязательно задам пару
2: дети
1: вопросов.
2: Выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылает студентам вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
1: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
2: Да.
1: И вот я лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
2: это
1: назад
2: все,
1: и вникни.
2: Это все форматы. Да. Это все форматы. Форматы – это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации, понимаешь? А креатива здесь может быть очень много.
1: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене? Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
2: А это можешь тоже сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде прочего.
1: Но это тоже формат своего рода, да. Или там
2: письменный
1: формат.
2: Письменный – это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
1: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
2: Я говорю, глаза – лучший редактор.
1: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
2: Я тоже очень люблю.
1: Здорово. В общем, понял, формат – это гораздо более... Такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
2: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
1: Угу.
2: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
2: Это формат.
1: Да, это вот тоже
2: и
1: про
2: это
1: формат.
2: Момент.
1: И формат и момент, кстати, да.
2: Да. Ну, аудитория тоже прекрасна. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Центробанк России не считает нужным переходить на полностью рублевое бюджетное правило и вкладывать средства Фонда национального благосостояния исключительно в российскую валюту. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о возможном отказе от валютных операций. По его словам, ранее проводились исследования, которые показывали, что в условиях невозможности операций с иностранными активами лучше иметь бюджетное правило, полностью основанное на рублях, чем вообще без него. Однако опыт марта и мая показал, насколько важна валютная составляющая для стабилизации экономики и снижения колебаний курса. В марте после приостановки валютных операций в рамках бюджетного правила курс рубля значительно ослаб, а с мая по июнь, когда ограничения были сняты, курс резко укрепился, что также вызвало определенные вопросы. Заботкин подчеркнул, что приостановка валютного механизма в рамках бюджетного правила привела к колебаниям курса рубля. Заботкин отметил, что идея не нашла поддержку, так как в ней нет пользы для российской экономики.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте. Закон тождества.
2: Один из главных законов логики – это закон тождества. Тождество, как вы помните, это равенство. Закон тождества в очень простом виде звучит так. Любая мысль должна быть тождественной самой себе. Ну или равной самой себе. А что значит быть тождественной самой себе? Это значит, она должна быть ясной, определенной, однозначной и недвусмысленной. В рассуждении нельзя подменять и путать понятия, уклоняться от темы, использовать одни и те же термины в разных смыслах или наоборот. Можно сказать проще. Согласно закону тождества, равное должно быть равным, а неравное должно быть неравным. Хочется сказать, какая банальность. Понятно, что равное должно быть равным, а неравное – неравным. Так вот, многие проблемы в жизни человека происходят как раз из-за того, что закон тождества нарушается. Мы непроизвольно часто поступаем так, что неравное представляем как равное, а равное представляем как неравное, а потом удивляемся, почему у нас что-то не получается или не складывается, или нас кто-то не понимает. Приведем простой пример. Ученики прослушали учителя. Всего три слова. Элементарное высказывание. Ученики прослушали учителя. Однако, если ничего не добавить к этому высказыванию, ни один человек на свете не сможет понять, о чем идет речь в этой фразе. Ученики прослушали учителя. Потому что фраза была одна, а как минимум возможных смыслов у нее два. Как минимум два. Один не равно двум. Вот это не равно как раз и нарушение тождества или закона тождества. Дальше существуют такие явления в логике, как софизмы. Софизмы – преднамеренные логические ошибки. А зачем логические ошибки совершать преднамеренно? Чтобы ввести собеседника в заблуждение, чтобы доказать ему ложную мысль, чтобы выиграть в споре, чтобы разыграть его, подшутить над ним, навешать, как иногда говорят, ему лапшу на уши. Любой софизм строится следующим образом. Берутся две ситуации, не тождественные, разные, тождественные, и незаметно отождествляются. Возникает видимость правильного доказательства ложной мысли. Например, сколько лет твоему отцу? Моему отцу столько же лет, сколько и мне. Как такое возможно? Ну, очень просто. Мой отец стал моим отцом только тогда, когда я родился. До моего рождения он не был моим отцом. Значит, сколько ему лет, столько же, сколько и мне. Вроде бы логично. Что произошло? Вот здесь возраст человека, а здесь стаж отцовства. Возраст человека и стаж отцовства – это ситуации нетождественные. В рассуждении мы их незаметно отождествили, и в результате у нас получилась видимость правильного доказательства ложной мысли. Разновидностью софизмов являются софистические задачи. То есть это такие задачи, которые внешне выглядят как задачи, но их не надо решать, потому что в условии заложен некий софизм. Нужно не решать такую задачу, а всего лишь разоблачить софизм, который заложен в условии. То есть показать, что чему было не тождественно и что с чем незаметно отождествлено. Например, этим заканчивается и день, и ночь. Что это такое? Начинаешь ломать голову и думать, а чем действительно заканчивается и каждый день, и каждая ночь? Кажется, нет ответа на этот вопрос, какого-то однозначного, вразумительного, исчерпывающего. А оказывается, ответ такой. Это мягкий знак. И день, и ночь заканчиваются мягким знаком. И действительно, и день, и ночь им заканчиваются. И ответ вроде бы такой, что и не придерешься. Закон тождества нарушается следующим образом. Берется время суток и берется некое слово. Слово – это не время суток. И наоборот. И вот эти две нетождественные ситуации или два нетождественных объекта незаметно отождествляются, и возникает видимость какой-то хитроумной, головоломной задачи. Наконец, многие комические эффекты тоже построены на нарушение закона тождества. Ты знаешь, я тут сломал руку в двух местах. Ой, как жалко. Больше смотри, не ходи в эти места. Почему человек открывает йогурт прямо в магазине? Потому что на упаковке написано «открывать здесь». Но вот он здесь, как написано, так и открывает не тут, не там, а именно здесь. Шампунь против перхоти. Но я, в принципе, тоже против. Шампунь против перхоти, и я против перхоти. Человек выпил таблетку и пищит. Ты что пищишь? А смотри, на упаковке написано «после приема пищи». Ну вот я и пищу, как сказано, так и делаю. Итак, закон тождества приводит к появлению неясных тезисов, непонятных рассуждений, софизмов, софистических задач и комических ситуаций. Но нарушение закона тождества может быть показано и на уровне даже повседневной, обычной, бытовой нашей жизни. Допустим, вы с товарищем договорились встретиться в 3 часа, а он пришел в 3:45. То почему опоздал на 3:30, говорите вы ему. А он говорит, а что такого? Так получилось. Обратите внимание, так получилось. Не задержали, не подвернул ногу. А просто почему-то так получилось. Тебе что, жалко было подождать, говорит он. А вы ему можете сказать, мы договорились в 3? В 3. Значит, прийти нужно было в 3. Почему? Потому что 3 – это 3. Ты пришел 3:45. 3:45 – не 3. 3 – не 3:45. Опоздание на 3:30 – это уже нарушение закона тождества. Потому что первое время не тождественно второму времени. А когда ты говоришь «а что такого?», подумаешь, 3:30 ты меня подождал, так, по сути дела, ты отождествил 3:45 и 3. Неправомерно отождествил нетождественное, нарушил закон тождества. Таким образом, какой-то логический закон тождества, вроде бы далекий от нас, теоретический, научный, на самом деле вовсе недалек, а является напрямую связанным с нашей жизнью, с ее повседневными заботами, интересами, тревогами и проблемами. Как мы только что увидели, его соблюдение в различных эпизодах интеллектуально-речевой практики и повседневной жизни может избавить нас от многих проблем, которые мы сами создаем себе в нашей жизни именно в результате незнания этого закона, незнакомства с ним и несоблюдения его.
1: Дмитрий Гусев, доктор философских наук, профессор МПГУ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Московского университета имени Витте.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще один международный подкаст получается. Сегодня у меня в гостях гость из Кыргызстана. Человек, который сделал просто очень крутую историю. Это Сабина Тимиралиева. Спасибо. Она кондитер, предприниматель, блогер. Человек, у которого сколько точек? Вот ты сама считала? 10, 11, 12?
2: У нас 12 лавок и 2 кофейни.
1: Вот так вот. Ваши десерты — это какой-то ужас. Я не знаю, я вообще вот стараюсь не есть ничего практически, кроме там воды и воздуха. В последнее время, когда уже 28 стал, ты уже так контролируешь все, но вот эти макароны — ужас, ужас, это слишком вкусно. Мы вот только что я съел Орео.
2: Да. Да.
1: Так нельзя делать. Прекращайте, это ужасно вкусно.
2: Спасибо большое.
1: Сегодня я предлагаю вместе вообще вот так вот пойти и исследовать вот этот вот, так скажем, что идет в основе вот такой успешной девушки. Сколько лет?
2: 26.
1: 26. 99-го. 99-го? Да. 99-го года. 99-го года, вот девушка 12 точек, не знаю, так села, 11-12 точек у нее. Крутой, успешный бизнес, блог, все летит, все получается, слава богу. И хочу сегодня для наших зрителей, зрительниц особенно, да, скажем так, вот этот вот, максимально собрать вот эту методологию, скажем так, успешной девушки в настоящем времени, потому что вот это все совмещать, и бизнес, и блог, это сложно, я очень сам знаю, и погнали.
2: Хорошо, спасибо большое для начала, что пригласили. Пригласила, мы же на ты, да?
1: Да.
2: Очень приятно. Ну, я не отношусь к успешным. Я считаю, что как все, и мне уже 26, а не всего лишь. Но, тем не менее, сегодня я открыта, готова давать любую информацию, поэтому... Ну, я в целом всегда открыто ее раздаю, поэтому...
1: Давай начнем, наверное, немножко информации о тебе. Вот, допустим, как это все стартовало, и дальше уже, соответственно, пойдем по... Ну, как бы, дай фактуру, как говорится, что сейчас есть... Вот на данный момент из чего все началось?
2: На данный момент вот у нас есть 12 лавок, 2 кофейни, производство. В компании на данный момент работает 400 человек. Вот мы есть в Бишкеке, в регионах Кыргызстана, и сейчас вот вышли в Алматы. Ну, то есть полтора года назад лавку открыли, вот буквально 2 недели как технически кофейню открыли.
1: Супер.
2: С чего началось? Ну, наверное, любая такая история начинается довольно тяжело. У меня-то она также началась от безысходности некой. Банально, у меня родители были предпринимателями. В свое время родители развелись, когда я была маленькой, лет 14 мне бы тогда было. И где-то годам 18 у меня мама начала сама стараться заниматься бизнесом. Там отец отдельно пытался в Москве что-то делать, мама здесь. И у них была хорошая коллаборация. Как предприниматели они друг друга дополняли, но порознь им было тяжело. Я не знаю, как с отцом, мы с ним не общаемся, а вот мама, она попала в долги. То есть сетевой маркетинг, не сетевая, а финансовая пирамида, да, туда она попала, и мы суммарно попали в долги на 700 тысяч долларов.
1: О-о-о.
2: Тогда мне было 18 лет, и со слов мамы, она говорила, что у нас в банке процентами набегает 11 тысяч долларов в месяц, и нужно было как-то закрывать эти долги. Я понимала, что ну, на наемной работе я никогда не смогу даже помочь процент закрыть, да, не то что основную сумму. Поэтому пришлось медленно двигаться в сторону предпринимательства.
1: Окей.
2: Если спрашивать, почему именно кондитерка, просто мне нравилась печь, это первое. А печь мне понравилась, потому что у меня была аллергия на сладкое. И мне в свое время запрещали кушать сладкое. Мама запрещала в целом вообще что-то сладкое покупать, но если я ходила в магазин и покупала там муку, сахар и яйца, то это как бы проходило. И я из этих ингредиентов научилась через YouTube печь. И в целом у меня появилась любовь к выпечке.
1: Офигеть, окей. Ну да, наверное, такой этап номер ноль — это, по сути, иногда бывает старт не как из красивых фильмов там, да, а наоборот, где-то из трудностей, сложностей. Окей, и тут еще могу зафиксировать, заметить момент, что именно из личного опыта, да, по сути, и вытекает проект. Ну, то есть как-то так получилось, что именно в том направлении, в котором есть какая-то личная история, пошло все, да, то есть вот в данном случае там нельзя было кушать сладкое,
2: да.
1: Именно печь можно было, и вот это все пошло. Потому что много же таких историй, когда именно бизнес открывался, исходя из боли какой-то,
2: да.
1: Или исходя из большого желания какого-то. Вот, ну, там пример простой. У Карины, допустим, спорт очень сильно идет, да, там 400 тысяч клиентов, она... по сути, всю жизнь загоняется и загонялась из-за внешности очень сильно. И для нее тема внешности, она имеет какой-то прям большой заряд такой эмоциональный, скажем так.
2: Okay.
1: И ее именно из-за того, что она сама занимается спортом, потому что все время считает себя страшной, там что-то с ней не так, получился такой марафон. Прикольно. Поэтому, да, такой инсайт, что, как говорится, в твоей суперсиле твое проклятие.
2: Да.
1: И в твоем проклятии твоя суперсила.
2: Да,
1: возможно,
2: да.
1: В вашем проклятии, что вы сейчас считаете ужасно, неправильно, возможно, реально в будущем будет что-то большое. Окей, супер. Так, что потом?
2: У меня вообще был выбор, с чего начать бизнес. Я в любом случае хотела это связать с тем, что мне нравится делать.
1: Угу.
2: Потому что у меня, благодаря родителям, то, что они были предпринимателями, было осознание, что если мне что-то не нравится, на каком-то моменте я выгорю, и если это дело, ну, не приносит мне никакой радости, кроме денег, то я не выберу это. Поэтому в первую очередь я такая, чем я люблю заниматься? Я люблю готовить, я интересуюсь одеждой. Мне кажется, одежда очень классно там подчеркивает совершенство, очень классно недостатки перекрывает. И мне в целом вот концепция бренда одежды тоже очень сильно привлекала. Но на тот момент у меня знаний в кондитерке было больше, нежели в одежде. Поэтому я еще тогда на бизнес-курсы ходила, и мне все там говорили, зачем тебе заниматься одеждой, если условно ты сейчас уже готовишь. А я на тот момент уже вот сестренкой, да, она за кадром сидит, мы пробовали дома печь тортики на заказ и продавать. Как бы уже получалось. Мы как бы MVP, вот этот минимально жизнеспособный продукт, протестили, он сработал.
1: А вы как с сестрёнкой работали? Типа, ты готовишь, а она продвигает?
2: Ну, я уже, короче, ходила на кондитерские курсы тогда, и у меня сестренка тоже свободна была. Я говорю, давай вместе печь. И мы как бы вместе всем занимались.
1: Прикольно.
2: Придумали название, Инстаграм, да, да, по идее, все вместе делали.
1: Прикольно, классно, классно. И тоже, да, отсюда такой момент, все когда-то с чего-то начинают. Вот это

0: рассказывала про свои проблемы, она обычно с таким тяжелым взглядом куда-то смотрела в стену. И когда мы уже прям позарез попали в эти долги, она просто на кухне нас с братом посадила и сказала, вот такая вот ситуация. И все в депрессии, все не знают, чем заняться, и каждый вот по своим комнатам разбежался, и никто ни с кем не общался. И я пока лежала у себя в комнате, я такая, так, нужно вот вытаскивать себя из этого апатичного состояния, что-то нужно сделать, какое-то первое действие. Я как раз нашла кондитерские курсы. Я думаю, может быть, получится, у мамы попрошу денег, она мне даст возможность записаться. И она такая, иди. И вот этот первый кондитерский курс стал таким первым апгрейдом, наверное, для меня. И мне понравилось очень сильно. Я такая, значит, это точно мое. И все. Я забросила это дело, у меня сестренка пошла учиться. То есть, ну, знаете, она в университет пошла, а я только школу закончила, у меня денег на университет не было. Поэтому я поняла, что я в любом случае буду заниматься бизнесом. Пробовала еще в какие-то финансы. Ну, я думала, что это сетевой маркетинг, да, в итоге это оказалось финансовой пирамидой. Раз не получилось, два не получилось, я такая, надо что-то делать. Я устроилась в ресторан кондитером. Я там работала сутками напролет и параллельно заказы принимала через Инстаграм-страницу. Я сестренке говорю, ты сможешь вместе со мной это делать? Она говорит, нет, я, наверное, выберу все-таки учебу. Я говорю, у меня не было смысла учебу убирать, потому что времени не было. Поэтому я начала сама уже заказы принимать. И в какой-то момент я благодаря тому, что кондитером работала, какую-то сумму накопила. У меня тогда еще был ноутбук, я его продала и решила полететь в Москву. Потому что там кондитерка уже на другом уровне, там больше к этому относились как к искусству. Если у нас в Кыргызстане это был больше на такой бизнес, сделать, продать, то там это по-другому смотрелось.
1: А туда поехала на обучение?
0: Да.
1: О, прикольно, окей.
0: Вот я себе сказала, если там ёкнет сердце на тортике, значит все, я 100% буду заниматься кондитеркой. Полетела, очень сильно ёкнула.
1: А почему ты так много сомневалась? Ты же уже там работала, типа и производила. Все равно были сомнения?
0: Ну, если просто взять ситуацию, мне даже сейчас страшно. То есть уже 5 лет я предприниматель, да, 6 лет уже, но мне постоянно страшно. Даже то, что мы вышли на алматинский рынок, там уже лавка, когда первый раз открылась, я очень сильно боялась. Сейчас вот кофейня гигантская открылась, и я по сию секунду испытываю страх.
1: Капец, прикольно. Да. Давайте вот сейчас тут зафиксируем момент, что я услышал, увидел, да, короче, для меня важно, чтобы аудитория вот эти моменты улавливала, я их выделяю, да, маркерами такими, как в книге, знаете. Обучение, я часто слышу, что даже бывало такое, что там, ну, как это, как инвестиция, да, то есть обучение равно инвестиция. Вот этот момент важный. Подумайте, куда вы можете записаться, чтобы свои компетенции улучшить, да. Второй момент я услышал, это то, что, были сомнения и были страхи, и они, по сути, идут всегда на каждом этапе.
0: Ну, я в целом очень трусливый человек.
1: А, офигеть, да. прикольно. Мы раз с Улбеком общались, Шарипов, он такую классную цитату сказал, действие убивает страх, а страх убивает действие, да, и я вот, я сейчас каждый день погружаюсь в ледяную ванну, и я, короче, каждое утро возле этой бочки хожу и такой думаю, блин, нет, не хочу, не могу, страшно, нет, лед, и потом просто берешь и вот так тело вот туда кидаешь свое, и вписался, и уже там, и сидишь, и потом раз, и у меня такое озарение было сегодня, когда 40 секунд уже в воде просидел, такой думаю, блин, по идее, так же реально и в жизни. То есть ты просто должен вписаться.
0: Да.
1: Просто вписывайся, и все. У тебя есть страх, у всех есть страхи. Я не думаю, что Илон Маск, который сейчас тестирует там какие-то сложные вещи, отправляет людей там, ну, там, планирует, да, отправить людей на Марс, он уверен, у него есть страховка от Nomad Insurance, что у него все получится, да, я не знаю, там. Он 100% тоже переживает.
0: Конечно.
1: Просто масштаб вот этих вот действий и проблем, он разный. Прикольно, окей. Сори, я просто буду такие моменты иногда выделять.
0: Да, это круто. Я вообще даже сама не замечала. Вот этот вопрос был очень классный насчет того, что почему так много сомнений. Действительно.
1: Да, ладно. Окей, что было дальше?
0: Вот, я полетела в Москву, там ёкнула, я приехала в Бишкек, и я начала искать инвестиции. Ходила по разным вот этим мероприятиям, бизнес какие-то мероприятия, и всем тупо рассказывала, что я планирую делать. Я уже тогда определенный у меня был бэкграунд, типа фоточки были, какие тортики я умею делать, и примерный план, как я буду это развивать. И я просто со всеми здоровалась, знакомилась и говорила, чем вы занимаетесь, они в ответ спрашивали, а ты? И я с удовольствием рассказывала, чем я планирую заниматься. И так я нашла троих инвесторов, которые согласились вложить от 20 до 50 тысяч долларов за 30% доли. Я вот такая счастливая, к маме прибежала, рассказываю эту историю, и она говорит, что инвесторы — это все-таки люди, а люди могут быть разными. Для кого-то прибыль может быть на первом месте, и неважно, ты там устала, выгорела, получается,

0: получается, он может требовать от тебя деньги, высасывать из тебя душу. Я такая, есть в этом смысл. И она говорит, давай я попробую стать для тебя инвестором.
1: А она же в минус 700.
0: Она заложила тысяч. Квартиру родственника в банк. И оттуда вот вытащила для меня 12 тысяч долларов. Я тогда накопила 3 тысячи долларов. И на эту сумму мы открыли первую кондитерку.
1: Офигеть. All in, да, короче, по сути у вас? Офигеть.
0: Ну там дальше некуда же назад было идти.
1: Ага. Ну, по сути, действительно, вот у Маргулана Калиевича часто я вижу вот эти мысли, что... Люди большие деньги зарабатывают только за риск.
0: Да.
1: Не за работу, не за какие-то вещи, а просто за огромный риск. И даже вот у Турлова я видел подкасты, где он говорит, у меня просто ответственности на миллиарды долларов. Да. И все, ребят, вы думаете, что я хожу целый день, купаюсь в деньгах, покупаю машины каждую секунду? Нет, я очень, ну, по сути, в стрессе, да, по сути, да. Там на огромное количество денег, на огромное количество клиентов. И вот это иллюзорное представление, да, такое, что ты там... Купаешься в деньгах, это вообще, ну, типа, просто
0: мне кажется,
1: иллюзия.
0: Растущему бизнесу никогда не хватает денег. Всегда не хватает денег, да.
1: Вопрос, да, в каком количестве, это тоже да. Он же говорил, Турлов, типа, что... А если обычному человеку не хватает $1000, мне не хватает миллиарда просто, и все, а так то же самое. Так, все, сделали, открыли первую точку. Как она пошла? Сразу полетела?
0: Нет, у нас были заказы, там, один тортик в 2 недели. Примерно так это было в начале. Ну, я в то время следила за Полиной Филимоновой, знаете? Вот,
1: Паулина Кейкс.
0: Да. Я прям за ней следила в России, она мне очень сильно нравилась. И как раз, когда я в Москве была на курсах, мы с подругой вышли, она, кстати, вот с Алматы была.
1: Угу.
0: Мы с ней вышли и пошли на фудфест. И там она мне показала одну девочку, кондитера, которая печет макаронцы. Мы пошли туда, купили коробки... И мне очень сильно понравились макаронцы. Я прям такая, вау, это совершенно...
1: А они тогда были только, типа, ну, только начинался тренд, да?
0: Да не было этого тренда. Ну, по идее, макаронцы же есть везде, но там обычно тонкая крышка и тонкий слой крема. В общем, макаронцы воспринимались как пирожные. Ой, как печенье. А вот там, в Москве, ее интерпретация, она была как пирожное.
1: Большой размер был.
0: Да, ну, то есть такая пухлая крышечка и пухлый слой
1: крышечка
0: крема.
1: Крышечка, это имеется в виду что?
0: Миндальная крышка. Сверху и снизу.
1: А, ну вот, то есть, по сути... Печенька.
0: Печенье.
1: Да, короче, вот так.
0: Но за счет толстого слоя крема получалось пирожное. И мне вот это преподношение очень сильно понравилось. Я вернулась к себе в Бишкек, и первое, что мы начали делать, тогда я уже вот познакомилась со своим на данный момент бывшим мужем Тахиром, он был моим парнем, он уже занимался бизнесом, инфологистикой, он с Китая привозил товары. И он мне помогал по бухгалтерии, ну, в целом рядом находился, поддерживал. Да, ну, тогда операционки не было там, я одна работала тогда. И так получилось, что я захотела повторять за Полиной. То есть она делает необычные тортики, я такая, блин, у нас вот через такой формат никто не развивает бизнес. Через личный бренд в Кыргызстане. Я такая, почему бы не попробовать, потому что СНГ, в принципе, он везде одинаковый. Мышление у людей плюс-минус.
1: Да.
0: И если там в России у нее залетело, значит, здесь в Кыргызстане у меня залетит. Был такой принцип мышления, да? Велосипед какой-то не придумывать. Я просто взяла и начала делать необычные тортики и пускать их на таргет. И таргет очень хорошо оправдывался, людям нравилось, что это какой-то новый необычный формат, люди очень активно подписывались, и начались первые заказы.
1: Окей, вот тут стоп. Прикольно, то есть получается, первое, что я заметила, это именно 2 недели один заказ, и все равно продолжаешь.
0: Да, а как иначе?
1: Ну вот, а почему как иначе? Я думаю, что это как раз-таки, вот как раз-таки никак иначе, потому что большинство людей, они... просто при первой неудаче тормозят. И тут как раз-таки вот это вот твоя идея, то, что ты говоришь, важно любить дело.
0: Да.
1: То есть если ты его реально не любишь, то ты, ну, по-любому сдашься. Барьеров херово тучу, грубо говоря.
0: Да, это первое. У меня еще второй принцип. Ну, у всех же предпринимателей какие-то свои принципы, да, которые с ними работают. Да. У меня был принцип «убирай меньше из зол».
1: Угу.
0: То есть если я сейчас не сдамся, да, будет тяжело, но хоть... какая-то возможность, шанс, что получится, есть. Если я сейчас сдамся, я профукала все деньги, которые меня инвестировали, облажалась. Скорее всего, я там выйду замуж за того, за кого меня отдадут, и я стану вот этой стандартной келинкой, ну, жизнь, которую я боялась еще хуже, чем облажаться в бизнесе, да, условно.
1: Мотивация от, да,
0: да,
1: грубо говоря, зад,
0: да,
1: горит и убегаешь.
0: Да.
1: Окей,
0: да.
1: Окей.
0: Тогда работала так.
1: Окей, хорошо. И еще важный момент я заметил, это всегда иметь какую-то ролевую модель, на которую ты равняешься, потому что ты... У тебя мозг видит разницу между тобой и этим человеком, и ты понимаешь, что нужно, чтобы прийти к нему, да, по сути? И ты так проанализировала.
0: Да.
1: так, Инстаграм, так, вот такая прикольная подача, и хоп, потихоньку к этому идет все.
0: Да.
1: Если не уже там такой же уровень. Тоже, да, фиксируем эти моменты для себя. Кто для вас сейчас модель? Потому что у меня это тоже всегда работает. Я там третий раз глобально, не то, что глобально меняю сферу, у меня там первый раз я блогингом увлекся, тогда были там примеры тоже блогеры, там типа, не знаю, Логан Пол, там были ребята, Джейк Пол, я на них смотрел, равнялся, мы там росли как вайнеры, потом, ну типа, окей, все понятно, там вайны закончились, я такой, о, прикольно, типа онлайн-курсы, карантин был, я такой, о, инфобизнес, кто там топчики, Дашкиев, там все, тоже смотрел, равнялся и тоже, ну там, как бы прокачался. И сейчас для меня такой третий этап бизнес, я тоже там, у меня свои тоже есть такие несколько примеров, и я тоже вот так вот постоянно сравниваю, и прикольно, тоже работает.
0: Да.
1: Окей, супер, все, возвращаемся к теме, продолжаем. Остановились на том, что, ну вот, начала Инстаграм, где таргет, и пошли заказы,
0: пошли
1: да?
0: Пошли заказы, да.
1: Окей, дальше.
0: Я не успевала ничего делать, потому что, ну, как бы ты сам ведешь контент, делаешь тортики, там полы моешь, посуду моешь, ничего не успеваю, и Тахир говорит, давай наймем первого кондитера тебе.
1: Ух.
0: Он пока занимался, ну, своей инфологистикой.
1: Я угадаю, да? Ты не доверяла 100%, да?
0: Нет, для меня платить... Вот первая зарплата была 10 тысяч сомов, это 58 тысяч тенге.
1: Ага, окей.
0: Это был удар очень сильный, потому что мы как бы по нулям работаем и так, да, а тут еще кому-то деньги минус отдавать, это, ну, для меня было психологически очень тяжело воспринимать в целом. Вот, но я все равно понимала, что я уже там разрываюсь, сплю по 2-3 часа, уже вот прогоны какие-то начинаются, и в любом случае нужно нанимать человека. Мы нанимаем первого кондитера. Это было странно, но первый кондитер очень сильно мне помог, потому что именно понять, что такое взять ответственность за другого человека тоже на работе. То есть у меня вначале были такие вещи, она там с тортом что-то косякнет, и я такая, это ее вина. То есть старалась не брать на себя это, и она меня научила тому, как быть, наверное, мини-управленцем в этом плане. Я с ней срабатывалась, привыкала, мы продолжали делать необычные торты, пускали таргет, то есть сработал инструмент, мы просто его юзали, да, условно.
1: Прикольно.
0: Мы взяли второго кондитера, третьего кондитера, потом поняли, что не успеваем обрабатывать заказы, взяли менеджера, то есть так мы выросли до 4 кондитеров, одного менеджера и одного курьера.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С января по май этого года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта уменьшилась на 1%, составив 323 миллиона долларов, согласно данным Рыбного союза, основанным на японской таможенной статистике. В частности, экспорт мороженого Минтая сократился на 5% до 1200 тонн, но его стоимость возросла на 20%, достигнув 2 миллионов и 300 тысяч долларов. Снижение произошло на фоне уменьшения российского вылова Минтая на 3%. Рыбный союз также отметил, что экспорт мороженого краба-стригуна уменьшился на 20% до 2,5 тысяч тонн и на 10% до 45 миллионов долларов. Камчатского краба на 25% до 1200 тонн и на 10% до 40 миллионов. По мнению Союза, снижение экспорта крабов в Японию могло быть вызвано увеличением поставок российских крабов в Китай на 10%. Это произошло на фоне роста вылова за 5 месяцев на 9% до 36 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по объему экспорта рыбы и морепродуктов в Японию, уступая Китаю, Чили, США и Вьетнаму. Ее доля составляет около 6% как по весу, так и по стоимости.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся одиночества. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий. И им реально страшно остаться один на один с собой, потому что придется прямо взглянуть на себя и на свои проблемы. Поэтому не избегайте одиночества, даже хотя бы ради этого первого пункта, потому что одиночество возвращает вас в ваше естественное состояние. Второй пункт. Одиночество восстанавливает гармонию между вашим умом и вашим сердцем. Одиночество восстанавливает связь между вашим мозгом и вашей душой. А вы знаете, когда вы стремитесь к чему-то и хотите чего-то достичь, если не будет гармонии между вашим умом или сознанием и подсознанием, либо между вашим умом и вашим сердцем, то наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт, почему важно и полезно одиночество. Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? И это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильное. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие люди. Это третий контролер. Когда вы представляете, как вы выглядите в глазах других людей, когда вы представляете, что люди будут говорить на ваших похоронах. Вы знаете, это очень важное и нужное упражнение. И это упражнение возможно сделать только в одиночестве. И четвертый ваш контролер, который тоже не менее важен, и общение с которым для вас очень важно. Это сверка с вашими мечтами. То есть четвертый ваш контролер – это тот мечтатель, ребенок, который сидит в вашей душе. И только в одиночестве вы можете поговорить с ним и спросить, осуществили ли вы свои мечты или нет. Поговорите обязательно с ним. Выберите время, поговорите со своим мечтателем, ребенком, который находится в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения. Позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю. Представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то, поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется. Есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелые, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот этот седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
0: Мысли вслух.

0: Считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – шейх Асул-Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абадан можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: Александр Анатольевич Козицын родился 1 июля 1957 года в Верхней Пышме, Свердловской области. Он был российским предпринимателем, директором «Уралэлектромедь» с 2003 по 2009 год, кандидатом экономических наук. Козицын начинал карьеру на Московском автомобильном заводе имени Лихачева, но затем вернулся в родной регион и связал свою профессиональную жизнь с металлургической отраслью. На «Уралэлектромеди» он прошел путь от рядовых должностей до руководящих постов, глубоко изучив специфику производства. В 90-е годы, в период масштабных экономических перемен, Козицын набирался опыта в разных компаниях, в том числе «Вита» и на Нарежском никелевом заводе, что позволило ему сформировать широкий управленческий кругозор и навыки работы в нестабильных условиях. В 2002 году он возглавил «Уралэлектромедь», сменив на этом посту своего брата Андрея Козицына. Под руководством Александра Анатольевича предприятие продолжало укреплять позиции на рынке. Велась модернизация производства, совершенствовались технологические процессы и система управления. Особое внимание он уделял социальной политике, поддержке трудовых коллективов, развитию инфраструктуры города и сохранению традиции предприятия, которое было одним из ключевых для Верхней Пышмы. Александр Козицын трагически погиб в автомобильной катастрофе 5 января 2009 года. Его вклад в развитие металлургической отрасли и родного города остался значимым в Верхней Пышме. Часть улицы Фрунзе переименована в улицу Александра Козицына. Это стало признанием его заслуг и памятью о человеке, который много сделал для региона.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Ну, во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупости и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки, а вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день в настоящем времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях, например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Близ.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы.
1: Угу.
2: Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Не намерения.
1: Ну, уже даже говорю, нет, даже вот хочу, уже могу, делаю.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там, поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? То есть вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели... довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельную реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову, про тренды. Я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову, про тренды. Я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел. На углу?
2: Да. Да. Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Ну, это же издевательство. Ну, это ну, так не должно работать.
1: А это, вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны,
2: какие-то трубы с доставками или еще что-то там, роботы человекоподобные, которые будут разносить, то да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
2: вот и для них, вот, возможно... Я думаю, что это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это не так.
1: Ну, это я не дубайская статья.
2: Да.
1: Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
2: Да. Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
2: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальнее время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, а человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я понял, очень бедные, очень богатые, просто
2: да,
1: языком.
2: Да, да. И тогда, но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не дотировалось.
1: Ну, понятно. Но
2: поэтому,
1: это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
1: интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы
1: даже, чтобы вы понимали, это, я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно. Слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что
1: ну,
2: ты
1: да,
2: разбираешься.
1: Ну, я картину мира расширилась.
2: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас вот там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов.
1: Угу.
2: И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Ну, нет, он окупает, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не
1: быстрого,
2: окупается.
1: Да.
2: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют. И да, мы во многом сейчас уже похожи на некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, что ты пришел в магазин, и я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а там,
1: за столом, за разговором, да.
2: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. А долгое время я отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, ну, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это... не описание каких-то вот там концепций там реалистичного мира, там видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот этот вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
2: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
2: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство. Вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический... и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
2: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
2: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
2: вижу,
1: вполне.
2: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Проблемы с поставками топлива оказывают значительное влияние на автоперевозчиков в России. Особенно остро вопрос стоит на юге страны, об этом пишет «Коммерсант». Сооснователь компании «Сигма» Татьяна Потужная заявила, что с 1 июля тарифы на автоперевозки выросли минимум на 10%. Она предположила, что это не последнее повышение. Учредитель компании «Виктранс» Игорь Ребельский отметил, что на данный момент внутренние перевозки остаются стабильными, однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор «Байт Транзит» Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».